хотят, то просить будут настойчиво. Но тут он добавил, а у вора можно научиться еще 7 вещам. Ну пусть не смущает наше религиозное сознание такой пример. Потому что надо отметить, что в человеке есть разные качества, которые по сути являются или могут быть позитивными, смотря на что они направлены. И не зря апостол Павел говорит, как вы раньше отдавали члены свои в орудия неправды, ныне их предоставьте в рабы праведности. И даже в Библии такое сравнение уместно, когда Господь говорит, например, в книге Откровения, «приду как тать», то есть «приду как вор», то есть вносит некое сравнение, подразумевая, что внезапно и неожиданно, когда не ждешь. Но здесь совсем другая идея. Он говорит, а у вора, даже у вора можно кое-чему научиться. И вот я тебе скажу, чему нужно научиться. Он свою главную работу делает всегда в тайне. Если он не смог закончить дело в одну ночь или в эту ночь, он придет в следующую ночь. У вора можно научиться тому, как он любит своих собратьев по ремеслу. Он готов рисковать жизнью ради достижения своей цели. Он готов применять все, что имеет, на что-то новое, что ему так хочется получить. Он не боится никаких препятствий. Он верен своему ремеслу и не допускает даже мысли о том, чтобы сменить его на другое. И вот мы в прошлый раз говорили о таком более красивом, можно сказать, примере о детях. Но сейчас я хочу вернуться к тому, что мы можем почерпнуть из этого примера. Хочу сказать, что когда я начинаю что-либо изучать, я попадаю в одно очень сложное положение. Чем дальше в лес, тем глубже в лес. И я понимаю, что иногда хочется какие-то детали просто перечислить, но они достойны более глубокого, я думаю, рассмотрения. Вот этот пример – совершать работу свою в тайне. Первое, что было сказано – совершать работу свою в тайне. Матфея 6, глава 5 стих. Мы прочтем очень важные слова нашего Господа. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Иначе не будет вам награды от вашего Отца Небесного. Итак, когда ты творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда ты молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. 16 стих. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо свое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Очень интересные слова. И мы, надеюсь, понимаем, что здесь говорится о глубокой внутренней духовной жизни. Мы можем видеть эти слова как несущие целое учение о духовной работе над собой. Вы помните, как апостол Павел скажет: «Вникай в учение и в себя, тем самым ты спасешь себя и слушающих тебя». Что такое духовная жизнь? Чему можно уподобить
Я надеюсь, что мы должны понять, что духовная жизнь и духовный рост, о котором мы так часто говорим, это не требование морали. Это не просто то, что нужно для общества, как мы часто думаем. Как обычно, когда учатся дети в школе, родители предъявляют к ним требования и говорят, ты должен учиться, и они ощущают, в общем-то, что это для кого-то нужно. В основном дети учатся для кого? Для родителей. Будь то под страхом наказания или под каким-то стимулом. Опять же, стимул может быть кнут и пряник, мы понимаем. В принципе, то и другое используется в жизни, и это нормально. Но согласитесь, что дети, они учатся до определенного возраста в угоду родителям своим. Немногим детям этот процесс нравится. Я думаю, что те, кому он нравится, они особенные дети, необычные. Но подразумевается, что через некоторое время ребенок должен вырасти. Причем, когда мы подразумеваем вырасти, это не значит стать обладателем двухметрового роста. Возможно и так, возможно гораздо меньший рост. Но человек должен созреть в своем уме. Чем отличается ум зрелый от ума незрелого? Ум незрелый, он продолжает что-то делать ради кого-то. Ум зрелый, он созидает уже самого себя. Вот почему незрелые люди, даже будучи студентами, продолжая учиться, до последнего курса некоторые так и не могут созреть, поняв, что они учатся не для того, чтобы папе, маме или обществу угодить, а для того, чтобы их жизнь сформировалась, что они закладывают будущее и судьбу в свою жизнь. Многие люди так с незрелым умом, детским, младенческим, и остаются на все долгие годы. И как говорит народная мудрость, если в 40 лет ума нет, то не будет уже. Она никогда не обманывается, это народная мудрость. Обычно так и происходит. То есть, если ум человека не созрел, он не понимает, для чего он живет. Но это быт, то, о чем мы говорим. Хотя этот образ очень значим. А вот в духовной жизни, к сожалению, мы порой поступаем точно так же. Когда мы говорим о духовном созревании, мы часто это измеряем в каких-то концепциях морали, то есть соответствую ли я обществу, в котором я нахожусь. И мы поднимаем, что надо как-то так созреть для того, чтобы соответствовать уровню того церковного или религиозного общества, в котором ты находишься. Вот что мы подразумеваем, в общем-то, под духовным ростом и зрелостью. Но мы не понимаем, что духовный рост и духовная зрелость – это и есть путь нашего спасения. То есть это и есть возрастание духовное, которое преображение в образ Божий. Спасение есть преображение, приобретение тех качеств, которые сближают нас с Ним, а сближаются в духовном мире только схожие сущности – по намерениям, по целям, по желаниям, по стремлениям. Так вот, духовный рост – это то, что человек должен осознать как глубочайшую необходимость своей жизни. Не как то, что можно делать или не делать, а как то, без чего нельзя созреть. А если плод не созрел, то практически его и нельзя использовать, мы понимаем. Приведу вам пример жизненный. Жизнь подобна росту, ну, скажем, дерева. Я думаю, что каждый из нас представляет, как растут деревья. Есть та часть, которая находится глубоко под землей. Мы называем ее корень. Потом, через некоторое время, появляется росток, появляется ствол этого дерева, и все зависит от того, как там в темноте, в глубине этот корень будет развиваться. Мы знаем и из притч Христовых, ну и, в общем-то, из обычной жизни, если почва каменистая или там под слоем земли, небольшим слоем твердый грунт, эти корни не могут проникнуть дальше. Может быть, они будут расширяться, но если подуют ветры, такое дерево легко завалить, вырвать. И, в общем-то, различного вида ураганы, сегодня мы эти картины часто встречаем в новостях, они показывают страшные картины вырванных с корнем деревьев.
Вот мы, когда были в Германии, мы приехали в одну из земель немецких как раз через 2 или 3 дня после прошедшего там урагана. Я такого в жизни не видел. Целые проселки вот вырваны с корнем. Это удивительно видеть вообще, какая сила, мощь ветра повырывала с корнем деревья. Страшно представить. Ну, продолжим. И, в общем-то, когда мы говорим о деревьях, конечно, я подразумеваю плодовые деревья. Корень находится под землей. А что такое ствол и листья? Это то, что растет над землей. Тянется к свету то, что растет. В результате совместной работы корня и листьев, именно листьев, потому что листья получают, они являются уловителями солнечного света. В результате совместной работы корня и листьев получается нечто особенное, то, что мы называем плод. Плод – это то, что дереву, по сути, уже не принадлежит. Плод, если это фруктовое дерево, он способен стать семенем для нового растения, то есть он сеет жизнь. Или плод является тем, что питает и дает силу тому, кто его ест. В общем, картина понятная, надеюсь. Попытаюсь еще более поглубже объяснить. Корень – это скрытая жизнь, невидимая никому. А вот листья – это открытая жизнь. А плод – это то, что приносит наша скрытая жизнь и наша открытая жизнь. Таков будет плод, какова гармония скрытой жизни и открытой жизни. Давайте подумаем сейчас об этом более внимательно. Я знаю, что мы очень часто подчеркиваем и уповаем в нашем хождении с Богом на внешние дела. Я понимаю, что добрые дела нужны. Добрые поступки – это замечательное и необходимое, то, что необходимо в формировании плода. То есть это как листья, которые стремятся к свету, которые принимают от этого света, которые соединяют влагу, исходящую из почвы, со светом, который находится в атмосфере. В результате этого приходит плод, как я уже сказал. И мы часто говорим о добрых поступках, о добрых вещах, о правильном поведении, о том или о другом. Иногда мне кажется, что наша вера, она превращается... Бывает, я встречаю это, к сожалению, в разных конфессиях, что превращается большей частью в некую жизнь моралистов и благотворителей. Сегодня очень много в христианстве есть добрых дел, приюты, реабилитационные центры, столовые для голодных, я бы сказал, нужные дела. Дальше что еще есть? Есть не только столовые, есть разные общежития для людей, там, для беременных женщин, для попавших в трудные ситуации. Все это важно, все это замечательно, и мы часто на этом как бы ставим точку. Мы участвуем в этом, мы стремимся к этому, мы проповедуем об этом, мы подчеркиваем это. И действительно добрые дела важны. Но я хочу спросить сегодня, а если какая-то часть нашей жизни, при всем нашем стремлении к добру и правильным вещам, которая в положительном смысле скрыта, то есть которая является не показной, а глубокой внутренней духовной работой. Вот то, о чем мы прочли сейчас, те слова из Нагорной проповеди, которые действительно отрезвляют, удивляют. «Смотрите, не творите милостыню вашу перед людьми». Интересно, как в одном из новых переводов привели другое толкование этого слова, потому что милостыня на иврите – это слово «цдака». Слово «цдака» означает «справедливость», и от этого же слова, однокорневое с ним, является слово «цадик», что означает «справедливый», что переведено в наших переводах большей частью как «праведник». Поэтому переводчик сделал некий акцент на это слово, подразумевая, что не старайтесь казаться набожными, прямо так в современном переводе написано, или праведниками перед людьми.
Правда, следующий стих он уже стал говорить о милостине, и я думаю, что это в контексте. И то, и другое совершенно верно. Не старайтесь казаться праведниками только перед людьми. Не творите, не делайте вашей праведности, не являйте ее пред людьми с тем. Нет, если она есть, хорошо. Но здесь сказано «с тем, чтобы они видели вас». Когда я говорю о внутренней жизни, я говорю о нашей истинной духовной жизни. Иисус сказал, что есть нечто, что должно научить нас. Вот эти правильные поступки, молитвенная жизнь, глубокие переживания, которые мы имеем с Богом. И первый вопрос я хочу задать, есть ли она у нас вообще? Какое соотношение в нашей жизни является желание праведности и правильных поступков и справедливого поведения, как бы мы сказали, такой набожности перед людьми и присутствие глубоких корней в нашей духовной жизни. Если какие-то корни есть, есть возможность плодов. Оно, конечно же, будет приносить плоды, возможно. Скорее всего, конечно, нет. Но если корней нет, если они недоразвитые, если они засыхающие, если они оголенные, вышедшие на поверхность, вы знаете, что произойдет с таким деревом? Два исхода. Первое – нет плодов, а второе – оно вообще может засохнуть, потому что на нем нет плодов. А если у нас жизнь, кроме вот воскресных служений? Если у нас жизнь... Внутренняя духовная жизнь. Ведь когда дерево посажено, и оно вырастает, подразумевается, что корни его углубляются. Если корни не будут углубляться, дерево обязательно погибнет, друзья, согласитесь. Но ведь как у нас происходит? Обратите на это внимание. Мы растем сверху. Мы чувствуем себя уже гораздо как? Крепко. То есть мы покрываемся некоторой корой в наших обществах. На нашем дереве, знаете, есть такое фиговое дерево, и растут на них фиги. Это не ругательство, так оно называется в литературе. Наши плоды – это фиги, которые растут на дереве. Плохие плоды. Ну, какие-то вот такие, которые только мы считаем, ну, они есть, а их нет. А причина, которая происходит, чем... Больше мы берем этих сил наружной, внешней жизни, при этом совершенно забывая про глубокую внутреннюю жизнь. Сколько людей упало, занимаясь добрыми делами, пытаясь спасти весь мир евангелизациями, благотворительностью, при этом забыв о корнях, забыв о том, что должна быть внутренняя глубокая работа, забыв о том, что она нам так необходима. И вот это первая проблема, о которой я хочу сказать. Я думаю, что мы все об этом задумаемся. У каждого из нас есть некое несоответствие тому, что мы знаем о себе, как оно должно быть, и тому, как оно есть на самом деле. Но если мы чувствуем это несоответствие, значит, нам есть к чему стремиться и соответствовать, только нельзя... Узаконить это, сказав, да пусть оно так и будет. Но ведь сказано, что упадет такой дом, который построен не на камне. Другая аналогия. И крушение его будет великое. Вы представьте себе, даже если внешне не упадет. Что такое упадет, друзья мои? Ведь мы всегда понимаем падение таким образом. Ну как, в бытовом пьянстве, в каком-то хулиганстве, разврате. Ну это такое, как бы... Тяжелая, но кто в этом, тот и не подымался как бы. Но упадет, будет стоять хорошо, но упадет в сердце, что-то оторвется, я имею в виду в духовном смысле, и отпадет человек от веры. Крушение великое отпадет, потому что разочаруется во всем и во всех, а причина отсутствия внутренней глубокой жизни, тайной жизни. Которую никто проконтролировать не должен и не может. И вот потому, как внешнее проконтролировать мы можем сделать друг другу замечания,
И мы все стараемся избавиться от этих замечаний и как-то соответствовать правильному. Это тоже хорошо. Но настоящее внутреннее никто проконтролировать не может. Мы говорили про муравья в прошлый раз. Нет у него ни наставника, ни приставника. Нет надзирателя над ним. Но несмотря на это, он заготовляет свой хлеб вовремя. А мы? Мы думаем, что можно выжить каким-то другим образом. Мы обманываемся. То есть, если мы не растем, если у нас нет внутренней духовной жизни, мы погибнем. Я знаю, что можно быть в церкви достаточное количество лет, но ни разу не прочитать даже Библию до конца. Понимаете? Есть, конечно, нечто непонятное, но у многих даже отсутствие желания в чем-то разбираться. Хочется, чтобы все было, но ничего за это не было. С Богом хочется быть, но познавать, как написано, вникать в себя и в учения, и только этим можно спастись, не хочется. Потому что не приучены, потому что тяжело и так далее. Это одна проблема. Вторая проблема для другой категории людей, у которых есть такие внутренняя духовная жизнь. И, казалось бы, на этом можно уже успокоиться, потому что она есть. А такой человек, который живет духовной жизнью, он получает нечто. Он получает откровение от Всевышнего, он получает переживания от Бога, он получает увещания, наставления от Него. Он растет, он развивается, он проникает. Но вот есть такая штука, что вся эта духовная жизнь, которая внутри, может быть использована человеком только лишь для одной цели – сделать ее на показ для самоутверждения. Интересно, что на горе, в Нагорной проповеди Господь сказал, с одной стороны, вы свет миру. Невозможно, чтобы город, стоящий на вершине горы, был сокрыт. Но с другой стороны, он сказал, когда даешь милостыню, пусть твоя рука не знает, что делает левая, не знает, что делает правая, чтобы милостыня была твоя в тайне. Что такое милостыня, я уже сказал. Сдака – это не только материальная помощь, это любое доброе пожелание, доброе дело, которое мы хотим совершить человеку. Втайне не от того, кому мы делаем это доброе дело, хотя и это хорошо, а от других людей. Но мы же, когда готовы сделать какое-то доброе дело, что как у нас происходит? Мы трубим. Мы, может быть, не трубим, но подсвистываем, по крайней мере. То есть мы не забудем вставить, крутить, вертеть где-то о том, что мы что-то. Кому-то помогли, кому-то сделали. Нам хочется, чтобы каким-то образом наше внутреннее духовное желание, а это есть внутренняя духовная жизнь, когда Бог побуждает, когда мы что-то делаем, нам хочется, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Когда ты молишься, опять, помолись Отцу, который в тайне. Это не значит, что мы не имеем общественной молитвы. Здесь совсем другая мысль. Под этой молитвой подразумевается нечто большее, чем просто молитва, как мы ее понимаем. Это общение с Богом, потому что молитва – это всегда нечто двухстороннее, где Дух Божий может говорить к нам. Но, к сожалению, люди, которые что-то переживают и ощущают, и Бог наставляет их, большей частью выносят это тут же для кого-то. Дух Божий говорит к его сердцу, а он это применяет к кому-то. Становится обличителем в церкви, наставником невежд. Но есть такие добродетели, которые нужно сохранять от всеобщего обозрения. Приведу одно, например, смирение. Вот это такое качество смирения, которое человек не должен демонстрировать. Я не в том смысле, что он не должен смиренно вести себя, жить смиренным. Но это не то, что является самовольным смиренным мудрием. Есть такое понятие смиреннословие. Знаете, такой тю-тю-тю, ласково, так все нежно, такой смиренный, а в глазах ад горит. Слова добрые, а желания злые.
Колоссянах 2:18 написано: «Не допускайте, я в современный перевод говорю, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях». Вы слышите? Христианин, который выставляет на показ свою духовную жизнь, свои добродетели, он не глубок на самом деле, потому что у него нет корня, и он не выстоит. Наша проблема современных христиан, что мы свои духовные переживания вообще в тайне не можем сохранить. Все, что Бог дает для нас, мы стараемся это выплеснуть. Получаем ли мы какое-то наставление, откровение, что-то впечатляет до глубины души, но мы не должны забывать, что процессы, они требуют времени. И мы тут же готовы чувствовать себя как? Выше. Слышите? Смотрите, сколько я знаю. Правда, если ты попробуешь это сформулировать, почему-то внутри знаешь, что знаешь. Оно горит огнем, хорошим, чистым огнем. Оно согревает твою душу. Но когда попытаешься кого-то наставлять этим, чувствуете, не получается. Хочу сказать, я не могу, потому что не для этого предназначено было. Не обнажайте корни. Слышите, оно дано для того, чтобы прорастать в глубину. А у нас бывает так, что как только появляется какое-то переживание, мы готовы раструбить по всему миру. В книге пророка Исаия в 39 главе говорится, когда Иезекия заболел однажды царь, и стало известно о его болезни, Бог помиловал его, и он выздоровел чудесным образом. Более того, ему было дано знамение, если вы помните, когда тень по ступеням, то есть это вот были каменные солнечные часы, она возвратилась вместо того, чтобы двигаться в правильном направлении. То есть это было знамение от Господа. И вот, когда это известие достигло вавилонского царя, к Иезекии были отправлены послы с письмами и подарками. Такое люди не слышали. Интересно, что Иезекия получил Божью благодать, но не смог ее выдержать. И написано, что «и обрадовался посланным Иезекия и показал им дом свой, и все серебро свое, и золото, и ароматы, и драгоценные масти, и весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его». Послушайте, то есть он взял и выложил все. Иезекия не мог преодолеть искушение показать все. Он был чудесным образом исцелен. И, конечно же, наверняка он был особого мнения о себе, считая, что у немногих людей на земле может быть такое замечательное переживание, какое имел он. И, в конце концов, скольким людям Бог давал чудесные знамения при исцелении, как ему, возвратив на 10 ступеней солнечную тень. И не сдержав вот этого восторга, Иезекия показал все свои корни, все свои сокровища. И вавилоняне узнали, чем он обладал. По причине этого было слово к нему: «Придут дни, и все, что есть в доме твоем, и все, что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, и ничего не останется». Я хочу сказать, в каждой жизни должна быть глубокая внутренняя работа. Но никогда не кичитесь ею. Никогда не рассказывайте о том, сколько вы проводите времени в молитвах, как сегодня модно делать. Нет, может быть, кому-то нужно помочь, это другая ситуация, но никогда пусть не будет искушения. А я читаю Библию каждый день 1,5-2 часа, а я час молюсь или что-либо в этом роде. А когда я стою на молитве, такое присутствие Божие! Бог говорит ко мне. Одна из самых страшных манипуляций обнажения, когда человек начинает говорить: «Мне Бог сказал», и тем самым он ставит другого в условия невозможности выбора. Слышите? Вы знаете, такие вещи происходят. Люди иногда манипулируют, вместо того, чтобы понять, что если Бог говорит к нам, в первую очередь к нам. Мне очень прискорбно, что люди не могут удерживаться и не выставлять на показ свои переживания. Я хочу добавить несколько мыслей. Молитва – это всегда преддверие к чуду. Когда Бог преображает человека в
Всегда чудо, согласитесь. Будь это физическое преображение, которое мы называем как? Исцеление, к примеру. Или преображение в каких-то событиях, или, слава Богу, когда духовное преображение происходит. Но реакция, она разная на чудо. Какая разница между человеком праведного настроя и неправедного в тот час, когда Бог удостаивает кого-то испытать его величие? Вы слышите, Бог удостаивает порой человека испытать его величие. Если мы смотрим Библию, праведники всегда умоляют. То есть умолить – это не слово молить, но сделать маленьким, умоляют себя. Когда Всевышний даровал величие Аврааму, Авраам сказал, Бытие 18:27, «Я прах и пепел». Вы слышите? А не стал всем рассказывать о том, как Бог меня благословил. Вот эта фраза мне больше всего нравится. Вот самостийные пророчества, как понимают, там, «Ты мой избранный сосуд». Аж вдохнул глубоко, не понимая, что слово «избранный сосуд» – это не значит, я тебя избрал, потому что ты хороший для меня, а потому что я выбрал тебя для страдания. Вы слышите? Разница, когда Павел услышал эти слова – избран для чего? Чтобы пострадать. Я думаю, сразу бы радость пропала у человека, и вся спесь бы слетела, если бы он понимал, что слово «я выбрал тебя для этой цели, ты мой избранный сосуд». Надеюсь, ты сможешь выдержать. Это уже я думаю об этом человеке. Когда Всевышний даровал величие Аврааму, как он о себе мыслил? Я прах и пепел. Когда Всевышний даровал величие Моисею и Аарону, они сказали, есть в Исходе такое место, 16 глава, 7 стих, они сказали, а кто мы такие? Кто мы такие? Слышите, кто мы такие? Когда Бог даровал величие Давиду, он сказал, я червь, а не человек. Грешники, когда Всевышний дает им какое-то положение или возвышает их, они всегда исполняются гордости. Фараон, занимая позицию, что говорит? Кто такой Господь, чтобы я послушал его голоса? Царь сирийский что заявляет? Кто из богов этих стран спас свою страну от руки моей? И ваш Господь не спасет Иерусалим от руки моей. И еще некто говорит, взойду на высоту облачную и уподоблюсь Всевышнему. Это различие связано с тем, что праведники рассматривают все происходящее с ними как? Как милость Божия. Вот если человек живет настоящей духовной жизнью, он никогда ее не будет выставлять на показ. Потому что все, чего удостаивает Бог, даже когда чудеса происходят в его жизни, он рассматривает ее как милость Божию. И чем больше чуда, тем меньше ты кажешься сам себе. Тем менее ты ощущаешь себя достойным этой милости. Знаете, когда человек угрюмый, я говорю про верующего человека, входит все время с плохим настроением, желчный. Знаете, на самом деле, что в нем происходит? В нем происходит одно. Он чувствует, что он заслуживает большего. А Бог по какой-то причине ему не дает. Да. Почему мы страдаем? Потому что мы уверены, что мы заслуживаем большего. А по какой-то причине Бог не дает. А другой ходит всегда радостный. Потому что он ощущает нечто другое. Я вообще не заслуживаю того, что мне Бог дает. Потому я радуюсь, что я имею это, что мне дает Бог, и я могу приходить в Его присутствие с весельем и с восклицанием. И оно не зависит от моего материального состояния. Так вот, праведник, он умоляет себя. Есть одно благословение, которое предписано говорить человеку, с которым произошло чудо. Знаете, как оно звучит? «Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, воздающий добром тем, кто недостоин этого, который и мне послал благо». Слышите? То есть человек даже в этом благословении Бога, он осознает, что Царь Вселенной благословен, воздающий добром тем, кто недостоин этого, дающий добро, и мне послал благо. А грешник же рассматривает любое благо, которое посылает им Бог, как положенное по праву. И поэтому что? Он будет возвышаться.
Поэтому, когда человек в своей духовной жизни получает какую-то милость, какие-то переживания и ощущения, и если вдруг произошло с ним чудо, но его настрой несмиренный, а гордый, оно возвысит его. Сколько я слышу свидетельств об исцелениях. Это так модно в евангельской среде. Это целый бизнес. Можно ездить всю свою жизнь и рассказывать, как когда-то тебя Бог исцелил. Но и отношение людей меня к этому удивляет. Исцелил-то Бог, а поднимают уже человека. Потому что, ох, как он многоценен в наших глазах, слышите? То есть раз Бог его исцелил, значит, избранный сосуд. Праведник никогда о себе так не думает. Человек, с которым произошло чудо, он может прославить чудо, рассказав другим людям при условии, что он действительно не только в словах, но во всей своей жизни воспринимает это благо как к недостойному. А вот если ты чувствуешь, что можешь возгордиться, то лучше и не говорить. Означает ли, что мы не можем свидетельствовать о том, что мы переживаем? Не означает. Но свидетельствовать одно – а находить удовольствие в выставлениях на показ своих переживаний – другое. Какая цель любого свидетельства? Есть только одна цель. Когда мы свидетельствуем в церкви, есть только одна цель, слышите, в жизни, чтобы помочь какому-то конкретному человеку, если это велит Бог. Мы свидетельствуем тогда, когда существует проблема. Мы должны свидетельствовать только тогда, когда Бог ведет нас к этому, и цель этого – помощь. Многие исцеляются от своих болезней и затем свидетельствуют во славу Божию. Однако многие свидетельства о каких-либо чудесах, в частности, об исцелении, могут воздавать не славу Богу, а славу вере человека. Слышите? Какая тонкая опасность. И вот это огромная опасность сегодняшнего дня, когда весь упор сделан на веру. Какая великая подмена, вот существует такое учение веры, и весь упор сделан на нее, и слава уже не Богу, а вере. Если ты что-то не получил, вера подвела. А если ты получил, что? Вера победила. Слава мне. Конечно, будут говорить, что вера от Бога, тогда как она может подвести? И в результате болезнь возвращается, и засвидетельствовав, люди обнаруживают, что подвергаются тем самым нападкам, которые были. Так вот, Бог хранит тех, кто скромны, кто умеет свою духовную жизнь, давая ли милостыню, помогая ли людям, не выставлять на показ. Свои молитвы, свое время, проведенное в комнате, необходимо иметь, но не трубить перед собою. То же самое относится к нашему труду, к нашим делам, к нашему учению. Помните, мы в прошлый раз говорили, есть благословение, которое мы произносим перед началом изучения Писания, где народ Божий просит: «Даруй нам, Боже, учить Тору Твою как? Бескорыстно». Вы слышите? Это совсем другое. Не для того, чтобы стать выше кого-то, не для того, чтобы дерзкую рукою бить других, но для того, чтобы вникать в себя и в Писание. Я завершаю. Псалом 41, 8 стих. Глубочайшие слова. «Бездна призывает бездну». Вдумайтесь. «Бездна призывает бездну». Только призыв из глубины может вызвать ответ из глубины. Ничто поверхностное не затронет глубины. И глубина откликается только на глубину. Все, что рождается не из глубины, не способно коснуться глубин. Я объясню. Люди способны откликнуться лишь на то, что рождается в глубинах нашего естества. Когда мы приходим куда-то и слушаем человека, слушаем наставление или проповедь, или читаем книгу, или какую-то лекцию, я вам скажу, нас затрагивает только то, что выходит из глубины говорящего человека. Я надеюсь, вы это ощущали. Если из глубины ничего не выходит, то все ощущается каким? Поверхностным. Вы понимаете? Нам нужно увидеть важность глубины.
Если что-то исходит не из глубины, оно не может достичь глубины в других людях. Вот почему мы изучаем Писание. Потому что корни должны углубляться. Вы слышите, пребывать на одном уровне смертельно опасно. Смертельно опасно. Если есть возможность расти и идти в глубину, то невозможно, потому что то, что не на глубине, оно больше кормить не будет. Улавливаете? Там все соки уже забраны. Значит, нужно идти на глубину. Это по отношению «вникай в учение». «Вникай» так и означает «вникай в учение». «Вникай» так и означает «идти глубину».

человеку предопределено определенное место Богом. Если кому-то открывается больше, это значит, Всевышний удостоил с одной стороны, с другой стороны возложил ответственность прорасти. Потому что, когда мы копаем не глубоко, мы даже себя не находим. Это говорится о нашей душе в том числе. Вникай в себя и в учение. Опять же, многие люди вникают в себя, копают на глубину. Да как? Мы о себе ничего не знаем. Мы о себе вообще поверхностно знаем. Многие ли из нас сели, умолкли и задумались о своих проблемах, о своих чертах характера, о том, как бы проверить, испытать, вникнуть бы в себя. Да у нас времени на это нет. Да почему нет? Потому что желания нет. Мы не мудрость не хотим познавать, не себя, а при этом уверены, что будем спасены. Вот я хочу сказать, что только бездна призывает бездну. Только когда мы углубляемся, приходит глубина жизни, осознание своего предназначения в этом мире, осознание сущности творения, осознание своего состояния, своего положения, своих слабых сторон. Если мы их не знаем, то как мы сможем их исправить? И причем своих сильных сторон, если мы не знаем своих сильных сторон, чем мы будем исправлять свои слабые стороны? Потому что у каждого из нас есть что, с чем мы можем работать. Но кто вникает сегодня, друзья мои? По мере того, как наши корни будут уходить глубже, мы обнаружим, что бездна призывает бездну. Но только храните эти корни. Не давайте им ни на поверхность выйти, ни обнажиться. Не расплескивайте свой внутренний мир. Не старайтесь жить и получать от Бога что-то, чтобы похвалиться перед другими или упрекнуть кого-то. Складывайте это в сокровищницу своей души. И в свое время та глубина, с которой соприкоснетесь вы, коснется глубины сердца человека, которого Бог поставит перед вами, или множество людей, ваших детей, знакомых, близких, о ком мы хотим и мечтаем, чтобы они обратились к Богу. Но как бы поверхностные наши слова, наши желания, наши чувства разбиваются об это. Бездна призывает бездну. По мере того, как наши корни уходят глубже, мы это обнаружим. Да благословит нас Господь научиться этой мудрости. Есть то в нашей жизни, что должно быть в тайне. И тому, кто имеет эту тайну, тому, кто творит добро не на показ, не с целью получить благодарность или человеческую награду, тому, кто молится не на показ, но к Отцу, который в тайне, тому, кто постится, это означает смиряет себя, не для того, чтобы соответствовать обществу и его критериям, не для того, чтобы всем показать, вот я сейчас занимаюсь преображением себя, ну-ка измерьте меня, выше, ниже я стал как, чувствую, расту крылья. Не для этой цели совершенно, а для того, чтобы, предстоя перед Богом, не иметь никакого недостатка. Да благословит Господь, дай нам Господь иметь эту тайную внутреннюю жизнь и помнить о том, что Бог, видящий тайно, воздаст явно. Но прежде чем мы скажем последний аминь, я добавлю, но важно, чтобы Бог видел это тайное, чтобы оно было. Кому-то нужно начать с этого, а кому-то нужно сохранить то, что имеет, продолжать идти на глубину. Аминь.

0: Я хочу в небеса, в тот простор необъятный, где плывут облака, где так мило, легко, хоть душе дальний мир очень мало понятный. Все ж хочу в небеса, я хочу в дом родной. О, земля, не пленяй взор очей своей тленной красою, хоть пока здесь живу много мыслей земных, все ж хочу в небеса, обновленной душою, улететь навсегда и о всем позабыть. Где бы взять для души крылья, словно у птицы, чтобы верой парить над простором земли и лететь, как летят над землей вереницей высоко, мимо туч, мимо грез журавли. Пусть бегут в суете, пусть волнуются люди, для меня все земное ничтожно, как прах. Я хочу в небеса, суеты где не будет, будет только хвала, будет песнь на устах. Я хотела бы слушать и мыслить святое, и вдыхать чистый воздух без всякого зла, и под небом святым наслаждаться покоем, и душою быть чище, чем та синева. Так и жить в чистоте там, в обителях неба, не барахтаться в иле мышлений плотских, где так трудно порой достается победа. Я хочу в небеса, в мир желаний иных. Аминь.
1: С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». А вы знаете, как орлица выбирает себе отца для своих орлят? Она делает такую интересную вещь. С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает там кружить. Вокруг самки начинают летать орлы. Тогда она бросает эту ветку вниз, а сама смотрит. И вот какой-то орел подхватывает эту веточку в воздухе, не дав ей упасть, а затем приносит ее к самке, очень аккуратно, из клюва в клюв. Орлица берет эту ветку и опять бросает вниз. Самец вновь ее ловит и приносит ей, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если на протяжении определенного времени и неоднократных бросаний ветки орел каждый раз подхватывает ее, то самка выбирает его. Зачем она это делает, вы поймете потом. Затем они собираются высоко на скале. Вьют гнездо из жестких прутьев. Редкое, достаточно жесткое. И мама с папой начинают выдирать из себя, из своей собственной плоти, клювом пух и перья. Этим пухом и перьями они выстилают гнездо, забивают все дырки в нем, делают его мягким и теплым. В такое мягкое и теплое гнездышко орлица откладывает яйца. Затем они высиживают птенцов. Когда появляются орлята, а они приходят на свет Божий такими маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своим телом, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы растут. У них начинают расти перья, крепнут крылья и хвост. И вот они уже оперились, хотя еще маленькие. Тогда мама с папой видят, что уже пора. Папа садится на край гнезда и начинает колотить по нему крыльями. Молотит, колотит, трясет это гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас, который в самом начале они сплели и сложили. А птенцы сидят в этом вытрясенном гнезде. Им неудобно, жестко. Они не понимают, что же случилось. Ведь мамочка и папочка были раньше такие ласковые и заботливые. Мама в это время летит куда-нибудь, ловит рыбку и садится где-то в метрах в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели. Потом на виду у своих птенцов начинает эту рыбу потихонечку кушать. Птенцы сидят в гнезде. Кричат, пищат, не понимают, что же случилось. Ведь раньше все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все пропало. Гнездо стало жесткое, перьев и пуха уже нет. И еще родители сами рыбу едят, а им не дают. Что же делать? Кушать ведь хочется. Надо выбираться из гнезда. И тогда птенцы начинают делать движение, которые они никогда раньше не делали. Они и дальше их не делали бы, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают ползти из гнезда. Вот орленок вываливается, такой неуклюжий, еще ничего не умеет, ничего не знает. Гнездо стоит на скале, на отвесном утесе, чтобы никакие хищники не подобрались. Птенец срывается с этого склона, брюхом по нему едет, а потом летит в пропасть. И тут папа, тот, который ловил когда-то веточки, стремглав бросается вниз и ловит себе на спину этого орленка, не дав ему разбиться. И потом на спине он поднимает его опять в неудобное гнездо, опять на скалу. И все начинается сначала. Эти птенцы падают, а отец их ловит. У орлов ни один орленок не разбивается. И вот в какой-то из моментов падения орленок начинает делать движение,
которого никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки крылья, попадая в поток воздуха, и таким образом начинает летать. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец начинает летать сам, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят ее ему в клюве. Это очень хороший пример, как нам воспитывать своих духовных и физических детей. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке, не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, свое время, мудрость и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она же не хочет, чтобы ее дети разбились.

Один знатный и богатый француз по имени Черни попал при Наполеоне I в тюрьму по обвинению в государственной измене. В камере, которой находился под арестом Черни, примыкал маленький тюремный дворик, обнесенный высокой стеной. В нем узнику разрешалось ежедневно проводить несколько часов на свежем воздухе. Ночью он мог через маленькое окошечко в камере восхищаться усыпанным звездами небом. Однако Черни был убежденным атеистом. Он не верил, что все создано Богом, и не задумывался над тем, что Бог проявляет себя в своем творении. Напротив, с горечью в душе он нацарапал на стене дворика все, что произошло случайно. Это было кратким изложением его вероисповедания. Однажды, когда Черни вновь гулял взад-вперед по тюремному дворику, он, к своему удивлению, обнаружил под этими словами у самого основания стены маленький цветок, пробившийся из щели между камнями. Созерцание этого цветка привело к удивительным переменам в жизни узника. С интересом он день за днем наблюдал за его ростом. При этом в его сердце возникали новые мысли. На первый вопрос, каким образом это растение попало в такой голый и каменистый двор, можно было еще довольно легко ответить. Возможно, семя было занесено какой-либо птицей или ветром и нашло достаточно почвы для своего развития. Но тут возникали и другие вопросы. Почему этот скромный цветок, название которого он даже и не знал, так прекрасно и искусно устроен? «Совершенно случайно», — убеждал он себя. «Случайно? Нет, невозможно, совершенно невозможно», — говорил ему внутренний голос. Таким образом, этот цветок стал серьезной проповедью для своего ежедневного наблюдателя и возбудил в его сердце сильную бурю. Разве не были нацарапаны им на стене слова большой глупостью и ложью? Может ли быть на самом деле все случайным? Каким образом на листочках цветка образуются маленькие нежные прожилки? Как образуется такая изящная и закономерная сеть, подобная паутине? И как объяснить, что каждый стебелек находится на своем определенном месте, так что все в целом образует удивительную гармонию? Когда цветок наконец распустился, и Черни увидел всю его красу, радости его не было конца. С восторгом рассматривал он нежные пурпурные лепестки с серебряной окантовкой. Каким удивительным произведением искусства был все же этот маленький цветок? Узник огородил цветок щепками, чтобы защитить его от ветра и дождя, и ежедневно разглядывал его с неослабевающим восхищением. И каждый раз, когда он возился с ним, ему казалось, что цветок беседует с ним. «Как ты можешь терпеть эту ложь на стене надо мной? Невозможно, чтобы она оставалась твоим убеждением. Как ты не можешь понять, что существует некто, который создавал все и который всему дает жизнь? Он и меня создал таким нежным и неповторимым». Черни не мог больше противостоять этой тихой и настойчивой проповеди. Он поверил ей и стер свою лживую надпись над цветком. «Каким же я был глупцом», — сказал он себе сам. «Но Бог все же покорил меня и восторжествовал над моей гордыней. Теперь он от всего сердца мог вместе с псалмопевцем сказать: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Ибо он сказал, и сделалось, он повелел, и явилось». Псалом 32, 6, 9. Бог послал через цветок этому заблудшему человеку еще и другое благословение. Заключенного в соседней камере время от времени посещала его дочка. Ребенку сильно понравилось, что Черни так заботится о цветке у стены. Она рассказала об этом супруге начальника тюрьмы.
Затем эта история пошла из уст в уста и вскоре дошла до императрицы Жозефины. Последняя рассказала императору об этом необычайном узнике, который так дорожил цветком, и поэтому, пожалуй, должен был иметь и доброе сердце. Она склонила Наполеона к аудиенции с заключенным, и после разговора с ним император даровал ему свободу. Черни выпустили из тюрьмы, но прежде всего он выкопал тот цветок, принес его домой и посадил в свою оранжерею, продолжая ухаживать за ним с прежней любовью. В дни одиночества это маленькое растение привело его к вере в Бога и явилось также поводом к его освобождению. Таким образом, Бог освободил его от двойного заключения. Остаток своей жизни он провел в искреннем служении Богу, который таким чудным образом открылся ему в своем творении и в своем слове.

Церковь – не организация, а живой и вечный организм. Никто никогда никакими силами не сможет ее уничтожить. Даже силы ада не в состоянии этого добиться. Церковь родилась на земле, но будет вечно жить в небесах. Все остальное, созданное и организованное на земле, в свое время погибнет. Что нужно, чтобы совершилось созидание церкви? Библия говорит, когда придет полнота возраста церкви, до времени, пока войдет полное число язычников. Для всех нас, происходящих из языческих народов, есть время для оправдания голгофских страданий Христа. Но только до того момента, когда в определенное Богом число придет к вере во Христа последний человек из язычников. И потому умножьте ваши молитвы за тех, кто вам особенно дорог, но еще не вошел в число искупленных. Молитесь за тех своих сыновей и дочерей, которые блуждают в этом мире. Молитесь за неверующих мужей и жен, за неверующих родителей, за родственников, чтобы они успели войти до определенного Богом времени в число искупленных. Не отчаивайтесь, если иногда вам кажется, что молитвы ваши безответны. Знает Господь, когда и ваша молитвенная чаша будет полна. У вождя негритянского племени смертельно заболел маленький сын. Он пригласил по обыкновению колдунов, но они не смогли помочь. Тогда он обратился к миссионерам, попросив их молиться за сына. Всю ночь молились миссионеры о выздоровлении больного, но мальчик, приняв Христа своим спасителем, с улыбкой под утро скончался. Миссионеры говорили Богу: «Вот удобный случай, если Ты, Господи, вылечишь мальчика, многие уверуют в Христа и воздадут Тебе славу». С поникшими лицами пришлось миссионерам оставить жилище вождя. Однако, каково было их удивление, когда спустя некоторое время приходит к ним вождь племени и просит преподать ему крещение. «Что же произошло? Как ты уверовал?» — спросили миссионеры. «Я сильный рослый мужчина и воин, но боюсь смерти, а мой сын был маленьким, слабым и щупленьким, но с улыбкой ушел к вашему Богу. Малыш не боялся смерти, такого Бога и я хочу иметь». Миссионеры думали, что пробуждение к вере должно начаться через выздоровление ребенка, но Бог знал, что оно может начаться и через смерть. Молитвы миссионеров не пропали даром. Дух Святой перед троном Отца и Господь дали им то, о чем они просили — пробуждение и спасение погибающим. Есть очень важное условие для того, чтобы никто не был найден повинным в день Господень. Будьте готовы. О готовых ко встрече со Христом сказано и в первом послании к Коринфянам. «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Священное Писание наставляет: «Посему мы не унываем, но если внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот оно условие для верующих — быть готовым, омываться и обновляться, или, как говорится в Откровении, «блажен бодствующий и хранящий одежду свою». После теплого летнего дождика дети с радостью бегали и прыгали по лужам. Только один стоял в стороне. Подбежав к нему, дети спросили: «Почему ты не бегаешь с нами?» «Я не могу, я царский сын, а в царской одежде по лужам не бегают». На нас, верующих, царские одежды. Нам надлежит получить в наследство по завещанию Царство Небесное. Нам надлежит и царствовать царством грядущим и вечным. Не нам бегать по мирским лужам, не нам оскверняться мирскими беззакониями. Если бы очи всех людей были способны увидеть и наши духовные одежды, многие из нас вели бы себя иначе. Многие прекратили бы греховное участие в делах беззаконных. В духовных одеждах не ходят, где попало. Эти одежды хранят. И люди, хранящие такие одежды, блаженны, ибо для них открыт самый славный город, который приготовил Бог для возлюбленных Своих. Это город архитектором
и строителем которого является сам Бог и Отец наш Небесный. Город чист и свят, и ничто нечистое туда не войдет, и никто нечистый не вкусит там от древа жизни. Вот почему и сказано: «Блажен, хранящий одежду свою». И потому блаженны омывающие одежды свои. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Его может смыть пятна греха с тебя. Кровь, что на кресте пролил Христос, может сделать снега белей. В центре Кельна в Германии стоит церковь высотой в 147 метров. Возводился храм 600 лет, и только 100 лет назад строительство было завершено. Но в последние десятилетия песчаные камни стали чернеть и осыпаться. Виной тому человеческий прогресс. Газы автомобилей, выбросы заводов отравляют воздух. Дорогие слушатели, и мы с вами находимся в погибающем мире, и мы отравлены ядом беззакония последнего времени. Само по себе наше пребывание на земле требует постоянно омывать наши одежды, постоянно обновляться в милости Христа. Одно пребывание в утопающем от греха мире вызывает необходимость постоянно обновляться, омывать свои одежды. Верующие в своей совокупности составляют церковь или храм Божий. Этот храм строится тысячелетия из миллионов и миллиардов живых камней, из верующих. Этот храм постоянно подвергается буйствам бушующей и отравленной стихии мира сего. Мы, члены Церкви Христовой, постоянно очищаемся кровью Христа и таким образом храним Церковь. Как только придет последний язычник, и в лице его будет в этом храме положен последний живой камень, Церковь будет навеки со Христом. Два условия завершения строительства храма Господнего — спасение последних людей из числа язычников и наше постоянное и всеобщее обновление, очищение и хранение одежд наших. Молитесь о себе, стремитесь, чтобы одежды ваши всегда были чисты. Молитесь за последних, которые еще приложатся к Церкви, за тех, кто дорог вам, чтобы их Господь приложил в число народа своего. Молитесь, как Мария, омывшая слезами ноги Христа и услышанная без слов, как женщина, которая коснулась Господа и была исцелена. Если из вашего сердца вырвется несколько слов Господу, не противьтесь, но поспешите принять добрую весть спасения нашего в Иисусе Христе.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Михей 7:18. Бог простит тебя. В доме Мари Дюран в департаменте Ардеш во Франции находится музей, рассказывающая о жизни этой женщины-христианки, которая за свою веру была заключена в тюрьму на целые десятилетия. Ремонтируя крышу этого дома, рабочие обнаружили плитку с надписью «Бог простит тебя». Мы не знаем, для кого это предназначалось, но во времена гонений человек, написавший эти слова, несомненно думал о тех, кто преследовал протестантов. Так когда-то Господь Иисус, говоря о своих палачах, попросил Отца: «Прости им, ибо не знают, что делают» — Луки 23:34. На той плитке было написано не просто «Бог простит», а «Бог простит тебя». Это «тебя» относится к каждому, особенно к тому, кто не упорядочил свои отношения с Богом. Бог есть любовь, и Он готов простить любого. Необходимо, однако, признать себя грешником и принять Его благодать, которую Он дает всякому, кто просит об этом. Но Он не навязывает ее. Пока еще продолжается День благодати, и Бог проявляет долготерпение. Но скоро двери закроются. Тогда будет слишком поздно. Вы несете ответственность перед Богом. Если вы не откликнулись на Его предложение о прощении, вас будет судить Иисус, которого вы отвергаете. Так что нужно делать? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Глава 17 первой книги Моисея «Бытие». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал: «Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников».
2: Книга Бытие, глава 18. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он поднял очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под этим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял возле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сарра, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей». А Сарра слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сарра, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын». Сарра же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место этого ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место то». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Авраам, продолжая говорить с ним, сказал: «Может быть, найдется там 40». Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он ответил: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20». Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в место свое.
1: Первая книга Моисея, Бытие, глава 19. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру и пойдете в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“. Он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне. От молодого до старого весь город со всех концов окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: „Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего“. Но они сказали: „Поди-ка сюда“, и сказали: „Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними“. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: „Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его“. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: „Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“. И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: „Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть“. Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угоду тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына и нарекла ему имя Моав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец аммонитян до ныне. Глава 20 первой книги Моисея, Бытие. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Аврааму Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повелел меня, когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Бытие 3:9. Адаму следовало бы взыскать своего Творца. Он должен был бы пройти весь сад, взывая: «Боже мой, Боже мой, я согрешил против Тебя, где Ты?» Твое творение припадает к ногам Твоим и просит милости из рук Твоих. Я исповедую Твою справедливость и прошу милости, если такому, как я, можно оказать милость. Но вместо этого Адам убегает от Бога. Грешник не идет к Богу. Бог приходит к нему. Первый призыв — это не «Боже мой, где ты?», а голос благодати: «Грешник, где ты?». Бог приходит к человеку, а не человек ищет своего Бога. От дней Адама и до сих пор не было еще такого случая, когда грешник первым взыскал бы своего Бога. Прежде Бог должен найти его. Овца отбивается от стада сама, но никогда сама не возвращается к стаду, если великий пастырь не ищет ее. Человеку свойственно ошибаться, Богу миловать. Человек может совершить беззаконие, но даже осознать, что это беззаконие, настолько, чтобы почувствовать за него вину, — дар благодати Божьей. Вопрос, который Господь задал Адаму, может иметь 5 разных значений, поскольку в словах Бога сокрыта огромная глубина. Хорошо, если наши слова имеют хотя бы одно значение. Но Господь знает, как говорить, чтобы в нескольких словах преподать много истин. Мы во многом даем мало, Бог же дает много в малом. Мы верим, что вопрос Бога имел пробуждающее значение. «Адам, где ты?» Грех притупляет совесть, одурманивает ум, так что после согрешения человек не способен осознать всю опасность своего положения, так чтобы как смог бы сделать это до согрешения. Грех — это яд, который безболезненно убивает совесть, подавляя ее. От греха люди умирают так, как умирают от холода в Альпах, во сне. Они спят, спят и спят, и продолжают спать до тех пор, пока смерть не опустит занавес, и тогда они в муках пробудятся в аду. Одно из первых действий благодати в человеке — это пробудить его, вывести из летаргии, заставить открыть глаза и увидеть опасность. Одно из первых действий благого врача — это вызвать в нашем теле чувствительность. Оно застыло, онемело и омертвело. Он вдыхает в него жизнь, и тогда появляется боль. Но именно эта боль производит на нас благотворное воздействие. Адам отчасти осознавал, в какое состояние привел его грех. Но вопрос Бога предназначался для того, чтобы проникнуть в глубину его духа и пробудить в нем подлинное ощущение опасности, вызывающее стремление избежать грядущего гнева. «Адам, где ты? Посмотри на себя. Ты наг, жалок, отчужден от Бога. Боишься присутствия своего Создателя. Ты погиб. Адам, где ты?» С каменным сердцем, с непокорной волей, ты пал. Пал со своего высокого положения. Если мы подозреваем, что нашему личному имуществу грозит какая-либо опасность, то проводим тревожные ночи и лишенные покоя дни. Но со своими душами, своими бренными, бедными душами, мы играем, как если бы они были ничего не стоящими фишками или осколками тарелки, которые ребенок нашел на улице и выбросил. Второе, этот вопрос был предназначен для того, чтобы обличить в грехе и таким образом привести к исповеданию. Если бы сердце Адама было в порядке, то он полностью признался бы в своей греховности. Услышим же голос Божий, который обращается к нам, если мы сегодня без Бога и без Христа. «Где ты, Адам? Я создал тебя по своему образу и подобию. Ты немного ниже ангелов.
«Я дал тебе власть над творением рук моих. Я все покорил под ноги твои, птиц небесных, рыб морских и все, что проникает в глубины морские. Весь этот восхитительный сад я отдал тебе, чтобы он был твоим домом». Третье значение, которое мы находим в вопросе «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?», мы можем расценить как глаз Божий, оплакивающий погибшее состояние человека. Это как если бы Бог произнес слова пророка: «Как поступлю с тобою? Где ты, мой бедный Адам? Ты беседовал со мной, а теперь скрылся от меня. Ты наг, беден и несчастен. Некогда в моем присутствии ты испытывал блаженство. А где ты теперь, бедный Адам? Где ты?» «О душа! Пусть сатана не обманывает тебя, говоря, что Бог безжалостный, жестокий, не желающий прощать. Испытай его. Приди к нему таким, какой ты есть, испачканный грехом, мерзкий, осуждающий себя. И если тебе нужно то, что заставило бы тебя испытать его, еще раз послушай печальный зов Господа, который разносится среди деревьев сада Едемского. Адам, мое творение, где? Где ты?» Теперь я должен перейти к четвертому значению, которое, несомненно, имеет этот стих. Этот пробуждающий, обличающий, оплакивающий голос, ищущий голос. «Адам, где ты? Я пришел, чтобы найти тебя, где бы ты ни был. Я буду искать тебя, пока мой сострадательный взор не узрит тебя. Я буду следовать за тобой, пока рука моей милости не достигнет тебя. Я буду держать тебя, пока не приведу назад к себе и не примирю с моим сердцем». И, наконец, мы уверены, что этот стих можно и нужно использовать в еще одном значении. Для тех, кто отвергает этот стих как голос пробуждающий и обличающих, для тех, кто презирает его как голос оплакивающий их милости или ищущий их благодати, он звучит по-иному. Он — голос взывающего к ним правосудия. Адам убежал, но Бог должен привести его на свой суд. «Где ты, Адам? Иди сюда, человек, иди сюда. Я должен судить тебя. Грех не может оставаться безнаказанным. Иди сюда ты, и вместе с тобой твоя виновная жена. Я должен кое о чем спросить тебя. Я должен услышать твои оправдания. И так как все они будут неубедительными и бесполезными, я должен вынести тебе приговор». И действительно, хотя в этом вопросе кроется много жалости, в нем есть и суровость. «Иди сюда, и ты будешь судим». Друг дорогой, сегодня к тебе обращен не этот зов. Он милостиво отлагается. Но вскоре ты услышишь его. Услышишь его в первый раз, подобно глухим раскатам грома перед началом бури, когда болезнь уложит тебя в постель, и смерть взглянет на тебя сквозь свои прозрачные зеницы, прикоснется к тебе костлявой рукой и скажет: «Приготовься к встретению Бога твоего». «О, земля, земля, слушай слово Господне! Я прошу, чтобы каждый слушающий услышал это слово для себя. Я не рассказываю сон. Ты знаешь, что это реальность. И если ты не знаешь этого теперь, то скоро узнаешь. Я умоляю ради крови того, кто умер за грешников. Поразмысли над вопросом: где ты? Пусть Бог покажет тебе, где ты находишься. Услышь оплакивающий голос Божий, как Он с сожалением скорбит о тебе. Ищи лица Его, ибо Он ищет тебя. И тогда тебе не придется ужасаться, когда Он, наконец, спросит: где ты? Ты сможешь ответить: вот я и дети, которых ты дал мне. Мы омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. И вот, Отец, мы здесь и надеемся пребывать пред лицом Твоим вовеки. О, если бы я мог умолять вас так, как человек молит о жизни! Хотел бы я, чтобы эти уста из праха были огненными устами, а этот язык — не плотяным, а живым углем, взятым щипцами из-под жертвенника.
О, если бы нашлись такие слова, которые прожгли бы себе путь в вашей души. О, грешник, зачем тебе умирать? Зачем тебе погибать? Вечность — ужасная вещь. Встретить разгневанного Бога и быть судимым и осужденным — это ужасно. Какой язык может описать этот ужас? Беги, спасай свою жизнь и не оглядывайся назад. Не оставайся на равнине, но беги к горе Голгофе, чтобы тебе не быть истребленным. Веруй в Господа Иисуса Христа. Поверь в Него своей душою. Уверуй в Него теперь, и ты спасешься.

Быть может, мне приснилось. Я видела, как умирал Христос, и кровь Его, Его святая сила, стекала в грязь, неся потоки слез. Был страшным крест, страшнее только муки, что убивали Господа Христа. И преданные, любящие руки, как будто мир обняли со креста. Я оглянулась вдруг, людей так много, и с разным люди к Господу пришли. Одни стоят и вытирают слезы, но ближе к Богу так не подошли. Глаза других пусты и безнадежны, они молчат для Господа всегда. Ведь их пути лишь их, не Божьи, их Бог лишь деньги, власть и суета. Там был один, он хохотал безумно и издевался, стоя у креста. Но взгляд святой его коснулся, насмешник пал, и пролилась слеза. Другой вокруг креста ходил с умою, как будто он не мог расстаться с ней. Поставит, вновь возьмет с собою, вперед идти нет силы с ней. Так жаль ему с грехом расстаться, так страшно в мире слыть святым. Христос же не поддался страху, взошел на крест и победил. Но всех страшнее, как мне показалось, там был один, что, стоя у креста, молился, плакал, тосковал он. В душе ж его я не нашла Христа. Его молитвы, может, и прекрасны, давно мертвы, и жизни нет в словах. В душе его любовь угасла, оставив честолюбие и страх. Давно уже его служение Богу переросло в служение себе, и потому за каждую работу он ищет благодарности везде. Не за спасибо подвиг совершился, не за спасибо умирал Христос. Всю жизнь земную для других трудился, но крест позорный за любовь понес. Я не спала. Мы все сегодня собрались у подножия креста. Начало веры — крест Господний. Там распят грех и суета. Кого узнали, не судите и помните, начало не конец. Вы ко Христу искать идите любовь, что суть есть наш Отец.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Мир Божий вам, дорогая церковь. Мир, в котором мы живем, он не изменился в лучшую сторону. К сожалению, мы замечаем, что люди становятся, как и написано в Писании, все более злы, нетерпеливы. Этот мир все больше и больше погружается в какую-то пучину суеты, томления, переживания, трудностей, скорбей. Одни болезни сменяют другие болезни. К некоторым неизлечимым мы уже начинаем привыкать, и зло в прогрессии умножается вокруг нас. И, глядя на этот мир, конечно же, хочется, чтобы что-то изменилось. Но когда я читаю Слово Божие, я вижу, что когда Господь обращал внимание на землю, то прежде всего на этой земле Он не искал самых страшных грешников, но Он искал праведников. Он смотрел на тех людей, которые должны нести свет и нести правду Божию. И когда мы сегодня вспоминаем историю Содома и Гоморры, то Бог посмотрел, что этот мир весь и те города, они особенно просто погибали во грехах, и зло умножалось. И это было настолько сильно, что Бог принял решение уничтожить два этих города. Но Авраам, муж Божий, вступается и говорит: «Господи, а если найдется 50 праведников?» Господь говорит: «Если найдется 50, не уничтожу». Но их нет. А может, 45? А может быть, 20? А может, 10? И, к большому сожалению, в этих двух городах не нашлось даже более 10 или 10 праведников. И Господь вынужден был уничтожить эти два города. И я сегодня хотел бы обращаться ко всем нам, к себе в первую очередь. Когда Бог смотрит на церковь свою, Он желает, чтобы каждый из нас, каждый из детей Божиих, мы ходили в правде Божией, в истине Божией, и имя Иисуса Христа, оно было наречено на сердцах наших и на жизнях наших. Бог желает, чтобы каждый из нас, мы имели благословение, и это благословение пребывало в нас. Но, к сожалению, приходится наблюдать обратную картину. Верующие люди почему-то, вот несмотря на то, что время свободы, время благоприятное, время мира, время такой свободы, которой не было у отцов наших, у родителей наших. Но все более и более верующие люди, они выглядят истомленными, они выглядят уставшими, они выглядят осуещенными, они выглядят и не просто выглядят, они находятся в каком-то подавленном состоянии. И церковь, потерявшая свой сверхъестественный статус, очень часто в церкви происходит то, что естественно. И мы так удивляемся, когда что-то происходит сверхъестественное. Кто-то получил исцеление, или кого-то Бог духом крестил, и мы говорим: о, это что-то сверхъестественное произошло. Но больше церковь вошла в плоскость жизни естественных вещей. И люди вокруг нас, они делают непотребство, они не заботятся иметь Бога в разуме, но, к сожалению, люди в церкви, они находятся в состоянии, когда или потеряна вера, или очень слабенькая вера. Как отличить сегодня хорошего христианина от плохого? Как сегодня отличить живого христианина от мертвого? Кто настоящий христианин, А кто такой, знаете, только называется христианином? Мы будем отличаться от этого мира не только нашей порядочной жизнью. Не потому, что мы не пьем и не курим, и так часто спрашивают, ну чем вы отличаетесь от нас? Ну мы перечисляем, ну мы не пьем, мы не курим, мы не сквернословим, каких-то грубых грехов не делаем, а что еще? Ну мы ходим в церковь, а еще что? И так часто заканчиваются наши какие-то правильные вещи, которыми мы можем, как отличительной чертой, может быть, сказать или похвастаться, или отличиться. Я сегодня хочу говорить на тему о том, что Церковь Божия отличается от этого мира. Каждый из нас, мы будем отличаться от этого мира. Мы будем отличаться от живые мы или мертвые. Только тогда, когда мы будем понимать, Бог говорит ко мне. Говорит Бог ко мне или не говорит Бог ко мне? Вы знаете, когда мы читаем первую книгу Библии, первые страницы, написано «И сказал Бог, и что? И стало так». «И сказал Бог, и стало так». Бог на протяжении всего Писания, всей Библии, Он не молчит. И когда Бог говорил, то неестественное, оно приходило в среду естественного, и это было чудо по умолчанию, потому что так Бог сказал, и по-другому не могло быть. И Бог издревле, Он говорил через пророков своим людям. Потом Он говорил в Сыне Иисусе Христе, и потом Он начал говорить в Духе Святом и продолжает и желает говорить в Духе Святом для каждого из нас. Бог желает говорить с каждым из нас лично, со мной и с тобой. И общение наше начинается с того момента, когда мы начинаем общаться с Ним. Мы что-то говорим Богу, мы откликаемся на Его призыв, мы говорим: «Да, Господи, я хочу, я ищу Тебя, я обращаюсь к Тебе». И в нашей жизни очень важно научиться трем вещам – это слышать, это понимать и исполнять то, что Бог говорит. Давайте откроем первую книгу Царств, 3 глава, с 1 по 10 стих и прочитаем Священное Писание. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечастые. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас». И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он сказал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил, и лег на месте своем, и пришел Господь, и стал, и возвал, как и в тот, и в другой раз: «Самуил, Самуил». И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Аминь. Этот знакомый текст Писания, Он для всех нас актуален. Друзья мои, в то время, когда жил пророк Самуил, слово Господне было редко в те дни, и видения были нечастые. Но вдруг к этому маленькому мальчику, по сути отроку, к подростку, начал звучать голос. Он не понимал, что это говорит Господь. Он не мог понять, потому что он не сталкивался, он не слышал этого. И он бежал к священнику, к Илии, и он искал, кто это говорит к нему. И только на третий раз священник понял, что говорит Господь к Илии. И он научил, как ему вести себя, и говорит: когда ты ляжешь, когда ты снова услышишь этот голос, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Я сегодня хочу сказать, дорогая церковь, я хочу сегодня прежде себе сказать свое сердце, чтобы мы были готовы каждое мгновение нашей жизни, чтобы мы жили нашу жизнь так, чтобы Слово Божье, оно было всегда доступно и понятно для нас. Вот в этом состоянии: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Послание к Римлянам, 8 главе, 14 стихом написано: ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии. И чтобы быть водимым Духом Божиим, это просто необходимо. Это просто по умолчанию должно быть у каждого из нас. Нам нужно слышать голос Божий. Итак, первое, что необходимо, когда мы говорим: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Первое – это слышать голос Божий. Интересно, в Священном Писании написано несколько раз, много раз даже достаточно: ибо кто имеет уши слышать, что? Да слышит. Мне кажется, все имеют уши, и в основном, в большинстве, в преимуществе люди способны физическими ушами слышать. Но не о том идет речь в Священном Писании. Потому что имеет человек способность слышать слово физически, но не всегда он может принять его сердцем своим. И очень важно научиться слышать, что Бог говорит. Быть всегда вот на страже, быть всегда готовым, быть всегда в трепете, быть всегда способным услышать, что Бог говорит к нашему сердцу. Мы так часто просим Бога выслушать нас. И всегда, но не всегда готовы остановиться, чтобы послушать Его. И мы очень много молимся, я надеюсь на это. И мы говорим: Господи, начинаем свою молитву с обращения к Богу, и потом очень часто, после короткого благодарения, мы начинаем перечислять множество нужд, множество просьб, множество желаний. Мы молимся о том, чтобы Бог благословил пищу, благословил сегодняшний день, благословил нас на ночь, благословил нас встречу с начальником на работе, сохранил, защитил, помог сдать экзамены, сохранил нас в пути. И мы много-много просим, просим, просим и просим, и просим, и просим. И так часто получается, что потом мы очень быстро, уже время торопит, мы уже надо бежать, ставим свое жирное аминь, как печать, и побежали. Господь говорит: подожди, я же хотел с тобой поговорить, а нам некогда, у нас уже дела, мы все свои вопросы решили, мы же к тебе, Господи, обратились. Но, друзья мои, представьте себе, если мы что-то будем у мужа или жены, или у родителей наших, попросили, попросили, попросили, потом даже не выслушали: до свидания, выполняй. Мне кажется, рано или поздно самая терпеливая жена или самый терпеливый муж скажет: послушай, но я не исполнитель твоих желаний. Мы в семье, мы в завете, давай поговорим. Давай, может быть, я что-то хочу сказать, в том числе. И даже если в земной жизни мы не можем односторонне общаться, то каково в духовной жизни? Так часто у людей Бог – это просто исполнитель Его желаний. Это просто тот, кому мы, знаете, вот просто груду своих проблем или кучу своих каких-то вопросов сгрузили, перегрузили на него. Ты выполняй. А я буду тебе служить. А как же ты будешь служить? Я буду ходить в собрание и молиться. Так я ж Духом Святым тебе говорю там. Я ж тебя учу. Я проповедников вдохновляю. Они дают мое слово. Мы не служим в собрании, когда мы приходим. Иногда что-то поменялось вот в наших приоритетах. Мы становимся господами, а Бог становится слугой, исполнителем наших желаний или просьб. Может быть, они самые хорошие, может быть, они самые важные, но согласитесь, что мы не должны поменяться местами. Бог всемогущий, сотворивший небо и землю, Он продолжает и остается Богом. А мы остаемся Его детьми, Его учениками, Его рабами. И наша задача не просто передать Ему все наши просьбы и нужды. Наша задача услышать и сказать: «Господи, говори!» Слышит кто? Не господин, слышит раб Твой. Я хочу иметь уши, чтобы слышать. И когда мы слышим голос Божий, тогда что-то сверхъестественное приходит в нашу жизнь. Тогда радость наполняет наше сердце. Ты не можешь оставаться таким, каким ты был вчера или третьего дня. Почему? Потому что Бог начинает говорить к тебе. Бог что-то меняет в твоей внутренности. Бог что-то меняет в твоем сознании. Бог что-то меняет в твоих эмоциях. Бог что-то меняет в твоем мировоззрении. Согласитесь, когда мы приходим на вечернее служение, вечером, после работы, после трудового дня, так часто голова наша занята суетой, проблемами, переживаниями, какими-то отчетами, семьей, может быть, еще чем-то. Но ты побыл в служении, побыл в присутствии Божьем, услышал Его голос. Ты уходишь с этого собрания совершенно другим человеком. Те нужды и проблемы, которые были, они остаются. Но мы меняемся. Внутренность наша меняется. То, что было главным до служения, оно становится таким неважным, таким второстепенным, таким незначимым. Почему? Бог проговорил ко мне. Бог проговорил мое сердце. Сам Бог сказал в мою жизнь. Согласитесь, когда вы слышите пророческое слово, может быть, когда оно звучит обще, к сожалению, сердце человеческое черствеет, мы немножко поговорим об этом. Но, друзья мои, когда звучит лично к тебе пророческое слово, когда пророк подходит именно к тебе и говорит: «Сын мой, дочь моя, я люблю тебя». Почему-то слезы выступают на наших глазах. Почему-то наш организм начинает как-то реагировать по-другому. Что-то касается внутренности нашего сердца. Мы не можем оставаться такими, какими мы были. Почему? Ты понимаешь, Бог с высоты своего престола, со своего могущества ко мне, к маленькому человеку обратил свой взор. Бог знает мои мысли, Он знает меня по имени, и что-то преображается внутри тебя. И самый слабый, он становится сильным в вере, непоколебимым. Какая бы ни была болезнь, трудность, ты слышишь голос Божий, и ты говоришь: «Я все преодолею». А даже если и не так, то мы не поклонимся, как эти молодые юноши в книге Даниила мы читаем. Что-то меняется, когда Бог говорит к нашему сердцу. Наша жизнь, она зависит, наша христианская жизнь, она зависит от того, слышим ли мы голос Божий или не слышим. Если я вижу унылых христиан, если я вижу людей, которые, знаете, с таким состоянием встречаются, верующие люди, ну как дела? Ой, какие тут дела? Сегодня плохо, завтра будет еще хуже. У меня только один ответ. Этот человек очень давно слышал голос Божий. Потому что когда ты у человека спрашиваешь, как дела, человек, находясь в инвалидной коляске, не имея даже, может быть, части того, что мы здоровые люди, он просто восхищается и говорит: «Слава Иисусу! Мой Бог, Он во мне! Плоть и кровь, может быть, она не имеет немало, она не наследует Царствие Божие, Дух Божий внутри что-то преображает и изменяет». Почему? Потому что Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это то, что изменяет твою внешность и внутренность. И среди верующих людей так много уставших людей, так много унылых людей. Почему? Они перестали слышать голос Божий. Они приходят в собрание, что-то слышат, Бог касается, но уходя домой, они остаются теми, какими они пришли. Друзья мои, нам нужно менять что-то в нашей жизни. Одна женщина начала ходить на собрание созависимых. У нее сын, у нее были проблемы с сыном, сын наркотики, ну, как-то зависимым стал. И имеющая образование, образованная женщина, очень культурная, она с церкви в Минске, начала приходить на собрание созависимых. И потом уже через 3 года спустя, когда я беседовал с ней о допуске к водному крещению, она поделилась вот своим свидетельством. Когда я первый раз, говорит, пришла на это собрание, для меня ж непонятно было. Я человек из мира, смотрю, сидят, Библию читают. И вдруг одна женщина говорит: «Я когда читала Библию, мне Бог сказал». И я сижу себе, ух, думаю, куда ж я попала? Кто ей сказал? Мама родная, уже сижу, думаю, как мне убежать отсюда? Ну, так, говорит, нужда заставила, сижу, слушаю. Вторая говорит: «А я молилась, мне Бог сказал». Ну, говорит, нужда заставила меня сидеть и разбирать там Писание. Через 1/2 я словила себя на мысли, что когда я что-то говорила, я говорю: «Вы знаете, мне Бог проговорил, когда я читала Библию». Что-то меняется, когда начинает Бог говорить. Может быть, ты сидишь в этом собрании и думаешь: «Ну как Бог говорит? Как Он может говорить?» Бог говорит. Иоанна 3:8 написано: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Дух Святой, Он говорит к нашему сердцу. Ты потому на этом собрании, что Дух Святой, Он проговорил к твоему сердцу. Может быть, сам не понимая, почему пришел, но Дух Святой, Он начинает очень нежно, не давлея над волей человека, не манипулируя человеком, Он начинает говорить очень нежно и с любовью. Одна женщина пришла, мы после рождественских праздников приглашаем людей и детей на обучение, и взрослых приглашаем пройти 3 курса, ни к чему не обязывающим, или 4 занятия. И мы отвечаем на вопросы, мы сразу предупреждаем, что будут ответы на вопросы или послушать семинары на тему «Как быть счастливым?» В чем смысл жизни? И если Бог добрый, то почему столько много зла на земле? И вы знаете, эти вопросы интересуют многих людей, неверующих, которые живут вокруг нас. И люди приходят на эти семинары, и мы даем им на основании Священного Писания ответы. И потом, последняя тема, мы говорим об Иисусе Христе, вот о подарке, который Бог дал всему человечеству. И вот мы подготавливаем наставников, которые сидят за столиками, собираем людей вот, из верующих, которые молятся, готовятся, в посте находятся за тех, кто придет из неверующих людей. И вот одна сестра, она водима Духом Божиим, и говорит: «Я молилась на среди недели, готовясь к этому семинару, зная, что мне нужно будет наставником быть. И вот Бог так наполнил меня и дал мне понимание, дал мне слово свое, что на этот семинар придет такая и такая женщина, она будет вот так и так одета, у нее вот такие и такие проблемы». И знаете, когда я пришла уже, ожидая этих людей, я долго всматривалась, а кто же будет эта женщина? Из множества столиков подойдет ли она ко мне? Но вы знаете, когда Бог говорит, как мы говорили уже в начале бытия, и сказал Бог, и что? И стало так. И говорит, когда подошла ко мне женщина, я сразу поняла, что это та, о которой Бог мне проговорил. И когда она села за столик и начала рассказывать немножко, мы познакомились, наша сестра говорит, позвольте я вам скажу, что мне Бог сказал о вас. И знаете, когда она начала делиться тем, что Бог открыл, эта женщина, она безудержно плакала. Она постоянно говорит, откуда вы знаете? Откуда вы знаете всю мою жизнь, всю мою судьбу? Она говорит, мне Бог проговорил. Вы знаете, очень легко проповедовать такому человеку, когда ты встречаешь уже со словом от Бога, когда ты приходишь, и у тебя есть слово знания, слово откровения, тогда самые большие горы неверия, они просто тают, как лед. И эта женщина, она приняла Иисуса Христа в свое сердце. Друзья мои, Бог, Он дышит где хочет. Он желает говорить к нам. Он желает говорить к нашему сердцу. Но так часто мы не готовы слышать Его голос. И когда я читаю Священное Писание, Бог помещает нас в трудные обстоятельства. Очень часто. Для чего? Для того, чтобы мы научились слышать Его. Нам некогда, у нас дела, у нас очень такие, знаете, важные дела, благородные дела. А Господь допускает какую-то трудность в нашу жизнь. Лежим в больничной палате, вот тогда уже никаких дел нету. Никуда не торопишься, и хотел бы, да не можешь. И Господь говорит, слушай, остановись, сейчас мое время. Вы знаете, Моисей жил в шикарнейших условиях. Бог поместил его туда, спас ему жизнь. Но пришло время, когда говорит, хватит, Бог, выходи оттуда. Выходи из этого дома дочери фараона, выходи. Не так просто выйти из этих комфортных условий. Вы думаете, чтобы Бог хотел, чтобы вот так произошло? Богу выхода не оставалось. Он допускает это в жизнь Моисея. Он убивает этого египтянина, и он вынужден скитаться. Вынужден пасти этих овец, уйти в пустыню. Вы думаете, просто так Давид находился в пустыню? Это вынужденная мера пасти овец, чтобы побыть один на один с Богом. Друзья мои, нам не нравится одиночество. Мы не хотим быть одинокими. Но так часто одиночество становится временем, когда мы начинаем иметь общение с Богом. Когда обстоятельства и трудности, они допущены в нашу жизнь, чтобы вот увидели мы этот куст, который горит и не сгорает. Чтобы мы увидели и могли встретиться с Богом и поговорить с Ним один на один. Друзья мои, Илия, он был движим Духом Святым. Он победил вот и сошел этот огонь на жертвенник, и пророки Ваала были поражены. Но он убегает. Он убегает и находится в одиночестве под этим можжевеловым кустом. И приходит Господь. Для чего? Он желает говорить каждому из нас. Сначала ветер, но не в ветре, Господь. Землетрясение, огонь, а после огня тихое веяние ветра. И тогда Господь говорит к Илии. Итак, первое, что нам необходимо, имеющие уши слышать, да слышит. Второе, друзья, что нам нужно, понимать, что Бог говорит к нам. Бог говорит разнообразно. Но так бывает, что человек слышит голос Божий и не понимает, или очень часто не хочет понимать то, что Бог говорит к нему. В случае, когда мы читали с Самуилом, это был маленький отрок, мальчик. Он искренне не понимал, кто говорит к нему. И он вынужден был нуждаться в помощи старших братьев, священника. И те направил или и сказал, что необходимо сделать. Друзья мои, иногда нам нужна помощь священников, служителей, чтобы разобраться. Слово Божие говорит, один из вас пророчествует, а кто? А прочие рассуждайте, чтобы мы научились понимать, чтобы мы посмотрели, услышав со стороны это пророческое слово, могли порассуждать, Бог ли говорит и что Он говорит к нашему сердцу. Но так часто человек слышит, но не хочет понимать, или понимает так, как ему сегодня это выгодно. Я не знаю, как вы, но я встречал таких людей. Иногда беседуешь с человеком, что-то наставляешь, ты видишь его жизнь, ты видишь его немножко со стороны, а со стороны всегда виднее, потому что так часто иногда проблема, она закрывает нам глаза, и чем ближе ты к проблеме, тем меньше возможность что-то увидеть. Подойдите к человеку близко-близко, и вы не сильно сможете его рассмотреть. Но когда чуть поодаль отойдешь, так со стороны глянешь, думаешь, ну вот, заметно. Так же и человек. Я помню, с одним молодым человеком мы беседовали, и он начал уклоняться в какие-то еретические рассуждения, какое-то обольщение. Я говорю, послушай, ну не так. И уже на основании Слова Божия беседовали, ничего не работает. Он говорит, я хочу на пророческое слово. Я говорю, ну пойдем. Я не любитель вот как бы вот так вот искать, знаете, где-то. Ну ради него, ради его нужды. Говорю, пойдем, раз тебе, если ты считаешь, что... Ну и пришли мы на пророческое слово, знаете, склонили колени, Бог начал говорить, и сразу слово к нему пошло. И я слышу это слово, я знаю ситуацию, пророк не знает этого слова, не знает нас вообще. И я слышу и радуюсь, думаю, ну слава тебе, Господи, наконец-то проблема решена. Ну вот так четко Бог говорит, то, что слово говорит, то, что я ему советовал, ну думаю, ну слава Господу. Вышли после этой молитвы, и он говорит, ты слышал, что Бог сказал? Я же говорил, Бог на моей стороне. Я говорю, Бог тебе другое говорил. Как я его не убеждал, что захотел человек, то и услышал. И Бог предупреждает свой народ. Он обращается к Израилю и говорит о состоянии своего народа. Исаия 6 глава 9-10 стих. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом услышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И потом он продолжает, говорит, надолго ли, пока не опустеют города, пока не придет бедствие, пока не придет опустошение. И этот же текст цитирует Иисус Христос, когда ученики спросили его, «Для чего ты притчами говоришь к нам?» Евангелие от Матфея, 13 глава, 10, 13, 17 стих. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии». И потом дальше он говорит диагноз, почему? «Ибо огрубело сердце людей». Друзья мои, не проблема в том, что Бог не говорит. Бог говорит и продолжает говорить к народу своему. Бог продолжает говорить к церкви своей. Бог продолжает говорить каждому из нас лично. Но проблема в том, что сердце огрубело человеческое. Что-то произошло с нашим сердцем. Что-то произошло с внутренностью нашей. Что-то происходит с нами. Нас уже не так вдохновляют пророческие слова. У нас сомнение закрадывается. А правильно ли говорит Бог? А уже столько сказано, еще так мало сбылось. Друзья мои, если Бог долготерпит, это не дает повод сегодня нам думать, что Он перестал говорить истину. Если Бог сегодня просто с любовью терпит и милует народ свой, это не повод грешить, это не повод находиться в состоянии уныния или томнения, это не повод, чтобы наше сердце, оно было грубым и непробиваемым. Сегодня Бог милует свой народ, Он ожидает, Он говорит притчами многообразно. Но так часто люди, они не хотят понимать, что Бог говорит к сердцу. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 43-44 стихом, вообще написаны страшные слова. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять прихоти отца вашего». Друзья мои, это страшно. Чьи прихоти мы сегодня исполняем? Кто руководит жизнью нашей? Я сегодня это слово обращаю прежде всего к себе. Как нужно бодрствовать, драгоценная церковь? Как нужно иметь вот это состояние искреннего сердца, мягкого сердца, способного услышать, принять. Сколько людей сегодня в ожесточении находится? Сколько людей находится в обиде? Сколько людей в горечи своей, они закрылись, боль, она просто закрыла глаза и сердце, и эта боль не дает пробиться голосу Духа Святого. Переживаете Бога, а ничего не происходит. Молитесь, Дух Божий касается, а дальше этого не идет. Почему? Грубое сердце. Что-то произошло с нашим сердцем. Может быть, пришло время попросить прощения. Вы знаете, вот как ребенок приходит к маме и говорит: «Мама, прости меня, там вазу разбил или что-то сделал». И мама говорит: «За что, сынок?» «За все прости». Вот мы часто похожи на этих детей. «За все прости». «А за что?» «Ну, за все, за все мои тайные и за все явные». «Конкретно за что?» И знаете, что происходит? Вот это грубое сердце, черствое, закрытое сердце, начинает плакать: «У, я вазу разбил». И уже тогда поток слез идет. Знаете почему? Потому что есть принцип исповедания. «Исповедуй свой грех». Написано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках». Для чего? Для того, чтобы исцелиться. Речь идет не только о физических болезнях. Речь идет также об исцелении сердца. Как нужно сегодня народу Божьему исцеление. Как нужно сегодня исцеление духа и души. Как нужно сегодня исцеление, чтобы Бог прикоснулся к нашему сердцу. Может быть, ты забыл, когда плакал в Его присутствии. Может быть, ты забыл, когда слышал голос в Его присутствии. Почему? Сердце огрубело. К молодому юноше Иеремии приходит Господь и говорит: «Иеремия, я призываю тебя». Иеремия слышит голос Божий. Он говорит: «Нет, я молод, я не могу». Может быть, кого-то Господь призывает, и ты не понимаешь, ну как Он может вообще тебя призывать? Кто я? Почему я? И вот этот тест, который прошел Иеремия, говорит: «Иеремия, что ты видишь?» Он говорит: «Я вижу жезл миндального дерева». И Господь говорит: «Ты верно видишь. А что ты еще видишь?» Он говорит: «Поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». Господь говорит: «Ты верно видишь». Друзья мои, я так подумал, поразмышлял. Вот сегодня нашим детям дай жезл, дай палку. Скажешь: «Что ты видишь?» Скажет: «Палка». даже мысль не ёкнет, сосновая она, дубовая, она понятия не имеет. Наверное, долго будет рассматривать и вообще удивляться, что разные породы деревьев есть. А если спросить, где север и с какой стороны котел поддувается, еще сложнее. Но вот этот молодой юноша научился некоторым простым вещам, на которые Господь говорит: ты верно видишь. Как правильно понимать или видеть то, что говорит или показывает Бог? Понимать, что говорит Бог, нам поможет Священное Писание. Чем больше мы читаем Слово Божие, тем больше у нас понимания, как говорит Бог. Я вспоминал, мы сидели маленькими детьми. Что мы запоминали там? Сложно сказать, очень слабо представляется, что мы что-то запоминали. Но Слово Божье проникало в нас, проникало, проникало, проникало. Да, может быть, мы крутили разные из платочка комбинации, разные фигурки делали, но Слово Божье настолько сильно проникало внутрь нашего сердца, что ты четко понимал, это Бог говорит. А этот человек вроде цитирует текста Писания, но что-то вот говорит, не могу понять, чую, бесовщиной пахнет, а обосновать не могу. Вот есть моменты, когда ты чувствуешь на уровне Духа, который внутри тебя, ну не так, не соответствует Писанию. Почему? Потому что наполнен Словом, насыщен Словом. Понимать, что говорит и как говорит Бог, поможет Слово Божие. Любите Слово Божие. Пусть ни одного дня не пройдет, чтобы мы не читали Слово Божие. Как сильно Бог говорит через Свое Слово. Если Слово Божье перестало говорить к тебе, что-то неправильное в твоем духовном состоянии, потому что Слово Божье, оно живое, оно действенное, оно сильнее, и оно как меч обоюдоострый, оно разделяет душевное и духовное, и ты знаешь, что тебе делать, куда идти и каким образом поступать. И я встречал человека, который говорит: послушайте, помолитесь о меня. Почему? Я читаю, а ничего не говорит. Я читаю, как обычную книгу. Я говорю, а раньше как было? Раньше, говорит, я читал, и я понимал, что Бог говорит. Я насыщался. А так читаешь, как историю. Кто-то говорит, у меня

удаляется все ненужное, все плотское, худое. Ты на самом деле преображаешься, потому что Слово Божье очищает наш разум от ненужной информации, от грязи, от плотского мышления. Оно насаждает нам семена веры. Это пророческое слово, которое говорит в нашу жизнь. Читайте детям Слово Божье. Хочу к детям обратиться. Дети, как только вы научились читать, читайте Библию, Слово Божие. Когда я трудился в детском служении, вот, меня часто спрашивали, а когда начинать читать или молиться с ребенком? Когда читать Библию ребенку? Когда начинать читать Библию? И вы знаете, я вспомнил нашу историю, возможно, вы ее слышали, но она как яркий пример вот лично для меня. У нас 7 лет не было детей, и вы знаете эту историю, что Бог сверхъестественным образом ответил в нашу жизнь. И опять же, это было тяжело с одной стороны, с другой стороны легко. Почему? Потому что у нас несколько конкретных пророчеств было, и слово от Господа, и внутри я четко понимал, что Бог даст свой ответ. И вот на протяжении 7 лет ты жил этим словом, ты дышал этим словом, это давало силы и вдохновение. И когда когда зачался ребенок, и жена стала беременной, она написала, жена пишет песни и тексты, и музыку, она писала две песни вот во время беременности, и одну из песен она записала на студии, писала фонограмму, много пела. И эта песня была на слуху, наверное, 6 месяцев было беременности или сколько. И вот она записала эту песню, потом на радио отдавали, она в Минске там крутилась. И когда родился ребенок, знаете, тогда роли меняются. Уже ребенок поет, а ты вокруг него там, ну, танцуешь, не танцуешь, но постоянно встаешь. И, в общем, целый год мы там прыгали вокруг этого ребенка, уже не до песен было. И потом, вот, через год мы вспомнили за эти песни. И моя жена, ребенок наша Марьянка игралась, ей был уже годик, играет с игрушками, счастливая такая, довольная. И она включает на всю квартиру эту песню. И как только начинает звучать мелодия, пошли первые слова – ребенок наш вот так вот замер. И мы говорим: «Марьянка, что с тобой? Что с тобой?» А она ничего не понимает. Она пытается улыбаться, а улыбнуться не может. И слеза у нее начинает течь по ее щеке. И мы говорим: «Доченька, что с тобой?» А она плачет. Она не понимает, что с ней происходит. Друзья мои, я начинаю соображать, что тогда, когда она была в животе, просто ноты, те слова. Ребенок способен был на каком-то духовном, душевном уровне запомнить, услышать. Друзья мои, когда читать Библию с вашим ребенком? Как только он появился у тебя здесь, начинай читать ему Слово Божие. Начинай говорить с ним. Начинай обращаться к Богу, чтобы он благословил. Вы знаете, в этом мире так много отверженных детей, потому что их родители не хотят их принимать. И так сегодня много в церкви людей, которые не обращают внимания, а потом вырастет, потом начнет понимать, а потом сам начнет читать, а потом, когда уже начал понимать и читать, да не то начинает понимать и читать. И уже тогда родители плачут и говорят: «Господи, где ты?» А Господь говорит: «А где ты? Где ты был, когда я к тебе обращался? Почему ты упустил время посещения моего? Каждый год важен. Нет такого возраста в жизни ребенка, чтобы он был мало важен». Друзья мои, на этом примере с детьми я хочу сказать, что мы все дети Божьи. Как только мы перестали понимать Бога, это говорит о том, что сердце наше огрубело, и нам просто необходимо сделать все от нас зависящее. Как в Откровении мы читаем: «Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, когда ты перестал слышать Божий голос. И покайся, и твори дела прежние». И последнее, друзья, мы будем молиться. Итак, слышать, понимать. И самое, что тоже важное, исполнять.

Израильский народ слышал голос Божий, часто понимал, священники доносили это слово, но был непостоянен и непослушен. В книге Исаии, 58 глава, 2 стих написано: «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно». Вот смотрите, в чем был обман, в чем была ловушка. Люди вроде бы искали, они хотели знать пути, они вот хотели поступать, но Господь говорит, как бы народ, поступающий праведно. Он говорит, вы поднимаете руки свои к небу, а я не слышу вас. Почему? Потому что вы оставили сироту, вы пренебрегли вдовой, вы перестали делать дела добрые, вы перестали благовествовать, говорить миру обо мне, о любви Божией. Вы молчите, вы закрылись сами в себе. Я перестаю слышать вас, мне противны ваши жертвоприношения. Как, Бог? Мы же Тебя ищем, мы же Твоего лица ищем, мы же Твоего слова хотим. А Он говорит, вы хотите, но поступайте как бы праведно, а по сути неправильно. Так много слова звучит сегодня в церкви. Так много слова обращено к каждому из нас. И я так однажды подумал, что если бы хотя бы 10% того, что мы слышим, мы исполнили, мы были бы самыми святыми людьми. Но вот какой-то парадокс. Слышим, понимаем, но не исполняем. Что не так? Что дает сбой? Что мешает нам, друзья? Иеремия, 7 глава, 23 стих. Такую заповедь дал им: «Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Но не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. Друзья мои, мы будем молиться. Как некогда к пророку Самуилу было обращено это слово: «Самуил, Самуил». И только по наставлению священника он произнес эти слова: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Как Господь желает сегодня, чтобы каждый из нас, просыпаясь рано утром, живя, может быть, среди суеты, каких-то обыденных наших дел, мы не потеряли это общение со Христом. Мы могли сказать: «Говори, Господи, я хочу слышать голос Твой», чтобы прежде всего, что бы ни произошло в нашей жизни, мы не советовались плотью и кровью. Так легко сразу позвонить маме, позвонить родным, близким, сестре, подруге. А что ты скажешь? А что ты скажешь? Наслушаемся множество советов. А потом уже, когда в тупик заходим, говорим: «Господи, проговори ко мне». Господь говорит: «Я хочу первый, с кем бы ты общался. Я хочу быть первым, с кем ты будешь советоваться. Я хочу быть первым, кому ты обратишься за просьбой. Я хочу быть тем, кто на самом деле будет давать тебе советы, а ты будешь исполнять, а ты будешь в послушании. Не поворачивайся ко мне спиной, повернись ко мне лицом». И Самуил тогда выслушал эти слова. И, знаете, неприятные вещи говорил Бог Самуилу. И казалось бы, сегодня зачем он этому маленькому мальчику открывает нечестие священника? Священник знал голос Божий, Бог действовал через него, но и другая правда была в его жизни. Были сыновья, которые бесчестили имя Божие. И проблема Илии была в том, что он
соглашался с этим. Друзья мои, проблема в том, что мы очень часто соглашаемся с тем, что около нас происходит. А зачем я буду портить отношения? А что мне больше всех надо? А что я самый такой или она самая такая? Мы начинаем покрывать друг друга. Мы знаем, кто-то грешит. И все это вся церковь может знать, но все это все соглашаются, видят. Друзья мои, слышать, понимать, но еще важно – исполнять. Потому что за это неисполнение, за то, что не возвышался голос, за то, что Самуил не стал радикально и твердо, он говорит: «Я поражу весь твой род, проклятие придет в твой род». И мужчины не будут доживать дальше среднего возраста, будут умирать молодыми. Друзья мои, и ты, и сыновья твои погибнете. Такова участь всякого человека, кто слышит, понимает, но не исполняет. О, Бог мой, помоги! Помоги каждому из нас, помоги мне, друзья. Я прежде всего обращаюсь к себе. Дай способность быть исполнителями Слова Божия, а не только слушателями забывчивыми. Дай силы быть людьми, которые наполняются Словом Божиим, и каждый свой шаг они соизмеряют со Священным Писанием, с тем, что говорит Господь. Пусть Бог даст силы и мудрости, и да благословит Господь каждого из нас, чтобы церковь и каждый из нас беспрекословно, добровольно сказали: «Бог, я хочу исполнить волю Твою, я хочу быть Твоим рабом, может быть, свои нужды немножко в сторону отложить. Бог, что хочешь Ты? Я хочу исполнить свое предназначение, то, что, к чему призываешь Ты. Я хочу быть живым христианином, я хочу, чтобы сфера сверхъестественного, она была постоянно реальной в моей жизни. Я хочу, чтобы вера моя возрастала от того, когда Дух Святой говорит в мою жизнь. Да благословит каждого из вас Господь».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». В то утро, о котором только что рассказывал, я спустился в офис, и там ощутимое чувство любви и уверенность в спасении вновь наполнили меня. Когда пришел местный адвокат, я немного рассказал ему о том, что принял спасение, дарованное мне Иисусом Христом. Он посмотрел на меня с удивлением, но, насколько помню, ничего не ответил, а, опустив голову и постояв несколько минут, вышел из офиса. Я больше не думал о нем, но позже узнал, что замечание, которое я сделал, пронзило его словно меч, и он не мог успокоиться, пока сам не покаялся и не отдал свое сердце Богу. Вскоре после того, как мистер У покинул офис, зашел диакон Б и спросил: «Мистер Финей, вы помните, что сегодня в 10 часов будет рассматриваться мое дело в суде? Я надеюсь, вы готовы?» Перед этим он пригласил меня быть его адвокатом. Я ответил: «Диакон, я стал слугой Иисуса Христа и буду представлять Его интересы, поэтому не могу защищать вас в суде». Он изумленно посмотрел на меня и спросил: «Что вы имеете в виду?» Я в нескольких словах объяснил, что стал заниматься делом Божьим, повторил, что стал слугой Господа Иисуса Христа и теперь представляю Его интересы. Посоветовал диакону найти кого-то другого, кто будет его адвокатом в суде. Он опустил голову и, ничего не ответив, вышел. Я наблюдал, как растерянный диакон Б стоял посреди дороги и о чем-то размышлял. Потом он ушел, но, как я позже узнал, забрал свой иск из суда. После этого он начал усиленно молиться, и вскоре его духовное состояние поднялось на недостижимую до этого высоту. Прошло немного времени, и я пошел рассказать кое-кому о своем спасении. У меня было такое чувство, что внутри звучит Божий призыв проповедовать Евангелие, и я должен начать делать это, не теряя времени. Почему-то была твердая уверенность, что это мое призвание. Если вы меня спросите, как появилось это чувство, то не получите ответа, потому что я не могу этого объяснить. Но тем не менее, я был абсолютно убежден в своем призвании, как и в том, что познал Божью любовь и получил крещение Святым Духом. Теперь я был в этом совершенно уверен, отбросив всякие сомнения, и понимал, что Господь поручил мне проповедовать Евангелие. Вначале меня тревожила мысль, что, обратившись к Богу, я ради проповеди Евангелия должен оставить свою профессию, которую очень любил. Это меня смущало. Я думал о том, сколько усилий пришлось приложить, чтобы получить эту профессию, сколько времени потрачено на приобретение необходимых навыков. А теперь, из-за того, что я стал христианином, обязан только проповедовать Евангелие. Тем не менее, я пришел к выводу, что должен отдать решение этого вопроса Богу. Ведь я давал определенные обещания, уходя со своего молитвенного места в лесу. Теперь, получив крещение Духом Святым, я очень желал проповедовать Евангелие. Более того, мне ничего другого не хотелось делать. Больше не хотелось заниматься правом и уже ничего не привлекало в этой области. Желание разбогатеть улетучилось. Мне не были интересны никакие мирские удовольствия и развлечения. Все мои мысли занял Иисус и спасение, а мирская жизнь казалась мне несущественной. Уже ничего не могло сравниться по важности с приобретением человеческих душ для Бога. И никакой труд не был уже настолько сладок и величествен, как возможность показать Христа погибающему миру.
С таким горящим сердцем я отправился рассказывать о спасении всем, кого только мог встретить. Вначале я зашел к сапожнику, который был благочестивым человеком и, как мне казалось, одним из самых духовных христиан церкви. Он как раз разговаривал с сыном одного из старейшин церкви, который был приверженцем универсализма. Мистер У, сапожник, повернулся ко мне и спросил: «Мистер Финей, что вы думаете по поводу аргументов этого молодого человека?» И процитировал то, что тот говорил в защиту этого учения. У меня тут же был готов ответ, который легко развеял все сомнения. Когда юноша понял, что у него больше нет аргументов, то поднялся и, ничего не сказав, вышел. Но потом я заметил, что этот молодой человек, вместо того, чтобы идти по улице, обошел магазин, перелез через забор и направился через поле в лес. Я уже и забыл о случившемся, но вечером он пришел с сияющим лицом и рассказал о своих переживаниях и о том, что потом случилось. Оказывается, он пошел в лес и там отдал свое сердце Богу. Я говорил со многими людьми в тот день и верю, что Дух Божий коснулся их сердец. Не помню ни одного человека, который вскоре после нашего разговора не поколебался бы перед Богом. Однажды я зашел к своему другу. У него в доме жил молодой человек, который занимался производством виски. Семья друга слышала, что я стал христианином. Они собрались пить чай и уговорили меня сесть с ними за стол. Хозяин дома и его жена были очень религиозными. Но сестра одной леди, которая также там присутствовала, была неверующей девушкой, как и тот молодой человек, их далекий родственник, о котором я упоминал. Он исповедовал универсализм, был очень откровенен и разговорчив, имел энергичный характер. Хочу сделать заметку, что универсализм — это учение о возможности спасения всех людей, независимо от их веры и духовного состояния. Я сел пить чай, и они попросили меня благословить пищу. Хотя я никогда этого не делал, но, не стесняясь, начал молиться. Вдруг в моем сердце эти двое молодых людей возбудили столько сострадания, что я стал рыдать и больше не мог продолжать молитву. Присутствующие за столом потеряли дар речи, видя меня плачущим. Молодой человек тотчас встал и выбежал из-за стола. Он помчался в свою комнату и закрыл двери. Его никто не видел до утра, но когда он вышел, его лицо сияло, потому что он встретился со Христом. Позже, на протяжении многих лет, он был талантливым проповедником Евангелия. В течение всего дня в селении только и было разговоров о том, как Бог изменил меня. Одни говорили одно, другие — другое. Вечером, без какой-либо договоренности, иначе я знал бы об этом, люди шли туда, где обычно проводили молитвенные собрания. Мое обращение к Богу привело в изумление многих в городе. Потом я узнал, что незадолго до этого несколько членов церкви предложили особо за меня молиться. Но мистер Гейл их разубедил, говоря, что не верит в мое покаяние. Он рассказал им, что я просвещен в области религии, но очень ожесточен. Более того, ему не нравилось то, что я был регентом хора и учил молодых людей петь христианские гимны. Мой авторитет был у них настолько высок, что он был уверен, покаяться они смогут только тогда, когда я уеду из Адамса. После моего покаяния я узнал, что моим именем прикрывались некоторые сомневающиеся в Боге люди. Например, мистер С., у которого была благочестивая жена, неоднократно ей говорил: «Если христианство истина,
почему вы не можете сделать так, чтобы покаялся Финей? Если его жизнь преобразится, тогда и я поверю в Бога». Пожилой юрист по имени М, который жил в Адамсе, услышав разговоры о моем покаянии, сказал, что это все обман, и я просто провожу очередной эксперимент над верующими. Тем не менее, люди побежали к молитвенному дому, как бы сговорившись. Я также пошел туда и увидел служителя и многих жителей города. Зал был переполнен, но никто не решался взять на себя инициативу начать служение. Я никого не стал ждать, поднялся и начал говорить о вере, которую получил от Бога, и, продолжая, рассказал о своих духовных переживаниях, поскольку считал это очень важным. Мистер С, который пообещал своей жене поверить в Бога, если я покаюсь, тоже был там. Также на собрании присутствовал и мистер М, пожилой юрист. То, что Господь положил мне на сердце говорить, казалось, чудесным образом завладело сердцами людей. Мистер С встал, протиснулся сквозь толпу и ушел, забыв свою шляпу. Также и мистер М ушел домой, заявив, что я сошел с ума. «Он действительно сумасшедший», — сказал мистер М. «Здесь нет ошибки». Как только я закончил свою речь, служитель церкви мистер Гейл встал и признался в том, что он мешал членам церкви исполнять свой христианский долг, когда отговаривал их молиться за меня. Также он признался, что в тот день, услышав о моем покаянии, не поверил этому. Он говорил это со смирением, осознав, что у него не было веры. Прежде я никогда не молился публично. Но мистер Гейл после своего покаянного признания попросил меня помолиться. Я согласился и, молясь, почувствовал большую свободу. У нас прошло замечательное собрание, и с того дня мы встречались каждый вечер на протяжении долгого времени. Дело Господне начало распространяться во всех направлениях и охватило весь город. Поскольку я был лидером молодежи, то организовал для них еще и отдельные собрания, которые все посещали. Я много потрудился ради спасения молодых душ, и Господь чудным образом благословил все мои усилия. Молодые люди каялись один за другим, и через короткое время все до единого обратились к Богу. Работа велась среди всех сословий нашего города и даже выходила за его границы. Мое сердце было переполнено, и больше недели я не хотел ни спать, ни есть. Я буквально питался той пищей, которой мир не знает. Моя душа была полна Божьей любовью. Так я продолжал жить еще много дней, пока не понял, что нужно отдыхать и спать, иначе будет плохо. С того момента я стал более осторожным в своем труде. Я начал регулярно питаться и отдыхать. Божье Слово обладало чудесной силой. Каждый день я с изумлением осознавал, что всего несколько слов, сказанные человеку лично, могут пронзить его сердце, как стрела. Спустя некоторое время я поехал навестить своего отца в Хендерсон. Он был человеком неверующим. Должен сказать, что в нашей семье только мой младший брат был богословом. Отец встретил меня у ворот. Он спросил: «Как дела, Чарльз?» Я ответил: «Я здоров душой и телом. А вот как ты живешь, отец? Все твои дети разъехались, и я покинул твой дом. Ты уже стар, но я никогда не слышал молитвы в доме моего отца». Отец опустил голову и разрыдался. «Я знаю, Чарльз», — сказал он, — «заходи и помолись ты». Я вошел и стал молиться. Отец и мать были очень тронуты
и через некоторое время охотно приняли Господа. Мне кажется, что у моей матери и раньше было на сердце желание обрести спасение, но об этом никто в семье не знал. Я находился в той местности 2-3 дня и общался со многими людьми, которых только мог встретить. В понедельник было ежемесячное молитвенное собрание. В тех местах имелась баптистская церковь со своим служителем и еще одна маленькая церковь, в которой не было служителя. Тем не менее, население отличал невысокий моральный уровень, духовность была в упадке. Мой младший брат посещал эти ежемесячные собрания и позже мне о них рассказывал. Баптисты и конгрегационалисты обычно вместе проводили такие вечера в молитве. Но собрание посещало очень мало людей, и поэтому они проводились в частном доме. В очередной раз верующие встретились в гостиной этого частного дома. Там были лишь немногие представители баптистской и другой церкви. Диаконом той церкви был скромный худощавый пожилой мужчина по имени М. Он был тих и обычно мало говорил, обсуждая тот или иной вопрос. Поэтому все считали его благочестивым человеком. Он был прекрасным образцом диакона Новой Англии. В тот вечер его попросили вести собрание. Он, как обычно, прочитал отрывок из Писания. Верующие пропели гимн. Затем диакон М. стал с ними молиться. Мой брат сказал, что диакон М. начал молиться, как обычно, тихим слабым голосом. Но вскоре его молитва стала звучать громче и громче, наполняясь эмоциями и трепетом. Его слова приобрели особенную искренность. Он поднимался на кончики пальцев ног и опускался на пятки снова и снова, так что комната будто содрогалась. Его молитва и движение становились громче и решительнее. Вдруг он поднял стул, который стоял перед ним, и опустил его на пол. Затем поднял его еще и опустил с большей силой и чувством. Он не останавливался, и собравшимся казалось, что стул вот-вот разлетится в дребезги. В то же время братья и сестры, преклонившие колени, стали стонать, рыдать и вздыхать в отчаянной молитве. Диакон продолжал молиться, пока не обессилел. Когда он остановился, рассказывал мой брат, то никто в комнате не мог встать с колен. Люди могли только рыдать и исповедоваться перед Господом. Начиная с этого собрания, Божье действие распространилось по всему городу и окрестным селениям региона. Я говорил уже о покаянии местного адвоката У, у которого обучался праву. Также упоминал о том, что ходил молиться в рощу, где моя жизнь преобразовалась. Вскоре после моего покаяния мне сообщили о нескольких случаях обращения к Богу, которые произошли при таких же обстоятельствах. Люди шли молиться в рощу и там примирялись с Богом. Когда местный адвокат У услышал об этом на собрании, то подумал, что у него есть отдельный кабинет, где можно помолиться. Поэтому ему не нужно идти в лес, чтобы позже рассказывать похожую историю. Как оказалось, он сам себя духовно связал. Хотя это было небольшое прегрешение, но в этом проявилась гордость данного человека, которая закрывала ему путь в Царствие Божье. Из опыта своего служения я могу привести очень много подобных случаев, когда в какой-то незначительной ситуации проявлялась гордость грешника и таким образом его духовно связывала. Во всех подобных случаях человек должен уступить, иначе он никогда не попадет в Царствие Божье. Я знаю людей, находившихся неделями в великой душевной скорби. Они не выходили из этого состояния, пока не отказывались от тех убеждений, которые их связывали. Мистер У был первым таким примером.
После покаяния он рассказал, что часто во время молитвы осознавал, что именно гордость препятствует ему принять Царствие Божье, и все-таки не был готов признаться в этом даже самому себе. Он всеми силами старался заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Однажды всю ночь он молился в своем кабинете, чтобы Бог над ним смиловался. Но утром почувствовал себя таким несчастным, как никогда раньше. В конечном итоге он впал в такое разочарование, что готов был покончить жизнь самоубийством. Хотел использовать для этого свой перочинный нож, но потом отбросил его как можно дальше, чтобы не одолевало искушение. Однажды вечером, возвращаясь с собрания и вспоминая о своем нежелании идти в лес молиться, он почувствовал, как в нем взыграла гордыня. Поэтому он решил заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Он хотел найти лужу, где будет побольше грязи, встать в ней на колени и тем самым доказать, что не гордость удерживала его от молитвы в лесу. В такой душевной борьбе он находился несколько недель.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Чем меньше я в своих глазах, Господь сильнее укрепляет, и сделать новый трудный шаг в пути моем вновь помогает. Чем меньше я в своих глазах, тем лучше вечность понимаю, и чаще взор на небеса в тоске по дому устремляю. Чем меньше я в своих глазах, тем легче Господу молиться, тем больше славы на устах, тем слаще для души смириться. Чем меньше я в своих глазах, тем легче с Богом быть единой и, проходя через боль и мрак, быть во Христе непобедимой. Чем меньше я в своих глазах, тем ближний для меня дороже, и тем сильнее в его скорбях решусь стоять с любовью Божьей. Чем меньше я в своих глазах, тем проще я на зло отвечу. И если кто-то весь в шипах пройдет, кольнет, я не замечу. Чем меньше я в своих глазах, тем выше мои сестры, братья. Важнее мне, что в тех сердцах, тем лучше их смогу понять я. Чем меньше я в своих глазах, тем больше Господу доверия. Быстрее прогоняю страх и шире открываю двери. Чем меньше я в своих глазах, тем проще говорить спасибо. И улыбаться проще так, и проще быть всегда красивой. Чем меньше я в своих глазах, тем легче видеть мне дорогу, тем легче делать каждый шаг все ближе к Богу, ближе к Богу.

Шел по улицам Бог, слушал мысли прохожих, и в невидимом сердце кольнуло иглой. Каждый третий твердил: «Ну за что мне все, Боже? Не хочу я так жить», — думал каждый второй. С интересом прислушался к мыслям мужчины. Прицепилась к бедняге тоска, словно моль. У него накануне украли машину. «Хорошо, что не жизнь, а машину найдут», — улыбнулся Создатель едва уловимо, и, взглянув на красавицу с рыжей косой, а ее перед свадьбою бросил любимый, променяв на свободу семью и кольцо. Хорошо, что сейчас верным мужем не стал бы, он от больших страданий тебя уберег. Он всегда таким будет, неуверенным, слабым. «Разве этого хочешь?» — спросил ее Бог. «Я пошлю тебе счастье, оно будет огромным. Только ты не сдавайся, а искренне верь». Но никто не услышал его откровений, только ропот и стон с переходом на крик. Если поняли люди всему свое время, научились бы жить и ценить каждый миг. Каждый день был бы новым открытием счастья, и желание жить никогда б не прошло, если б поняли люди хотя бы отчасти. В каждом плохо всегда есть свое счастье.

призван быть в общении как со Христом, так и с себе подобными во Христе. Когда в теле не происходит обмена веществ, нарушается его предназначение. Каждый дом имеет своего хозяина. Также и в его доме, которым являемся мы, если не происходит передача власти ему, дом превращается в наш дом. Сегодня есть много тех, которые присваивают и перестраивают его и живут сами по себе, по своим правилам. Но так не может быть долго. Независимость от Бога ведет к рабству греха плоти, дьявола и мира. Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Марка 11:17. А в чем мы пребываем, о том и помышляем. Бог живет в нас через Слово, пребывающее и растворенное верой, которое производит желание и действие по воле Его, духовное водительство и управление. Когда Его Слово пребывает в нас, мы слышим Его голос и видим Его лицо. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. 1 Иоанна 2:28.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Михей 7:18. Бог простит тебя. В доме Мари Дюран в департаменте Ардеш во Франции находится музей, рассказывающий о жизни этой женщины-христианки, которая за свою веру была заключена в тюрьму на целые десятилетия. Ремонтируя крышу этого дома, рабочие обнаружили плитку с надписью «Бог простит тебя». Мы не знаем, для кого это предназначалось, но во времена гонений человек, написавший эти слова, несомненно думал о тех, кто преследовал протестантов. Так когда-то Господь Иисус, говоря о Своих палачах, попросил Отца: «Прости им, ибо не знают, что делают» — Луки 23:34. На той плитке было написано не просто «Бог простит», а «Бог простит тебя». Это «тебя» относится к каждому, особенно к тому, кто не упорядочил свои отношения с Богом. Бог есть любовь, и Он готов простить любого. Необходимо, однако, признать себя грешником и принять Его благодать, которую Он дает всякому, кто просит об этом. Но Он не навязывает ее. Пока еще продолжается День благодати, и Бог проявляет долготерпение. Но скоро двери закроются. Тогда будет слишком поздно. Вы несете ответственность перед Богом. Если вы не откликнулись на Его предложение о прощении, вас будет судить Иисус, которого вы отвергаете. Так что нужно делать? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.

небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В Евангелии от Луки вы найдете одну замечательную притчу. Но чтобы ее правильно понять, надо знать, при каких условиях наш Господь рассказал ее. Но вначале давайте прочтем эту притчу. Я читаю с 41 стиха 7 главы Евангелия от Луки. «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил им обоим». Рассказав эту коротенькую притчу, Христос обратился к некоему Симону-фарисею, с которым он беседовал, с вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Итак, чтобы правильно понять эту притчу, как я сказал уже в начале, надо рассмотреть ее в контексте. Несколькими стихами выше, в этой же главе, мы читаем, как одна женщина, которая была большой грешницей, узнав, что Христос в ее городе и что он приглашен к одному фарисею по имени Симон, сумела каким-то образом войти в его дом. Чтобы туда явиться, нужно было вооружиться большой смелостью с ее стороны. Во-первых, войти неприглашенной, и, во-вторых, зная, какими презрительными взглядами ее встретят здесь как сам хозяин дома, религиозник Симон, так и его респектабельные гости. Но женщина, обремененная своими грехами, нашла в себе мужество, чтобы переступить через это. Она шла не к хозяину дома, она шла в этот дом, потому что там теперь Иисус Христос. Не у фарисеев она искала помощи, они могли только осудить ее. Она искала помощи и защиты у Спасителя. Подойдя к нему, женщина падает к его ногам, плача, обливает ноги его слезами своими и отирает их волосами своими. Но чтобы выразить еще больше свою любовь к Иисусу, свое смирение перед ним, она целует ноги его. Прикасаясь своими грешными губами к святым ногам Иисуса, она без слов просит прощения и просит милости у Спасителя. Да, только уста этой грешной женщины, помимо предательского целования Иуды, прикасались к телу Господа Иисуса Христа. Но кроме своих грехов, которые она таким образом слагала у ног Христа, она принесла с собою алабастровый сосуд с миром. Это было все ее земное богатство. И этим драгоценным елеем женщина помазала ноги Иисуса. Смущенный таким поведением женщины, праведник Симон, глядя на то, что происходит в его доме, говорит сам себе: «Эй, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Так мыслил самоправедник Симон фарисей. Но Симон не знал, он и мыслить не мог, что эта женщина своим покаянием уже обрела милость у Господа. Нет, Симон, что она была грешницей, в этом ты прав. Но теперь она уже не грешница. Теперь эта женщина очищенная и прощенная Дитя Божие. И то, что ты видишь теперь, это проявление любви помилованного и прощенного грешника. Она теперь вся чиста, чиста и внутри, и внешне. А ты, Симон, снаружи кажешься чистым, но фактически ты только внешне побелен, а внутри ты не менее грешник, чем она. Вот почему так неправильно ты осудил эту женщину, и не только ее. Ты осудил самого Господа, что он, мол, не может быть пророком. А в действительности он не только пророк, а он спаситель мира, тот, который один может прощать грехи. И вот эта притча о двух должниках была рассказана Иисусом Христом как раз после всего, что произошло в доме Симона. Она была ответом на те мысли, которые сказал в себе хозяин дома. Эти скрытые мысли были известны Иисусу Христу, и эта притча была ответом Симону на его ложные понятия о грехе, о самом себе и о Христе. Величайшая ошибка, которую допускали Симон и все фарисеи, заключалась в том, что они судили людей по количеству и размеру их грехов, судили о человеке по его наружности, как он казался им, грешником или праведником. Симон и все в этом городе знали эту женщину по соделанным ею грехам. Они знали, что она грешница, да еще и какая грешница, а вот они – нет. Почему? Потому что они сравнивали себя с нею, утешали себя, что они, мол, порядочные люди. Для таких людей, которые так судят о грехе, приятно и успокоительно знать, что есть такие грешники, с которыми, если сравнить себя, то увидишь, что ты еще вовсе не плохой человек. Это и есть грех лицемерия, грех, который Бог больше всего ненавидит. Послушайте, что говорит Иисус этим лицемерам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». Так что же хотел Иисус Христос сказать этой притчей о двух должниках, из которых один был должен 500 динариев, а другой 50? Во-первых, что тот и другой были должниками. В данном случае не имеет значения размер их долга. Факт остается фактом, что оба они по отношению к своему кредитору были должники. Так что первое, что Христос хотел сказать этой притчей, что является главной и первостепенной важностью, это то, что каждый человек должник, то есть грешник. Здесь не играет роли, сколько грехов совершено им и каких грехов, больших или малых. И поэтому нет различия, все согрешили и все лишены славы Божьей, как сказано в Библии. В этом отношении мы ничем не отличаемся один от другого. Все мы стоим виновными, грешниками, должниками перед Богом. Слово Божие говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Поэтому оба человека в этой притче являются должниками и находятся в одинаковом положении по отношению к своему взаимодавцу, несмотря на то, что у одного долг на 90% меньше, чем у другого. Дорогие друзья, стоит нам лишь обратить наш взор на Голгофу и там увидеть нашего распятого Спасителя, как тяжко Он страдал за наши грехи, отдав свою жизнь и пролив свою святую кровь, чтобы нас искупить и помиловать, и мы должны будем сказать вместе с апостолом Павлом, что я первый из грешников, то есть самый большой грешник. Только когда я пойму, что Иисус Христос умер за меня, за мои грехи, только тогда я смогу понять, насколько ужасен мой грех, каким бы маленьким и незначительным он ни казался в человеческих глазах. Дорогие мои, не железные гвозди пригвоздили Иисуса ко кресту, но мой грех и твой грех. И когда это для нас станет ясным, тогда мы скажем, я самый большой грешник, я тот, который должен был 500 динариев. Во-вторых, этой притчей Иисус Христос хотел сказать не только то, что эти двое были одинаковы, потому что оба были должниками, но они одинаковы и в том, что ни тот, ни другой, как сказано в притче, не имели чем заплатить. Они оба были без копейки, окончательно обокротившимися. Ни тот, который был должен 50 динариев, ни тот, который был должен 500 динариев, не был в состоянии уплатить хотя бы малейшую часть своего долга. Можно ли представить себе более печальную ситуацию? Как бы они ни пытались, что бы они ни делали, все было безуспешно. Да, в таком безвыходном положении оказались эти два человека, и этим они не отличались один от другого. Если нет денег в кошельке, если нет ничего в банке, нет ни одной копейки в копилке, тогда какая разница в том, какой величины твой долг, будь то 50 или 500 динариев, не так ли? Когда нечем заплатить свой долг, то все мы одинаковы. Одинаковы, что должники, и одинаковы, что нечем рассчитаться. В таком состоянии находится каждый, кто еще не пережил прощение своих грехов. Мы от рождения являемся должниками. Этот долг мы унаследовали от наших прародителей. Псалмопевец Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Все мы в таком положении, что не имеем чем заплатить наш долг. Правда, до некоторой степени мы можем исправить наше поведение. Некоторым это удается сделать, и они начинают заметно вести другой образ жизни. Но, дорогие мои, какой бы у нас ни оказался успех в этом отношении, это ничуть не изменяет наше прошлое. Скажем, что мы решили с этого дня начать, как говорят, новую страницу нашей жизни. И нам бы удалось это сделать. Но, дорогие мои, это новое начало никак не покроет ответственности за прошлые наши долги. Те долги так и остались. Исправить прошлое мы никак не способны. Прошлое уже состоялось, оно невозвратимо. Слово Божие говорит, что всякое преступление и непослушание получит праведное возмездие, и что возмездие за грех – смерть. Бог свят и справедлив, и потому должен наказать за соделанные преступления против Него. Мы не в состоянии удовлетворить требования Бога за нарушение Его заповеди. Искупить наш грех мы не можем ни слезами, ни молитвами, ни добрыми делами, ни обетами, ничем. Некоторые думают, что все же как-то смогут отмаливать свои грехи, как они говорят, или как-то сгладить постом или наказанием себя, самоотвержениями или какими-то подвигами. Мои друзья, это невозможно. Все наши добрые дела перед Богом, как запачканная одежда, все мы стоим виновными и должниками перед Богом. Так что эти два человека, несмотря на разницу в размере их долга, были в одинаковом положении перед своим кредитором. Симон Фарисей, смотря на эту женщину-грешницу, думал, что он стоял перед Богом совсем на другом уровне, чем она. И он считал, конечно, что его уровень куда выше. А Господь, обратившись к нему, говорит: «Я имею нечто сказать тебе, Симон». И привел эту притчу, которая показывает, что они ничем не отличались друг от друга. Разница была лишь в том, что женщина считала себя большой грешницей, а Симон видел себя настолько хорошим человеком, что не мог себя и сравнивать с этой падшей женщиной. Христос этой притчей говорит и нам, что, во-первых, все мы перед Богом стоим равными в нашем падшем и греховном состоянии. В этом нет ни малейшей разницы. Все мы являемся должниками. Во-вторых, Христос так ярко указывает нам этой притчей, что мы не только должники, но мы не в состоянии покрыть ничем наш долг перед Ним. Нам просто нечем заплатить за Него. И третье, что Иисус Христос хочет нам этой притчей сказать, что покрыть, освободить нас от нашего долга может только взаимодавец, тот, которому мы должны. Он один может простить нам долг. Но как они не имели чем заплатить, сказано, он простил обоим и тому, который был должен 50 динариев, и задолжившему 500 динариев. Раз прощение этих двух должников не зависело от их старания и каких-либо попыток хоть частично покрыть свои долги, то что оставалось им делать? Что в таком случае подсказывает мудрость? Честно, откровенно признаться в полной своей беспомощности уплатить свой долг. Ни 90%, ни даже 1% я не в состоянии уплатить. Я должен признаться в полной своей несостоятельности. Больше того, я должен перестать надеяться на то, что когда-нибудь я все же смогу заплатить этот долг. Это величайший самообман, дорогие друзья. Я никогда не смогу это сделать. Мой долг настолько велик, что я не в состоянии его заплатить. Мудрость мне опять подсказывает: признайся, что ты нищий, и поверь, что ты можешь рассчитывать только на милость твоего взаимодавца. Приди к Иисусу со словами песни, которые мы так часто поем: «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». И когда ты так придешь к Нему, тогда ты сможешь с уверенностью в своем сердце спеть следующий куплет. «Таков, как есть, меня ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир твой мне. К тебе я прихожу, Спаситель, дай мне тебя познать вполне». Представьте себе, какую радость пережили эти два должника, когда они услышали из уст своего взаимодавца: «Я вам прощаю весь ваш долг». Возможно, что когда они услышали, что кредитор потребовал, чтобы они пришли к нему, то на пути к его дому они пережили и страх, и трепет. Они могли ожидать любого наказания, могли ожидать и заключения их в тюрьму, а это значит, что они будут разлучены со своими семьями. Возможно, что в семье конфискуют все имущество и заберут детей за их долг. Мрачные мысли рождались в голове. И каково было их изумление, какова была их радость, когда взаимодавец вручает им расписки: «Долг ваш прощен сполна. Вы ничего не должны мне с этой минуты». Так Бог прощает грешника, когда тот приходит к нему со всеми своими долгами, неся ему свое порочное, греховное прошлое и настоящее. Это все, что грешник может принести и сложить у ног милующего Бога. Когда Господь прощает, то Он не оговаривает и не ставит условия, что, мол, «я прощаю тебе временно, с исполнительным сроком, на таких-то условиях, что вот если ты докажешь, что достоин прощения, тогда я тебя прощу полностью». Нет, Бог так не прощает. Послушайте, как Он поступает с нашими долгами. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Как далеко восток от запада, так удалил я от вас беззаконие ваши». Да, тот, кто пришел к Господу со всеми своими грехами, рассчитывая только на милость Божию, может с радостью и с благодарностью сказать вместе с пророком Исаией: «Ты, Господи, бросил все грехи мои, весь мой долг, не часть, а весь, за хребет свой, слава и благодарение Ему». Тот, кто так прощен, он или она не может не возлюбить своего благодетеля. Христос заканчивает свою притчу вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Как нам понять эти слова? Неужели это значит, что только те, которые больше грешили или которые совершили тяжкие грехи, способны любить больше? Неужели предпочитательнее побольше грешить перед тем, как прийти к Иисусу и получить прощение, и затем более возлюбить Его? О, не допусти даже мысли такой! Нет, дорогие мои, когда мы вспомним, как дорого стоило Богу прощение наших грехов, это прощение стоило жизни Сына Его, тогда и малейшее наше преступление окажется огромнейшим грехом. Чем больше мы сосредоточим наше внимание на Иисусе, и чем ближе мы подойдем к Голгофскому кресту, где был распят наш Спаситель Иисус Христос, тем огромнее окажется наш грех, и тем больше мы возлюбим нашего дорогого Господа, который ценой своей жизни сполна заплатил наш долг. Слава и благодарение Ему! Тогда и мы пойдем к ногам нашего Спасителя и горячими слезами омоем ноги Его. Тогда и мы в смирении и покаянии будем целовать Его святые пронзенные ноги. Склонись сейчас, мой дорогой друг, у подножия Его креста. Прислушайся к голосу Его. Что Он скажет тебе? Если ты пришел к Нему с бременем твоего неоплатного долга, признайся, что тебе нечем заплатить за Него, и ты ожидаешь только милости от Него, тогда Он тебе скажет те слова, которые Он сказал женщине-грешнице: «Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя, иди с миром».

Все, что сейчас есть в моем характере, привычках, наклонностях и многие вещи в материальном мире, это все результат и следствие определенных мыслей, когда-то допущенных и культивируемых в моем сознании. В книге «Притч» сказано: «Каковы мысли в душе его, таков и он» — Притчи 23:7. Библия пронизана стихами о том, что Бог взвешивает не дела, а то, что происходит в сердце человека. Поэтому в первую очередь мы должны учиться контролировать не свои слова и поступки, а свои мысли. Проблема только в том, что человек не может не думать о греховном. Нас всегда к этому тянет, и мы ничего не можем с этим поделать. И даже если вам кажется, что вы встречали человека с самым примерным образом жизни, вы еще не знаете, какие мысли роятся у него в голове. Научиться избегать и побеждать нечистые мысли можно только тогда, когда вы позволите Богу изменить ваше сердце, получите природу Христа. Тогда вы обретете способность учиться у Христа думать правильно и хранить ваше новое сердце больше всего хранимого. Потому что так написано: «Самое важное для тебя — быть осторожных в мыслях твоих, от них зависит твоя жизнь» — Притчи 4:23. Контролируй и осознанно потребляй информацию. Фильтруй музыку, которую ты слушаешь, видеоконтент, круг общения, ведь все начинается с мысли. И если понимаешь, что не справляешься с нечистыми мыслями, скажи об этом Богу, и Он обязательно тебе в этом поможет.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

«Мой Господь Иисус, я иду за Тобой. Ты когда-то позвал и зовешь меня вновь. Этот путь навсегда стал моею судьбой. Маяки на нем — вера, надежда, любовь. Я иду за Тобой сквозь метель и туман. Меня ветры секут и пронзают дожди. А вокруг миражи, суета и обман. Но по узкой тропе Ты идешь впереди. Ты из грязи поднял и повел за собой. Ты вдохнул в меня жизнь и дал силу идти. Каждый день терпеливой и чуткой рукой отсекаешь все лишнее в этом пути. Я не знаю, конец близок или далек, на пути добровольной потери души. Но я знаю, прекраснейший будет итог на обещанной встрече у райских вершин».

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

Я читаю послание к римлянам, 5 главу. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. А теперь я читаю 6 главу послания к римлянам святого апостола Павла. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а по благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Я теперь читаю 7 главу послания апостола Павла к римлянам. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил.
а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего и Иисусом Христом Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Мы читаем послание к римлянам, 8 главу. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. Помышления плотские — суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники,
наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господи нашему.

Но Лот сказал им: «Нет, владыка». Бытие 19:18. В нашей жизни мы можем совмещать несовместимые и иметь печальные последствия от этого. Признавать Господа владыкой и говорить Ему «нет» — это крайняя степень непоследовательности. Или Господь есть Бог, то ты повинуйся Ему, или не признавай Его своим Богом, и тогда делай, что хочешь. Лот был праведником. Он знал истину, мучился в своей душе, когда видел и слышал о беззаконии. По великой милости Бога он был чудесным образом избавлен, его рука была в руке ангела. И после всего этого Лот Господу говорит «нет». «Ты, владыка, ты меня избавил, и я не сомневаюсь, что ты истребишь Содом, но не согласен с твоим повелением, что мне дальше делать. Позволь мне внести корректировку в твои планы, потому что я не могу спасаться на гору». Бытие 19:19. За этими словами стоит противление, несогласие и даже унижение владыки. Неужели умственные способности Господа ниже твоих? Неужели тот, кто вывел тебя, не знает, куда тебе лучше спасаться? Неужели Господь погубит тебя после того, как избавил? Мы знаем, что потом случилось с Лотом. Он был опозорен своими дочерями. Не согласившись с лучшим Божьим планом спасения, он получил то, что получил. Там, на горе, Лота и его дочерей ожидала совсем другая жизнь, потому что Божьи планы всегда нам ко благу, всегда к миру, а не к позору. Не будем спешить осуждать Лота, а лучше посмотрим на себя, на свое отношение к Богу. Да, мы христиане, мы верим, что Бог наш Отец, но как часто при этом на Его святую волю, на Его повеление мы говорим «нет». Многократно Господь призывает Своих к святости, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят» 1 Петра 1:16. Без святости никто не увидит Господа. А на практике многие верующие на призыв к святости говорят «нет». Они считают, что можно ходить по нечистым сайтам, смотреть разврат и при этом называться святыми. Господь повелевает Своим не дружить с этим миром, и тех, кто нарушает Его повеление, Он называет прелюбодеями. Наш Отец призывает делать добро всем, быть кроткими, послушными, честными. Но что мы видим в реальности? То, что многие христиане Богу говорят «нет» и модифицируют Его повеление. Что будет с теми, кто так поступает? В лучшем случае их ожидает судьба Лота, а в худшем — тьма внешняя и вечное мучение. Пример Лота оставлен нам для того, чтобы мы в точности повиновались Господу, чтобы наши слова и действия говорили о том, что Он действительно наш владыка».

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

шепот любви. Опять люблю, хочу шептать, но нет единственной на свете, что с губ моих сорвет печать и взглядом ласковым ответит. Наверное, я приговорен молчанием заполнять пространство. Не писан для меня закон, в котором двое постоянство. И все же я шепчу, люблю. И знаю, что меня услышат, пусть этот мир холодный лют, молитва вознесется выше.

Момент творения. Молитва озадачила ученых. Несколько лет назад в ежегодном научно-медицинском журнале Southern Medical Journal сообщалось, что молитвы помогают больным, даже если они не знают, что за них молились. Но некоторые ученые, принимавшие участие в эксперименте, заявили, что не признают исцеляющую силу молитвы, пока сами не увидят чудо, которое можно зафиксировать документально. Большинство ученых – эволюционисты. Соответственно, они могут принять лишь то, что можно пронаблюдать и измерить. Конечно, такой подход не оставляет места для существования Бога, человеческой души или отношений человека с Богом. Тем не менее, был проведен ряд исследований христианской молитвы, и все результаты указывают на то, что молитва действенна. В упомянутом исследовании те 12% пациентов, за которых молились, поправились значительно быстрее, чем те, за которых не молились. Христианам следует осторожно относиться к научным исследованиям молитвы. Мы молимся потому, что наш любящий Небесный Отец наказал нам молиться и обещал услышать наш призыв. Каждый из нас – личность, и Бог относится к нам как к уникальным созданиям, а не как к материалу для статистических экспериментов. И, конечно же, не стоит воспринимать молитву как средство давления на Бога. То, что делает Бог, Он делает по своей воле, а не по нашей. Но подтверждение того факта, что молитва действенна, укрепляет нас в вере и помогает убедить других, что Бог действительно стремится к общению с каждым из нас. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Один знатный и богатый француз по имени Черни попал при Наполеоне I в тюрьму по обвинению в государственной измене. В камере, которой находился под арестом Черни, примыкал маленький тюремный дворик, обнесенный высокой стеной. В нем узнику разрешалось ежедневно проводить несколько часов на свежем воздухе. Ночью он мог через маленькое окошечко в камере восхищаться усыпанным звездами небом. Однако Черни был убежденным атеистом. Он не верил, что все создано Богом, и не задумывался над тем, что Бог проявляет себя в своем творении. Напротив, с горечью в душе он нацарапал на стене дворика все, что произошло случайно. Это было кратким изложением его вероисповедания. Однажды, когда Черни вновь гулял взад-вперед по тюремному дворику, он, к своему удивлению, обнаружил под этими словами у самого основания стены маленький цветок, пробившийся из щели между камнями. Созерцание этого цветка привело к удивительным переменам в жизни узника. С интересом он день за днем наблюдал за его ростом. При этом в его сердце возникали новые мысли. На первый вопрос, каким образом это растение попало в такой голый и каменистый двор, можно было еще довольно легко ответить. Возможно, семя было занесено какой-либо птицей или ветром и нашло достаточно почвы для своего развития. Но тут возникали и другие вопросы. Почему этот скромный цветок, название которого он даже и не знал, так прекрасно и искусно устроен? «Совершенно случайно», — убеждал он себя. «Случайно? Нет, невозможно, совершенно невозможно», — говорил ему внутренний голос. Таким образом, этот цветок стал серьезной проповедью для своего ежедневного наблюдателя и возбудил в его сердце сильную бурю. Разве не были нацарапанные им на стене слова большой глупостью и ложью? Может ли быть на самом деле все случайным? Каким образом на листочках цветка образуются маленькие нежные прожилки? Как образуется такая изящная и закономерная сеть, подобная паутине? И как объяснить, что каждый стебелек находится на своем определенном месте, так что все в целом образует удивительную гармонию? Когда цветок наконец распустился, и Черни увидел всю его красу, радости его не было конца. С восторгом рассматривал он нежные пурпурные лепестки с серебряной окантовкой. Каким удивительным произведением искусства был все же этот маленький цветок? Узник огородил цветок щепками, чтобы защитить его от ветра и дождя, и ежедневно разглядывал его с неослабевающим восхищением. И каждый раз, когда он возился с ним, ему казалось, что цветок беседует с ним. «Как ты можешь терпеть эту ложь на стене надо мной? Невозможно, чтобы она оставалась твоим убеждением. Как ты не можешь понять, что существует некто, который создавал все и который всему дает жизнь? Он и меня создал таким нежным и неповторимым». Черни не мог больше противостоять этой тихой и настойчивой проповеди. Он поверил ей и стер свою лживую надпись над цветком. «Каким же я был глупцом», — сказал он себе сам. «Но Бог все же покорил меня и восторжествовал над моей гордыней. Теперь он от всего сердца мог вместе с псалмопевцем сказать: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Псалом 32, 6, 9. Бог послал через цветок этому заблудшему человеку еще и другое благословение. Заключенного в соседней камере время от времени посещала его дочка. Ребенку сильно понравилось, что Черни так заботится о цветке у стены. Она рассказала об этом супруге начальника тюрьмы.
Затем эта история пошла из уст в уста и вскоре дошла до императрицы Жозефины. Последняя рассказала императору об этом необычайном узнике, который так дорожил цветком, и поэтому, пожалуй, должен был иметь и доброе сердце. Она склонила Наполеона к аудиенции с заключенным, и после разговора с ним император даровал ему свободу. Черни выпустили из тюрьмы, но прежде всего он выкопал тот цветок, принес его домой и посадил в свою оранжерею, продолжая ухаживать за ним с прежней любовью. В дни одиночества это маленькое растение привело его к вере в Бога и явилось также поводом к его освобождению. Таким образом, Бог освободил его от двойного заключения. Остаток своей жизни он провел в искреннем служении Богу, который таким чудным образом открылся ему в своем творении и в своем слове.

Церковь – не организация, а живой и вечный организм. Никто никогда никакими силами не сможет ее уничтожить. Даже силы ада не в состоянии этого добиться. Церковь родилась на земле, но будет вечно жить в небесах. Все остальное, созданное и организованное на земле, в свое время погибнет. Что нужно, чтобы совершилось созидание церкви? Библия говорит, когда придет полнота возраста церкви, до времени, пока войдет полное число язычников. Для всех нас, происходящих из языческих народов, есть время для оправдания голгофских страданий Христа, но только до того момента, когда в определенное Богом число придет к вере во Христа последний человек из язычников. И потому умножьте ваши молитвы за тех, кто вам особенно дорог, но еще не вошел в число искупленных. Молитесь за тех своих сыновей и дочерей, которые блуждают в этом мире. Молитесь за неверующих мужей и жен, за неверующих родителей, за родственников, чтобы они успели войти до определенного Богом времени в число искупленных. Не отчаивайтесь, если иногда вам кажется, что молитвы ваши безответны. Знает Господь, когда и ваша молитвенная чаша будет полна. У вождя негритянского племени смертельно заболел маленький сын. Он пригласил по обыкновению колдунов, но они не смогли помочь. Тогда он обратился к миссионерам, попросив их молиться за сына. Всю ночь молились миссионеры о выздоровлении больного, но мальчик, приняв Христа своим спасителем, с улыбкой под утро скончался. Миссионеры говорили Богу: «Вот удобный случай, если Ты, Господи, вылечишь мальчика, многие уверуют в Христа и воздадут Тебе славу». С поникшими лицами пришлось миссионерам оставить жилище вождя. Однако, каково было их удивление, когда спустя некоторое время приходит к ним вождь племени и просит преподать ему крещение. «Что же произошло? Как ты уверовал?» — спросили миссионеры. «Я сильный рослый мужчина и воин, но боюсь смерти, а мой сын был маленьким, слабым и щупленьким, но с улыбкой ушел к вашему Богу. Малыш не боялся смерти, такого Бога и я хочу иметь». Миссионеры думали, что пробуждение к вере должно начаться через выздоровление ребенка, но Бог знал, что оно может начаться и через смерть. Молитвы миссионеров не пропали даром. Дух Святой перед троном Отца и Господь дали им то, о чем они просили — пробуждение и спасение погибающим. Есть очень важное условие для того, чтобы никто не был найден повинным в день Господень. Будьте готовы. О готовых ко встрече со Христом сказано и в первом послании к Коринфянам. «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Священное Писание наставляет: «Посему мы не унываем, но если внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот оно условие для верующих — быть готовым, омываться и обновляться, или, как говорится в Откровении, «блажен бодствующий и хранящий одежду свою». После теплого летнего дождика дети с радостью бегали и прыгали по лужам. Только один стоял в стороне. Подбежав к нему, дети спросили: «Почему ты не бегаешь с нами?» «Я не могу, я царский сын, а в царской одежде по лужам не бегают». На нас, верующих, царские одежды. Нам надлежит получить в наследство по завещанию Царство Небесное. Нам надлежит и царствовать царством грядущим и вечным. Не нам бегать по мирским лужам. Не нам оскверняться мирскими беззакониями. Если бы очи всех людей были способны увидеть и наши духовные одежды, многие из нас вели бы себя иначе. Многие прекратили бы греховное участие в делах беззаконных. В духовных одеждах не ходят, где попало. Эти одежды хранят. И люди, хранящие такие одежды, блаженны, ибо для них открыт самый славный город, который приготовил Бог для возлюбленных своих. Это город,
архитектором и строителем которого является сам Бог и Отец наш Небесный. Город чист и свят, и ничто нечистое туда не войдет, и никто нечистый не вкусит там от древа жизни. Вот почему и сказано: «Блажен хранящий одежду свою». И потому блаженны омывающие одежды свои. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Его может смыть пятна греха с тебя. Кровь, что на кресте пролил Христос, может сделать снега белей. В центре Кельна в Германии стоит церковь высотой в 147 метров. Возводился храм 600 лет, и только 100 лет назад строительство было завершено. Но в последние десятилетия песчаные камни стали чернеть и осыпаться. Виной тому человеческий прогресс. Газы автомобилей, выбросы заводов отравляют воздух. Дорогие слушатели, и мы с вами находимся в погибающем мире, и мы отравлены ядом беззакония последнего времени. Само по себе наше пребывание на земле требует постоянно омывать наши одежды, постоянно обновляться в милости Христа. Одно пребывание в утопающем от греха мире вызывает необходимость постоянно обновляться, омывать свои одежды. Верующие в своей совокупности составляют церковь или храм Божий. Этот храм строится тысячелетия из миллионов и миллиардов живых камней, из верующих. Этот храм постоянно подвергается буйствам бушующей и отравленной стихии мира сего. Мы, члены Церкви Христовой, постоянно очищаемся кровью Христа и таким образом храним Церковь. Как только придет последний язычник, и в лице его будет в этом храме положен последний живой камень, Церковь будет навеки со Христом. Два условия завершения строительства храма Господнего — спасение последних людей из числа язычников и наше постоянное и всеобщее обновление, очищение и хранение одежд наших. Молитесь о себе, стремитесь, чтобы одежды ваши всегда были чисты. Молитесь за последних, которые еще приложатся к церкви, за тех, кто дорог вам, чтобы их Господь приложил в число народа своего. Молитесь, как Мария, омывшая слезами ноги Христа и услышанная без слов, как женщина, которая коснулась Господа и была исцелена. И если из вашего сердца вырвется несколько слов Господу, не противьтесь, но поспешите принять добрую весть спасения нашего в Иисусе Христе.

В эфире передача «Это интересно». А вы знаете, как орлица выбирает себе отца для своих орлят? Она делает такую интересную вещь. С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает там кружить. Вокруг самки начинают летать орлы. Тогда она бросает эту ветку вниз, а сама смотрит. И вот какой-то орел подхватывает эту веточку в воздухе, не дав ей упасть, а затем приносит ее к самке, очень аккуратно, из клюва в клюв. Орлица берет эту ветку и опять бросает вниз. Самец вновь ее ловит и приносит ей, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если на протяжении определенного времени и неоднократных бросаний ветки орел каждый раз подхватывает ее, то самка выбирает его. Зачем она это делает, вы поймете потом. Затем они собираются высоко на скале. Вьют гнездо из жестких прутьев. Редкое, достаточно жесткое. И мама с папой начинают выдирать из себя, из своей собственной плоти, клювом пух и перья. Этим пухом и перьями они выстилают гнездо, забивают все дырки в нем, делают его мягким и теплым. В такое мягкое и теплое гнездышко орлица откладывает яйца. Затем они высиживают птенцов. Когда появляются орлята, а они приходят на свет Божий такими маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своим телом, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы растут. У них начинают расти перья, крепнут крылья и хвост. И вот они уже оперились, хотя еще маленькие. Тогда мама с папой видят, что уже пора. Папа садится на край гнезда и начинает колотить по нему крыльями. Молотит, колотит, трясет это гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас, который в самом начале они сплели и сложили. А птенцы сидят в этом вытрясенном гнезде. Им неудобно, жестко. Они не понимают, что же случилось. Ведь мамочка и папочка были раньше такие ласковые и заботливые. Мама в это время летит куда-нибудь, ловит рыбку и садится где-то в метрах в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели. Потом на виду у своих птенцов начинает эту рыбу потихонечку кушать. Птенцы сидят в гнезде, кричат, пищат, не понимают, что же случилось. Ведь раньше все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все пропало. Гнездо стало жесткое, перьев и пуха уже нет. И еще родители сами рыбу едят, а им не дают. Что же делать? Кушать ведь хочется. Надо выбираться из гнезда. И тогда птенцы начинают делать движения, которые они никогда раньше не делали. Они и дальше их не делали бы, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают ползти из гнезда. Вот орленок вываливается, такой неуклюжий, еще ничего не умеет, ничего не знает. Гнездо стоит на скале, на отвесном утесе, чтобы никакие хищники не подобрались. Птенец срывается с этого склона, брюхом по нему едет, а потом летит в пропасть. И тут папа, тот, который ловил когда-то веточки, стремглав бросается вниз и ловит себе на спину этого орленка, не дав ему разбиться. И потом на спине он поднимает его опять в неудобное гнездо, опять на скалу. И все начинается сначала. Эти птенцы падают, а отец их ловит. У орлов ни один орленок не разбивается. И вот в какой-то из моментов падения орленок начинает делать движение,
которого никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки крылья, попадая в поток воздуха, и таким образом начинает летать. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец начинает летать сам, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят ее ему в клюве. Это очень хороший пример, как нам воспитывать своих духовных и физических детей. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке, не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, свое время, мудрость и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она же не хочет, чтобы ее дети разбились.

Жил в детском доме мальчик-сирота. От остальных детей он отличался. Ребенок никогда не улыбался, печально были сомкнуты уста. Имел он кров, он сыт был и одет, и малыша почти не обижали. Но на ресничках капельки дрожали, когда с ним кто-то говорить хотел. Он не играл, не бегал, не шалил, смотрел на всех совсем не детским взглядом. «Малыш, ну что тебе для счастья надо?» «Я маму жду», — в ответ он говорил. Ребенок долго, терпеливо ждал и от окна не отходил упрямо, шептал: «Придет, придет со мною мама», хотя он мамы никогда не знал. А где-то рядом, в городе большом, об умершем сынишке мать рыдала. Когда ей горе не под силу стало, она пришла однажды в детский дом. О, сколько пар серьезных детских глаз с надеждою на женщину смотрело, и сердце женское огнем горело. Как одного я выберу сейчас? И, вспоминая сына своего, похожее лицо найти пыталась. Нелегкая задача ей досталась, как среди многих выбрать одного. Но вот малыш, в глазах вопрос немой, глаза не говорили, а кричали не детскую отчаянной печалью, и женщина сказала: «Этот мой!» По-матерински нежно обняла, головку детскую к груди прижала, жизнь и судьбу в руках она держала и мальчика как сына приняла. Узнал ребенок, что такое мать. Жил в теплом доме, ласкую согретый, смеяться научился, как все дети, и рад был маму мамой называть. И мы влачили жалкое сиротство, в нас по-сиротски плакала душа. Жить на земле людей совсем непросто, порой не только жить, но и дышать. Мы были одинокими, не знали, чего для счастья не хватает нам. Мы любящего никого не ждали, не поднимали взоры к небесам. Но кто-то нас любил любовью нежной, и кто-то счастья нам желал добра, и кто-то любящий жалел нас грешных, и кто-то, как детей, обнять был рад. Оставил Бог небесные чертоги, сошел в Иисусе к жителям земли усыновить не одного, а многих, чтоб мы покой и счастье обрели. Бог принял нас в отцовский дом навеки, и рук его тепло узнали мы, и что такое благодать и реки, и как прекрасно солнце после тьмы. Узнали мы отцовскую заботу и нежную отцовскую любовь. Теперь мы дети Божии, не сироты, усыновила нас Иисуса кровь. А чье-то сердце плачет одиноко, кому-то негде голову склонить, но дом отца не в стороне далекой, и ты в отцовском доме можешь жить. Приди к нему, и он осушит слезы, когда войдешь ты под отцовский кров. Не будешь сиротой, и стихнут грозы, Господь тебя усыновить готов.

В нашей вчерашней радиобеседе мы говорили о типе обеспечения, который покрывает любую сферу нашей жизни. Обеспечение, происходящее из исполнения Божьей воли. Мы цитировали из первого послания Иоанна, 2 главы 17 стиха. Читаю. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Мы также указали на контраст, который существует между временным и вечным, то есть постоянным. Этот мир со всеми своими амбициями, своими целями, институциями является временным миром, который проходит. Но воля Божья является вечной, и тот, кто исполняет, осуществляет волю Божью в своей жизни, становится вечным и неуничтожимым, как и сама воля Божья. Так как воле Божьей суждено господство в этом мире, каждый, кто связан с нею и исполняет ее, осуществляет ее верою и посвящением, приобретает признаки воли Божьей, то есть будет также господствовать. После этого мы указали на то, как этот принцип действовал в жизни Господа Иисуса Христа. Его всеобщим мотивом было не исполнение своей воли, но воли пославшего его Отца. Так долго, как Он, то есть Христос, осуществлял на земле волю Божью, ради чего Он и пришел на землю, никто не мог сделать Ему никакого вреда. Никто не мог его подвергнуть аресту. И отнюдь не потому, что у него была какая-либо материальная защита. Нет, ее у Христа не было. Он просто жил в совершенной воле Божьей и был непреодолимым. Сегодня я желаю проиллюстрировать этот же принцип жизнью одного из Божьих слуг Ветхого Завета Иисуса Навина. Тема настоящей радиобеседы «Как быть непреодолимым». Дорогой радиослушатель, слушай эти слова. Ты имеешь право прийти к выводу, что и ты можешь стать непреодолимым. Да, мы можем стать непреодолимыми, если начнем применять к себе принципы, которые мы излагаем в настоящей радиобеседе. Иисус Навин провел 40 лет в служении Моисею в пустыне. Но именно эта позиция служения приготовила его и сделала вождем. И когда умер Моисей, Иисус Навин, как Богом указанный преемник, перебрал руководство Израилем. Вот слова, с которыми Бог дал поручение Иисусу Навину. Они найдены в книге Иисуса Навина, первой главе, в стихах от 1 до 9. Читаю. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которые ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего, до реки Великой, реки Евфрата, всю землю Хитеев и до Великого моря, к западу солнца, будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих,
но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебя, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Это было поручение Иисусу Навину, данное ему лично Господом. А теперь я желаю указать на некоторые важные моменты этого поручения, которые относятся и к нам сегодня. Прежде всего, в стихе 6 Иисус Навин получил данное ему Богом задание. Бог сказал ему: «Ты поведешь этих людей, и они унаследуют землю». Это и было задание, данное Иисусу Навину. Я сказал вчера, что есть где-то у Бога книжный свиток, и в этом свитке есть задание для каждого из нас, своя собственная роль. В случае с Иисусом Навином, его ролью, его заданием было вести израильтян в обещанную страну. Мы все должны начать с того, что у каждого из нас есть свое задание. Это и есть основа нашего обеспечения. Кроме этого, у Иисуса Навина был специальный источник силы. Его сила зависела от Божьего закона, Божьего слова. Стих 8. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Я всегда даю следующий комментарий этому тексту. «Думай о законе, беседуй о нем, действуй по закону». Те же принципы относятся и к нам. Слово Божье доступно нам сегодня. Мы должны его внимательно читать, размышлять над его истинами. Мы должны беседовать о нем. Оно должно быть в наших устах. Мы должны действовать по этому слову, жить согласно с его требованиями. На этом основании Иисусу Навину сказано было быть сильным и смелым. Заметили ли вы, что в прочитанном нами отрывке повеление Господа быть сильным и мужественным повторяется много раз? В стихе 6 Господь говорит: «Будь тверд и мужествен». В стихе 7 Он говорит: «Только будь тверд и очень мужествен». В стихе 9, наконец, сказано то же самое. «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся». Когда Бог говорит нам быть сильными и мужественными, то это большое для нас ободрение. Это нечто чудесное. Сам Бог сказал мне быть сильным и бесстрашным. Я желаю заметить, что если Бог говорит эти слова, то у Него для этого есть всегда достаточная причина. Это значит, что мы будем в такой ситуации, в котором нам придется иметь и силу, и мужественность. Так что в этих Божьих словах имеется также и Божье предупреждение. В такой же самой степени, как Иисус Навин, нуждавшийся в силе и отваге, чтобы осуществить данное ему Богом задание, если мы желаем осуществить Богом данное нам задание, мы должны также оказаться сильными и мужественными. Мы читаем также, что на этом основании Бог обещал Иисусу Навину быть с ним везде, на всяком месте. Он гарантировал ему свое личное присутствие всегда и везде. В стихе 5 Бог говорит: «Как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». В стихе 9 сказано опять: «Ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Эта истина также касается нас, верующих во Христа. Если все необходимые условия будут нами выполнены, Бог скажет нам: «Я буду с тобой всегда. Я никогда не оставлю тебя и не забуду тебя». И когда мы будем осуществлять волю Божью, мы будем непреодолимы, подобно Иисусу Навину. Стих 5 говорит: «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей.
эти слова, тем не менее, верны только по отношению ко всем тем, кто осуществляет на земле Божью волю. Почему? Потому что если вы работаете для Бога, то никто и ничто не может быть оппозицией для Бога. Но если человек перестает осуществлять волю Божью в своей жизни, он автоматически теряет привилегию непреодолимости. Итак, мы должны базировать свою жизнь на принципах Священного Писания. Это была Божья инструкция Иисусу Навину. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Мы должны размышлять над истинами Библии, беседовать о Библии и жить сообразно с ее уставами. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

что унываешь ты, душа моя?» Псалом 42:5. Есть ли основания унывать? Разве только по двум причинам. Если мы еще не обратились к Богу, или уже обратившись, продолжаем жить во грехах. Только в этих двух случаях есть полное основание для уныния. А помимо этого, нет ни малейшего основания для уныния, так как мы всегда имеем возможность открывать в молитве перед Богом все наши нужды, уповая на всемогущество и любовь Божию. Уповай на Бога, не забывай этого. Нет такого времени, когда нельзя уповать на Бога, каковы бы ни были нужды и затруднения, даже тогда, когда по-человечески всякая надежда потеряна. Но, уповая на Бога, мы убедимся в конце концов в том, что делали это не напрасно. Господь пришлет нам свою помощь в свое время. Это мною было много раз испытано. Когда не было никаких надежд, помощь приходила от Господа. Он не ограничен. У Него десятки тысяч разных способов и путей для того, чтобы подать нам помощь в свое время. Мы лишь должны открыть свое положение перед Ним в детской простоте, изливая свое сердце, и сказать: «Я недостоин того, чтобы Ты внял мне и ответил на мою молитву, но ради Господа Иисуса Христа, ради имени Его, внемли молитве моей и даруй просимое». Научи меня в тишине и с терпением ожидать Твоего ответа. Я верю, что в определенное Тобой время Ты даруешь просимое. Больше молитвы, больше упражнения в вере, больше терпения в ожидании, и последствием будет благословение, и благословение обильное. Это я испытал в моей жизни бесконечное число раз. И поэтому я постоянно твержу себе: уповай на Бога. Не унывай в пути своем, в надежде ободрись, в минуту жизненных скорбей к Иисусу ты склонись. Скажи Ему: и жизнь мою, и мысли знаешь Ты. К Тебе иду, Тебя прошу, помощник только Ты.

0: Ты тратишь свою жизнь,
1: размениваешь на грош,
0: и тут, и там, по пустякам, душу распродаешь.

чаша, пустой стручок, горсточка праха ценой 8 франков, но в каждом из нас есть маленькая часть. Это душа, и сделать свой выбор она должна.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Михей 7:18. Бог простит тебя. В доме Мари Дюран в департаменте Ардеш во Франции находится музей, рассказывающий о жизни этой женщины-христианки, которая за свою веру была заключена в тюрьму на целые десятилетия. Ремонтируя крышу этого дома, рабочие обнаружили плитку с надписью «Бог простит тебя». Мы не знаем, для кого это предназначалось, но во времена гонений человек, написавший эти слова, несомненно думал о тех, кто преследовал протестантов. Так когда-то Господь Иисус, говоря о своих палачах, попросил Отца: «Прости им, ибо не знают, что делают» — Луки 23:34. На той плитке было написано не просто «Бог простит», а «Бог простит тебя». Это «тебя» относится к каждому, особенно к тому, кто не упорядочил свои отношения с Богом. Бог есть любовь, и Он готов простить любого. Необходимо, однако, признать себя грешником и принять Его благодать, которую дает всякому, кто просит об этом. Но Он не навязывает ее. Пока еще продолжается День благодати, и Бог проявляет долготерпение. Но скоро двери закроются. Тогда будет слишком поздно. Вы несете ответственность перед Богом. Если вы не откликнулись на Его предложение о прощении, вас будет судить Иисус, которого вы отвергаете. Так что нужно делать? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.

накормлены до сыта муж и дети, я Господа всегда благодарю за то, что мне даровано все это. Нет, я бы накормить их не смогла, не сею хлеб и жать не научилась. Беру рукою с Божьего стола и каждый день Господню вижу милость. Когда за стол садится вся семья, о, может быть, они не замечают, хлеб на столе, заслуга не моя, подарок Божий с неба, я то знаю. Смотрю, как дочка маленькая ест, как крошки хлебные на стол роняет, в достатке хлеб, и к хлебу что-то есть. Пред Господом я голову склоняю, за ласку и тепло благодарю, за нежную отцовскую заботу, сердечное спасибо говорю, за милость Божью славлю имя Бога, за то, что нет войны, и на полях ко времени пшеница созревает, и вновь благословляется земля, приходит осень, жатва наступает. И хлеб вновь становится зерно, и щедрости Господней нет предела. От Господа не только мне дано, не для меня одной пшеница зрела. И в вашем доме тоже стол накрыт, вы тоже не считаете кусочки. Пусть Господа душа благодарит, давая хлеб для сына или дочки». Насущный хлеб на день сей нам пошли. Мы просим, и Господь нам посылает. Он слышит нас, Он рядом, не вдали. Хвали Его, душа моя, хвали. Я имя Божие благословляю. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». В то утро, о котором только что рассказывал, я спустился в офис, и там ощутимое чувство любви и уверенность в спасении вновь наполнили меня. Когда пришел местный адвокат, я немного рассказал ему о том, что принял спасение, дарованное мне Иисусом Христом. Он посмотрел на меня с удивлением, но, насколько помню, ничего не ответил, а, опустив голову и постояв несколько минут, вышел из офиса. Я больше не думал о нем, но позже узнал, что замечание, которое я сделал, пронзило его словно меч, и он не мог успокоиться, пока сам не покаялся и не отдал свое сердце Богу. Вскоре после того, как мистер У покинул офис, зашел диакон Б и спросил: «Мистер Финей, вы помните, что сегодня в 10 часов будет рассматриваться мое дело в суде? Я надеюсь, вы готовы?» Перед этим он пригласил меня быть его адвокатом. Я ответил: «Диакон, я стал слугой Иисуса Христа и буду представлять Его интересы, поэтому не могу защищать вас в суде». Он изумленно посмотрел на меня и спросил: «Что вы имеете в виду?» Я в нескольких словах объяснил, что стал заниматься делом Божьим, повторил, что стал слугой Господа Иисуса Христа и теперь представляю Его интересы. Посоветовал диакону найти кого-то другого, кто будет его адвокатом в суде. Он опустил голову и, ничего не ответив, вышел. Я наблюдал, как растерянный диакон Б стоял посреди дороги и о чем-то размышлял. Потом он ушел, но, как я позже узнал, забрал свой иск из суда. После этого он начал усиленно молиться, и вскоре его духовное состояние поднялось на недостижимую до этого высоту. Прошло немного времени, и я пошел рассказать кое-кому о своем спасении. У меня было такое чувство, что внутри звучит Божий призыв проповедовать Евангелие, и я должен начать делать это, не теряя времени. Почему-то была твердая уверенность, что это мое призвание. Если вы меня спросите, как появилось это чувство, то не получите ответа, потому что я не могу этого объяснить. Но тем не менее, я был абсолютно убежден в своем призвании, как и в том, что познал Божью любовь и получил крещение Святым Духом. Теперь я был в этом совершенно уверен, отбросив всякие сомнения, и понимал, что Господь поручил мне проповедовать Евангелие. Вначале меня тревожила мысль, что, обратившись к Богу, я ради проповеди Евангелия должен оставить свою профессию, которую очень любил. Это меня смущало. Я думал о том, сколько усилий пришлось приложить, чтобы получить эту профессию, сколько времени потрачено на приобретение необходимых навыков. А теперь, из-за того, что я стал христианином, обязан только проповедовать Евангелие. Тем не менее, я пришел к выводу, что должен отдать решение этого вопроса Богу. Ведь я давал определенные обещания, уходя со своего молитвенного места в лесу. Теперь, получив крещение Духом Святым, я очень желал проповедовать Евангелие. Более того, мне ничего другого не хотелось делать. Больше не хотелось заниматься правом и уже ничего не привлекало в этой области. Желание разбогатеть улетучилось. Мне не были интересны никакие мирские удовольствия и развлечения. Все мои мысли занял Иисус и спасение, а мирская жизнь казалась мне несущественной. Уже ничего не могло сравниться по важности с приобретением человеческих душ для Бога. И никакой труд не был уже настолько сладок и величествен, как возможность показать Христа погибающему миру.
С таким горящим сердцем я отправился рассказывать о спасении всем, кого только мог встретить. Вначале я зашел к сапожнику, который был благочестивым человеком и, как мне казалось, одним из самых духовных христиан церкви. Он как раз разговаривал с сыном одного из старейшин церкви, который был приверженцем универсализма. Мистер У, сапожник, повернулся ко мне и спросил: «Мистер Финей, что вы думаете по поводу аргументов этого молодого человека?» И процитировал то, что тот говорил в защиту этого учения. У меня тут же был готов ответ, который легко развеял все сомнения. Когда юноша понял, что у него больше нет аргументов, то поднялся и, ничего не сказав, вышел. Но потом я заметил, что этот молодой человек, вместо того, чтобы идти по улице, обошел магазин, перелез через забор и направился через поле в лес. Я уже и забыл о случившемся, но вечером он пришел с сияющим лицом и рассказал о своих переживаниях и о том, что потом случилось. Оказывается, он пошел в лес и там отдал свое сердце Богу. Я говорил со многими людьми в тот день и верю, что Дух Божий коснулся их сердец. Не помню ни одного человека, который вскоре после нашего разговора не поколебался бы перед Богом. Однажды я зашел к своему другу. У него в доме жил молодой человек, который занимался производством виски. Семья друга слышала, что я стал христианином. Они собрались пить чай и уговорили меня сесть с ними за стол. Хозяин дома и его жена были очень религиозными. Но сестра одной леди, которая также там присутствовала, была неверующей девушкой, как и тот молодой человек, их далекий родственник, о котором я упоминал. Он исповедовал универсализм, был очень откровенен и разговорчив, имел энергичный характер. Хочу сделать заметку, что универсализм — это учение о возможности спасения всех людей, независимо от их веры и духовного состояния. Я сел пить чай, и они попросили меня благословить пищу. Хотя я никогда этого не делал, но, не стесняясь, начал молиться. Вдруг в моем сердце эти двое молодых людей возбудили столько сострадания, что я стал рыдать и больше не мог продолжать молитву. Присутствующие за столом потеряли дар речи, видя меня плачущим. Молодой человек тотчас встал и выбежал из-за стола. Он помчался в свою комнату и закрыл двери. Его никто не видел до утра, но когда он вышел, его лицо сияло, потому что он встретился со Христом. Позже, на протяжении многих лет, он был талантливым проповедником Евангелия. В течение всего дня в селении только и было разговоров о том, как Бог изменил меня. Одни говорили одно, другие — другое. Вечером, без какой-либо договоренности, иначе я знал бы об этом, люди шли туда, где обычно проводили молитвенные собрания. Мое обращение к Богу привело в изумление многих в городе. Потом я узнал, что незадолго до этого несколько членов церкви предложили особо за меня молиться. Но мистер Гейл их разубедил, говоря, что не верит в мое покаяние. Он рассказал им, что я просвещен в области религии, но очень ожесточен. Более того, ему не нравилось то, что я был регентом хора и учил молодых людей петь христианские гимны. Мой авторитет был у них настолько высок, что он был уверен, покаяться они смогут только тогда, когда я уеду из Адамса. После моего покаяния я узнал, что моим именем прикрывались некоторые сомневающиеся в Боге люди. Например, мистер С., у которого была благочестивая жена, неоднократно ей говорил: «Если христианство истина,
Почему вы не можете сделать так, чтобы покаялся Финей? Если его жизнь преобразится, тогда и я поверю в Бога». Пожилой юрист по имени М., который жил в Адамсе, услышав разговоры о моем покаянии, сказал, что это все обман, и я просто провожу очередной эксперимент над верующими. Тем не менее, люди побежали к молитвенному дому, как бы сговорившись. Я также пошел туда и увидел служителя и многих жителей города. Зал был переполнен, но никто не решался взять на себя инициативу начать служение. Я никого не стал ждать, поднялся и начал говорить о вере, которую получил от Бога, и, продолжая, рассказал о своих духовных переживаниях, поскольку считал это очень важным. Мистер С., который пообещал своей жене поверить в Бога, если я покаюсь, тоже был там. Также на собрании присутствовал и мистер М., пожилой юрист. То, что Господь положил мне на сердце говорить, казалось, чудесным образом завладело сердцами людей. Мистер С. встал, протиснулся сквозь толпу и ушел, забыв свою шляпу. Также и мистер М. ушел домой, заявив, что я сошел с ума. «Он действительно сумасшедший», — сказал мистер М. «Здесь нет ошибки». Как только я закончил свою речь, служитель церкви мистер Гейл встал и признался в том, что он мешал членам церкви исполнять свой христианский долг, когда отговаривал их молиться за меня. Также он признался, что в тот день, услышав о моем покаянии, не поверил этому. Он говорил это со смирением, осознав, что у него не было веры. Прежде я никогда не молился публично. Но мистер Гейл после своего покаянного признания попросил меня помолиться. Я согласился и, молясь, почувствовал большую свободу. У нас прошло замечательное собрание, и с того дня мы встречались каждый вечер на протяжении долгого времени. Дело Господне начало распространяться во всех направлениях и охватило весь город. Поскольку я был лидером молодежи, то организовал для них еще и отдельные собрания, которые все посещали. Я много потрудился ради спасения молодых душ, и Господь чудным образом благословил все мои усилия. Молодые люди каялись один за другим, и через короткое время все до единого обратились к Богу. Работа велась среди всех сословий нашего города — и даже выходила за его границы. Мое сердце было переполнено, и больше недели я не хотел ни спать, ни есть. И я буквально питался той пищей, которой мир не знает. Моя душа была полна Божьей любовью. Так я продолжал жить еще много дней, пока не понял, что нужно отдыхать и спать, иначе будет плохо». С того момента я стал более осторожным в своем труде. Я начал регулярно питаться и отдыхать. Божье Слово обладало чудесной силой. Каждый день я с изумлением осознавал, что всего несколько слов, сказанные человеку лично, могут пронзить его сердце, как стрела. Спустя некоторое время я поехал навестить своего отца в Хендерсон. Он был человеком неверующим. Должен сказать, что в нашей семье только мой младший брат был богословом. Отец встретил меня у ворот. Он спросил: «Как дела, Чарльз?» Я ответил: «Я здоров душой и телом. А вот как ты живешь, отец? Все твои дети разъехались, и я покинул твой дом. Ты уже стар, но я никогда не слышал молитвы в доме моего отца». Отец опустил голову и разрыдался. «Я знаю, Чарльз», — сказал он, — «заходи и помолись ты». Я вошел и стал молиться. Отец и мать были очень тронуты
и через некоторое время охотно приняли Господа. Мне кажется, что у моей матери и раньше было на сердце желание обрести спасение, но об этом никто в семье не знал. Я находился в той местности 2-3 дня и общался со многими людьми, которых только мог встретить. В понедельник было ежемесячное молитвенное собрание. В тех местах имелась баптистская церковь со своим служителем и еще одна маленькая церковь, в которой не было служителя. Тем не менее, население отличал невысокий моральный уровень, духовность была в упадке. Мой младший брат посещал эти ежемесячные собрания и позже мне о них рассказывал. Баптисты и конгрегационалисты обычно вместе проводили такие вечера в молитве. Но собрание посещало очень мало людей, и поэтому они проводились в частном доме. В очередной раз верующие встретились в гостиной этого частного дома. Там были лишь немногие представители баптистской и другой церкви. Диаконом той церкви был скромный худощавый пожилой мужчина по имени М. Он был тих и обычно мало говорил, обсуждая тот или иной вопрос. Поэтому все считали его благочестивым человеком. Он был прекрасным образцом диакона Новой Англии. В тот вечер его попросили вести собрание. Он, как обычно, прочитал отрывок из Писания. Верующие пропели гимн. Затем диакон М. стал с ними молиться. Мой брат сказал, что диакон М. начал молиться, как обычно, тихим слабым голосом. Но вскоре его молитва стала звучать громче и громче, наполняясь эмоциями и трепетом. Его слова приобрели особенную искренность. Он поднимался на кончики пальцев ног и опускался на пятки снова и снова, так что комната будто содрогалась. Его молитва и движения становились громче и решительнее. Вдруг он поднял стул, который стоял перед ним, и опустил его на пол. Затем поднял его еще и опустил с большей силой и чувством. Он не останавливался, и собравшимся казалось, что стул вот-вот разлетится вдребезги. В то же время братья и сестры, преклонившие колени, стали стонать, рыдать и вздыхать в отчаянной молитве. Диакон продолжал молиться, пока не обессилел. Когда он остановился, рассказывал мой брат, то никто в комнате не мог встать с колен. Люди могли только рыдать и исповедоваться перед Господом. Начиная с этого собрания, Божье действие распространилось по всему городу и окрестным селениям региона. Я говорил уже о покаянии местного адвоката У, у которого обучался праву. Также упоминал о том, что ходил молиться в рощу, где моя жизнь преобразовалась. Вскоре после моего покаяния мне сообщили о нескольких случаях обращения к Богу, которые произошли при таких же обстоятельствах. Люди шли молиться в рощу и там примирялись с Богом. Когда местный адвокат У услышал об этом на собрании, то подумал, что у него есть отдельный кабинет, где можно помолиться. Поэтому ему не нужно идти в лес, чтобы позже рассказывать похожую историю. Как оказалось, он сам себя духовно связал. Хотя это было небольшое прегрешение, но в этом проявилась гордость данного человека, которая закрывала ему путь в Царствие Божье. Из опыта своего служения я могу привести очень много подобных случаев, когда в какой-то незначительной ситуации проявлялась гордость грешника и таким образом его духовно связывала. Во всех подобных случаях человек должен уступить, иначе он никогда не попадет в Царствие Божье. Я знаю людей, находившихся неделями в великой душевной скорби. Они не выходили из этого состояния, пока не отказывались от тех убеждений, которые их связывали. Мистер У был первым таким примером.
После покаяния он рассказал, что часто во время молитвы осознавал, что именно гордость препятствует ему принять Царствие Божье, и все-таки не был готов признаться в этом даже самому себе. Он всеми силами старался заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Однажды всю ночь он молился в своем кабинете, чтобы Бог над ним смиловался. Но утром почувствовала себя таким несчастным, как никогда раньше. В конечном итоге он впал в такое разочарование, что готов был покончить жизнь самоубийством. Хотел использовать для этого свой перочинный нож, но потом отбросил его как можно дальше, чтобы не одолевало искушение. Однажды вечером, возвращаясь с собрания и вспоминая о своем нежелании идти в лес молиться, он почувствовал, как в нем взыграла гордыня. Поэтому он решил заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Он хотел найти лужу, где будет побольше грязи, встать в ней на колени и тем самым доказать, что не гордость удерживала его от молитвы в лесу. В такой душевной борьбе он находился несколько недель.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Римлянам 1:25. Внутри каждого человека есть пустота, которую может заполнить только Бог. Ведь сердце человека предназначено именно для общения с Богом. И от того, чем заполняет человек эту пустоту, зависит его жизнь. Но во все времена люди подменяли истинного Бога своими идолами. И суть этого идолопоклонства заключается в том, что место невидимого Бога заменяется видимым изображением.

не замечая этого, переключаемся на них. Но когда мы чрезмерно восхищаемся людьми и начинаем поклоняться твари вместо Творца, дарам вместо дарителя и предметы, определенные им для спасения, такие как медный змей, жертвенник и другие, превращаем в идолов, тогда он может вознегодовать. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог-Ревнитель. Исход 34.14. Увлеченность какими-то знаменитостями, христианскими звездами и служителями унижает Его. Сегодня при объявлении о приезде знаменитых гостей здания церкви быстро заполняются. Но властелин жизни, часто незамеченный и неузнанный, тихо и, кажется, безуспешно стучит в наши сердца. И потому на вопрос «А гости у нас сегодня будут?» приходится отвечать «Должен быть гость из Назарета».

христианин. Это имя дорого и свято. За него бросали на костры. Это имя человека-брата, это имя славные сестры. Это имя непростые звуки, не пустой фантазии полет. Это имя вечная порука для того, кто верою живет. За него уплачено немало, кровью чистой, праведной, святой, чтобы смерть губительное жало потеряла в схватке роковой. Это имя — царственное знамя, выше всех регалий и наград. Это имя жить не перестанет, вечная отрада из отрад. Тот, кто принимает это имя, за Христа уверенно держись и неси великую святыню через всю свою земную жизнь».

0: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.
1: Наша цель и наша мета — прославить нашего Господа —

небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья и сестры, слава Богу! Мир вам! Как когда-то сказал муж Божий, хорошо нам здесь быть. И нам хорошо здесь быть, когда Господь через Слово Свое, через Дух Святой касается наших сердец. Слава Богу! Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, а к святости. Слава Богу! Бог призвал нас к святости. Бог наш есть Бог человеколюбивый. Но в то же самое время Библия говорит нам, Он Бог-ревнитель. До ревности любит Дух, живущий в нас. И Господь требует святости, отделение от этого мира. Вы знаете, Библия говорит нам, когда-то сыны Аарона, священники, принесли пред Богом чуждый огонь, потух натуральный огонь, и они решили как-то поправить по-человечески, быстро, зажгли новый огонь, и с этим огнем предстали пред лице Божье. И Библия говорит нам, там в том месте нечто произошло. Когда-то мой отец служил в армии далеко в Сибири, еще в советское время, и были времена, когда горела тайга. И чтобы потушить этот пожар, их солдат отправляли на тушение этих пожаров, они вспахивали полосу и навстречу идущему огню посылали встречный огонь. В то время, когда Надав и Авиуд принесли чуждый огонь пред Господом, в это же самое время от Господа вышел натуральный огонь. И Библия говорит, когда эти два огня столкнулись, два священника пали мертвыми. Бог раз и навсегда показал, что священники земли должны быть святы. Тех, кого Бог избрал, тех, которых Бог отделил от этого мира, мы должны быть святы. Дорогие мои, и это служение, которое Бог дал по милости своей для нас, это еще один стук Духа Святого в твое и мое сердце, для того, чтобы мы проверили свое состояние перед Господом. И сегодня я хотел бы обратиться к Слову Божьему. Я буду читать из пятой книги Моисея, Второзаконие, 25 глава, 2 стиха. Книга Второзакония, 25 глава, и я читаю 17 и 18 стих. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога». Эта история говорит нам о том, что когда-то произошло с народом израильским. Ослабевших побил Амалек, отставших побил Амалек. И я сегодня хотел бы обратить ваше внимание и свое, дорогие мои братья и сестры, чтобы нам не оказаться в числе отставших. И темой моей проповеди будет «Отставшие», те, которые отстают, те, которые ввиду определенных причин теряют святость перед Богом, спотыкаются. Как опасно находиться в таком положении отставших. Они отстали. Вот шло большое множество народа. Впереди народа израильского шел Моисей. Там был Аарон. Там были сыновья Аарона. Там была Мариам, пророки. Все рядом, идущие впереди. И Амалек не атаковал впереди. Почему? Там впереди шел столб огненный и столб облачный. Бог был с народом своим. Но это большое множество к концу этого стана получилось так, что там оказались отставшие. Люди, которые устали. Люди, которые не могли идти дальше. И Амалек понимал, он не мог прямо противостоять народу Божьему. Поэтому он выбрал такую подлую тактику заходить сзади, атаковать отставших, атаковать те, которые уже устали, не могли идти дальше. И когда все это большое множество поворачивалось, чтобы как-то боем отразить эту атаку, уже было поздно. Отставшие лежали на земле, пораженные. Бог видел это. Бог видел, как поступал Амалек. И Он сказал Израилю, смотри, Придет время, когда Бог успокоит тебя от всех врагов твоих. Смотри, отомсти Амалеку. Братья и сестры, сегодня, переводя в наше время, как опасно быть отставшим от церкви, как опасно отстать от народа Господнего. Тот же самый Амалек, который когда-то атаковал народ израильский, дьявол, сегодня он атакует народ Божий. И он выбирает тех, которые идут в конце, те, которые устали, те, которые изнемогли, и наносят свои удары на поражение. Вы знаете, когда стая волков гонят стадо для того, чтобы взять добычу, они выбирают такую тактику. Они начинают гнать стадо. Это олени, косули или другие какие-то животные. И когда начинают ослабевшие отставать от стада, тогда всей стаей они налетают и разрывают на части это животное. Точно так же это дьявольский метод, чтобы отбить кого-то от стада, чтобы кто-то отстал, чтобы кто-то утомился, а потом добивать его, добивать мыслями нехорошими, добивать депрессией, добивать через нехороших друзей. Я видел, дорогие мои братья и сестры, я видел падших, которые отстали. Я помню, в России когда-то я посещал одну область с братьями, мы привозили помощь, и с областным пресвитером мы были в одной церкви, которая была в небольшом городке, это было далеко в Сибири. Собрание прошло очень хорошо, Бог благословил свой народ. И после служения вот мы выехали, чтобы ехать в другой город. И когда мы выехали, пресвитер, который был за рулем, он остановился, увидел одного человека, который шел по дороге, качался немножко из стороны в сторону, одежда на нем была грязная, разорванная, под глазами были синяки. Этот человек был в ужасном состоянии. Я помню хорошо, как он подозвал его. Он подошел, он позвал его сесть в машину. Сел, и он начал беседовать с ним. Он начал плакать, говорить ему: «Возвращайся в церковь, оставь этот путь, возвращайся к народу Божьему». Когда закончилась эта беседа, я помню хорошо, как служитель, с которым мы были, когда мы поехали дальше, этот человек вышел с машины, он говорит: «Знаешь, кто это был? Это, говорит, бывший диакон этой церкви, тот, через которого начиналась эта поместная церковь. Он первый, который покаялся, он первый, который принес весь Евангелие в это место. Через него организовалась церковь, построили молитвенный дом, люди пошли к Богу, но этот человек потихоньку начал отставать, он начал спотыкаться, он начал увлекаться чем-то ненужным, и дьявол нанес свой роковой удар, он сбил этого человека с пути». Отставшие, как это опасно сегодня отстать от народа Божьего, как это опасно остаться самому один на один против врага. Ведь Библия говорит нам, Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Аллилуйя! Церковь, не репцентр, не миссию, и это хорошо, но церковь имеет голос перед Богом, церковь имеет перед Богом вес. Когда народ Божий начинает молиться, я не раз видел, когда нечистые духи уходят, когда Бог крестит Духом Святым, когда Бог являет милость и прощение свое, когда церковь поднимает свой голос. Отставшие. Первая причина, почему бывает люди отстают, они ослабевают, они устают. И бывает так, когда человек устал, он не может уже идти дальше. Я родился в Узбекистане, недалеко от Ташкента. Мой дедушка был служителем той церкви, и рядом было небольшое село, где тоже была церковь. Я помню хорошо, когда я был еще подростком, пресвитер той церкви с села приезжал к моему деду. Они были друзьями. Вместе созидали церквя, вместе рукополагали, вместе расширяли церковь там, в Средней Азии. Я помню, этот человек, старец уже, рассказывал, говорит: «Когда я был еще молодой, меня посадили в тюрьму, и этапом гнали нас далеко на север. Дорога была очень тяжелая, дома осталась семья, жена и дети. И, говорит, я шел, понимая, не знаю, вернусь я или нет, за Слово Божье, за то, что был проповедником Евангелия. И вот, говорит, мы приехали в одно место, и с того места нас далеко погнали пешком до места уже назначения нашего отбывания срока. И, говорит, по этому пути много людей погибло, много людей не дошло. Кто-то замерзал, кто-то от голода падал уже, кто-то просто уставал. Их оттягивали к обочине дороги. Там расстреливали, выкапывали яму, закапывали и шли дальше. Это был марш смерти. С большого количества осталось очень мало. Я помню, говорит, как я устал. Я не мог больше идти, мои ноги не слушались меня. Я упал, говорит, в снег. Я помню, говорит, того человека, который подошел, он был из охранников, навел на меня оружие, перезарядил его. И в этот момент у меня появилось сильное желание жить. Я жить захотел, я захотел вернуться домой, я захотел обнять еще своего сына, свою дочь. И в этот момент, говорит, я не знаю откуда, но Бог дал мне силы, я поднялся на свои ноги. Я не пошел, мои ноги побежали в самый первый ряд. Я встал и шел до самого конца впереди. Я жить захотел. Дорогие мои, может, в этом служении кто-то начал отставать, кто-то начал спотыкаться, может быть, родители еще не замечают, может, пастор церкви твоей не видит, а ты чувствуешь, у тебя иссякают духовные силы, ты не можешь дальше идти, тебе трудно, тебе тяжело, что делать? Есть выход. Я помню, когда-то один человек мне рассказывал, он уезжал в армию и говорит, когда меня провожали с церкви, то одна старушка сказала мне: Олег, когда ты утомишься идти за Богом и не будет идти силы за Ним, если даже случится так, что ты упадешь, ползи в сторону Бога. Но если у тебя не будет даже силы ползти, и ты будешь лежать, сраженный грехом или под напором дьявольских атак, хотя бы смотри на Иисуса. И он говорит, я сначала не понял эти слова, но когда немножко побыл в армии, говорит, случилось так, первый год мне было тяжело, я был близко к Богу, а второй год жизнь стала легче, и я начал ослабевать. Дошло до такого, что я молиться перестал. И это слова этой старушки пришли мне на память. Если ты не можешь идти, хотя бы ползи. Если не можешь ползти, хотя бы смотри на Иисуса. Я начал смотреть на Него глазами веры. Я начал шептать вечером, когда ложился спать под одеялом: «Господи, помилуй меня! Господи, верни мне этот огонь во внутренность мою! Господи, зажги меня для Тебя!» Дорогие мои, Господь пришел. Аллилуйя! Господь не остался в стороне. Он пришел. Сегодня, может быть, в этом служении тебе нужна помощь, тебе нужна поддержка. Есть Тот, Которому имя Иисус. В притче Он назван добрым самарянином. Может быть, на твои раны надо излить вино, елей. Может быть, тебе нужна поддержка духовная. Дух Святой на этом месте. Хвала Богу нашему. Он поддержит тебя, Он поможет тебе. Есть вторая категория людей, которые бывают, ослабевают и отстают. Это несогласные с церковью. Бывает такой род людей, которые не согласны с церковью. И я встречал людей, которых когда-то Бог использовал, но в какой-то момент своей жизни они пошли против церкви, и враг надсмеялся над ними. Я помню, я знал одного человека, который в свое время жил еще у нас там в Узбекистане, в Самарканде. Этот человек пришел с мусульманского народа. И тогда это очень жестко принималось узбеками. Тогда они сильно восставали против тех, которые меняли свою веру. Они говорили: «Бог славян, а вот наш Бог, мы мусульмане». И он покаялся. И там начала воспаляться эта обстановка. Начали презирать его. Родной отец, когда он шел по улице, не здоровался, говорит, со мной, и отворачивал голову. И обстановка настолько накалялась, били окна, угрожали убить. И однажды нас позвали в центральную мечеть города и сказали: сегодня мы с вами разберемся. Приехали мулы, священники мусульманские, собрали много народа, там собралось тысячи людей. И говорит, сегодня вы будете говорить свое положение, во что вы верите, а мы будем говорить свое. И в конце мы вынесем приговор. Говорит, обстановка была гнетущая. Я помню, говорит, мне было 21-22 года. Я вышел, сначала говорили мусульмане, ихние священники, а потом позвали меня. Я, говорит, вышел, колени дрожали, руки дрожали, в горле пересохло. Но в тот момент меня коснулась рука Божья, и я начал говорить. Я начал говорить и сам слушал, что говорил. В это время Дух Святой начал работать. И когда я закончил свое слово, люди сказали, этот молодой больше прав, и разошлись все по домам. Этот же человек, который испытал силу Божью, через которого Бог начал движение Духа Святого в этом городе. Пришел момент, он начал спорить с церковью. Он начал идти против братьев. И пришло такое время, где он отступил от Бога. Сейчас не ходит никуда. Сейчас говорит, Бог и без церкви может спасти. И потихоньку умирает эта духовная жизнь. Дети уже пошли в мир. Дорогие мои, те, которые не согласны с церковью, те, которые идут вразрез с церковью, они попадают в эту страшную категорию отстающих. Дьявол бьет на поражение. Есть третье. Категория тех, которые отстают. Библия называет их пропускающие собрания. Я вам приведу один простой пример. Когда-то помните, когда ученики Иисуса Христа были собраны вместе, их было там 10 из тех, которых первоначально выбирал Иисус. И явился Господь, и они увидели Его и уверовали. Но проходит время, и приходит один из них, и ему говорят: «Фома, Христос приходил! Фома, Христос живой! Он воскресший! Фома, Он действительно воскрес!» Но помните, что Он сказал? «Пока не увижу, пока не вложу персты мои в Его раны, не поверю». И прилепилось к Нему вот это такое название. Говорят, Фома неверующий. Да Он верующий был, братья и сестры, больше верующий, наверное, даже чем мы. Но из-за того, что одно собрание пропустил, пришло время, и неверие подступило. Да, Христос явился, утвердил его. Но обратите внимание, что учит Писание. Те люди, которые пропускают собрания, те люди, которые не дорожат служениями, они потихоньку начинают отступать от Бога. Я радуюсь, когда вас столько много собраны в этот день, когда вы так молитесь, так ищете Бога. Но закончится сегодняшний день. Вы поедете по своим церквям. И, братья мои, сестры, ваша духовная жизнь будет зависеть от того, как вы будете посещать собрания. Не только воскресенье утром, не только на молодежное, а когда молитвенное собрание, когда разбор слова, когда среди недели Господне Слово призывает, Дух Святой влечет тебя, иди в служение. Там Господь, там сила Божья пребывает. У моего дедушки было 9 детей. И благодарение Богу все до одного верующие. Из 4 сыновей, которые служат Богу, 3 служителей. Но он мне рассказывал, говорит, когда-то, когда я был молодой, я помню, говорит, однажды я пришел домой. И говорит, я быстро собирался, надо было идти на собрание, идти было далеко, пешком. Я торопился, собирался, и моя, говорит, меньшая дочь, Тая, сказала: «Папа, я хочу с вами идти». А он говорит: «Таечка, не сегодня. Сегодня мне надо почти бегом бежать. Служение там. В следующий раз пойдешь». И она ему сказала такие слова: «Папа, если сегодня вы меня не возьмете, когда я вырасту, не просите меня идти на собрание, я ходить не буду». И он говорит, это просто сразило меня. Я, говорит, одели ее быстро, взял ее под руки и побежал. И с того времени я понял один урок. Чтобы твоя духовная жизнь, она была в нормальном состоянии, будь с церковью, будь с народом Божьим, слышишь? Не оставляй собрания, не оставляй. Святость теряется очень просто. Я видел много людей, которым, бывало, мы крещение преподавали, духом Бог крестил, а потом они спотыкались и падали. Почему? Они оставляли собрания. Сначала они просто начинали ходить по воскресеньям, а потом раз в месяц, а потом История таких людей очень печальная. Не оставляйте своего служения. Мы сегодня предстали пред лицем Божьим. Дорогие мои братья и сестры, Господне Слово призывает нас. Не будь среди отстающих. Сегодня Господь призывает нас. Проверь свое состояние. Может быть, ты отстал. Сегодня братья не раз призывали к покаянию. И кто-то скажет: так сейчас же собрано все верующие, вы с верующей семьи. Я помню, в одном молитвенном доме, когда братья построили молитвенный дом, они наняли художника. Это был сильный специалист, но проблема, он был с неверующих. И они дали ему задание написать на стене: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Он принял этот заказ за определенную сумму. Когда он закончил свой заказ, позвал братьев, и они немножко ужаснулись. Там было написано: «Покайтесь, верующие в Евангелие». И были рассуждения: быстро надо переделать это. Но потом пастор церкви говорит: оставьте это. Пусть будет написано так: «Покайтесь, верующие в Евангелие». Покаяние – это не что-то страшное. Покаяние – это дорога к Богу. Слышите? Покаяние – это протянутая рука к Богу. Покаяние – это взор на Христа. И Бог дает помощь, когда люди каются, когда они осознают свое положение перед Господом. Нашу церковь однажды посетил один человек. И он рассказывал, говорит, когда перелетал к нам за океан, он говорит, во время этого перелета один из двигателей самолета начал работать плохо. В самолете началась такая суета. Объявили, многие люди начали суетиться. И он говорит: знаете, что начали многие делать? Каяться. А потом говорит: знаете, что я делал, служитель церкви? Он говорит: я тоже каялся. А потом спросил нас: братья и сестры, а вы что бы делали? Мы говорим: тоже бы каялись. Он говорит: так кто сегодня не мешает нам каяться? Кто сегодня не дает нам время для покаяния? Бог дает его. Мы можем поправить свое положение перед Господом. Мы сегодня можем поправить свои одежды перед Богом. Проверь, может быть, ты отстал. Я помню, у нас в церкви есть одна сестра, которая приняла водное крещение, она покаялась у нас, они приехали с России, и она покаялась, но такого полного обращения не было. Прошла курсы водного крещения, все, как мы говорили, сказали, все делала, и молилась, и все, но такого полного обращения не было. Прошло какое-то время, может, полгода, и ее забрали в больницу. Опух ее живот. Врачи, когда просветили ее, говорят: у тебя проблемы там, рак. Ее разрезали, операция должна была идти час или два, шла почти целый день. Много что вырезали. Потом ее зашили. Метастазы пошли по 7 органам тела. И в этот момент, когда она лежала в этой больничной койке, мы посещали ее, я был в той палате. Когда начали молиться с ней, Бог крестил ее Духом Святым там. Бог наполнил ее сердце. Прошло какое-то время, Бог явил свою милость. Дорогие мои, через 6 месяцев сделали ей анализы. Никаких метастаз нету. Бог полностью исцелил, все органы целые. А недавно она пришла ко мне, говорит: брат, я хочу пройти всю свою жизнь, от самого своего рождения, хочу проверить все, хочу приблизиться еще ближе к Богу. Господь потревожил это сердце. Сегодня в этом служении тебе не надо, чтобы ты пережил рак или больницу или что-то другое. Слышишь, Дух Святой касается тебя сейчас. Вот это волнение во внутренности твоей, вот эта тяга, вот это состояние, когда может комок к горлу подкатывается, слезы наворачиваются, это Дух Святой сегодня зовет тебя. Может быть, ты отстал, может быть, ты устал, уже тебе тяжело идти. Мы будем молиться сейчас, пусть обновляющая сила Святого Духа сойдет на это место. пройдет от края до края. Если тебе надо свобода, уже выходили, молились, но, может быть, ты остался, может быть, ты как-то не решился. Дух Святой еще зовет тебя. Это слово еще один стук для тебя. Бог любит тебя. Бог хочет спасти тебя. Бог хочет оправдать тебя. Бог не хочет, чтобы у тебя была двойная жизнь. Перед родителями один, в церкви один, за церковью другой. Бог хочет прийти переменою в твою жизнь. Дорогие мои, я не хочу быть отставшим. Я не хочу быть отставшим. Я не хочу, чтобы когда-то кто-то встретил моих дочерей или сыновей и сказал: ваш папа когда-то служил Богу, ваш папа проповедовал, а потом он отстал, а потом он упал. Я хочу умереть в упряжке, делая дело Господне, сподвязаясь за народ Божий. Сегодня огонь Святого Духа проходит по этому месту. Бог хочет избрать себе тех, которые могли бы пойти дальше и перенять факел веры, чтобы понести его, факел Святого Духа. Ава Отче, мы будем молиться сейчас на этом месте. Если Дух Святой касается тебя, и ты еще не принял полного решения, это твое время. Дух Святой назначил тебе встречу здесь, в субботу вечером, в этом месте, чтобы дать тебе обновление. Склоняемся на наши колени и молимся. А если есть еще те, которых касается Дух Святой, это собрание для тебя. Это встреча для тебя. Аллилуйя!

момент творения. Молитва озадачила ученых. Несколько лет назад в ежегодном научно-медицинском журнале Southern Medical Journal сообщалось, что молитвы помогают больным, даже если они не знают, что за них молились. Но некоторые ученые, принимавшие участие в эксперименте, заявили, что не признают исцеляющую силу молитвы, пока сами не увидят чудо, которое можно зафиксировать документально. Большинство ученых – эволюционисты. Соответственно, они могут принять лишь то, что можно пронаблюдать и измерить. Конечно, такой подход не оставляет места для существования Бога, человеческой души или отношений человека с Богом. Тем не менее, был проведен ряд исследований христианской молитвы, и все результаты указывают на то, что молитва действенна. В упомянутом исследовании те 12% пациентов, за которых молились, поправились значительно быстрее, чем те, за которых не молились. Христианам следует осторожно относиться к научным исследованиям молитвы. Мы молимся потому, что наш любящий Небесный Отец наказал нам молиться и обещал услышать наш призыв. Каждый из нас – личность, и Бог относится к нам как к уникальным созданиям, а не как к материалу для статистических экспериментов. И, конечно же, не стоит воспринимать молитву как средство давления на Бога. То, что делает Бог, Он делает по своей воле, а не по нашей. Но подтверждение того факта, что молитва действенна, укрепляет нас в вере и помогает убедить других, что Бог действительно стремится к общению с каждым из нас. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: Я прихожу в твой дом то с горем, то с улыбкой, разбитая или крыльями паря. Я прихожу к тебе с успехом и с ошибкой, чтоб встретить здесь таких же, как и я. Мы собираемся к подножию престола, рассказываем, как прожили дни, и ждем отцовского питающего слова, и видно, как в глазах горят огни. Моя огромная семья, о, как же редко, благодарю небес, что вместе мы. Он так по-мудрому, необычайно метко однажды наши съединил мосты. Мы разные совсем. Я удивляюсь, как ты меняешь нас из года в год. И сколько мысль твою понять стараюсь, но все равно мне не понять твой ход. То плачем вместе, молимся ночами, то негодуем друг на друга в мелочах, спешим к друг другу с первыми лучами и радуемся встрече при свечах. Средь нас Варнавы есть, что дарят утешенье. Есть Громовы сыны, кто спать не даст. Есть Марфы, есть Марии в сокрушенье. Есть те, кто будоражит всякий раз. О, церковь, мы семья большая, такие разные, но все равно одно. Христос объединил нас, очищая, теперь здесь каждый важное звено. Мне хочется любить тебя сильнее, но не всегда на сердце мир царит, чтоб быть мне благосклоннее и добрее, любить себя, как Бог любить велит. Мы собираемся к подножию престола, и я смотрю на братьев и сестер, и в этот миг я чувствую, что дома, что сердце здесь мое и плачет, и цветет. С тобой расту душой и умоляюсь, учусь служить, как нам служил Христос. То духом падаю, то вновь я поднимаюсь и не жалею пролитых мной слез. Желаю жить у твоего порога, оставить Кесарева и сливать вдали. Ты подарил мне, Господи, так много, ты сердце обновил мое в груди. Меня поймут здесь, дома понимают, и вновь воспряну сильным духом я. Бегу к тому, кто руки простирает, бегу туда, где вся моя семья.
1: Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех
2: девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
2: интересных историй,
0: стишков,
2: песен
0: и многого другого,
2: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

обида и прощение. Если тебе кто-то сделал плохое, если обидел, и злом все горит. Пусть твое сердце не будет глухое, сила прощения зло растворит. Вспомни тебя, раньше тоже прощали, ты точно так же других обижал. Только любовь побеждает печали, сердцем прости, чтоб грех убежал. Нас Иисус всех простил без условий, Он учит нас зло в душе не держать. Будем учиться победам Христовым, не обижаться и не обижать. Аминь.

Потоп. Ноэ строит ковчег. Прошло много столетий, и на земле появилось множество людей, потомков Адама и Евы. Вначале многие из них боялись Бога и служили Ему, но постепенно все стали поступать против воли Бога. Только один человек по имени Ной оставался верным своему Создателю и исполнял его волю. Апостол Петр назвал его проповедником правды. Дух Божий обитал в сердце Ноя. Он очень любил Бога. Господь увидел, что велико развращение людей на земле и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Каждый извратил путь свой на земле. Тогда Бог сказал: «Истреблю с лица земли всех людей, которых я сотворил, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа. Бог обратился к нему и сказал: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделал в нем, и осмоли его смолой внутри и снаружи. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть под небесами, в которой есть дух жизни. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и ты войдешь в ковчег, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Услышав это повеление Божие, Ной начал строить ковчег. Ковчег — это большой корабль. Он часто говорил окружающим людям, что скоро начнется потоп и истребит весь мир, и призывал их к покаянию от злых дел и к обращению к Богу, но никто не хотел слушать его.

Начало потопа. Долго строился ковчег, и когда Ной сделал все, что повелел ему Бог, и ковчег был готов, Господь сказал Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского». Также и из птиц небесных по семи, мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной поступил так, как Господь повелел ему. Он вошел в ковчег с женой, сыновьями и их женами. Туда же Ной взял по 7 пар чистых и по 2 пары нечистых животных. Когда все вошли, сам Господь закрыл за ними дверь ковчега. Через 7 дней начался потоп и не прекращался 40 дней и 40 ночей. Вода умножилась и подняла ковчег так, что он плавал по поверхности воды. Наводнение было таким сильным, что скрылись все высокие горы, и все, что имело дыхание жизни на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли. Остался только Ной и что было с ним в ковчеге.

Конец потопа. Через 150 дней кончилось наводнение, и вода стала постепенно убывать. Ковчег Ноя остановился на горе Арарат. Через 40 дней Ной открыл окно ковчега и выпустил ворона, чтобы узнать, исчезла ли вода. Ворон, вылетев, отлетал и возвращался до тех пор, пока обсохла земля. Потом Ной выпустил голубя. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, так как вода была еще на поверхности всей земли. Через 7 дней Ной опять выпустил голубя из ковчега. Вечером голубь возвратился к нему, держа в клюве свежий масличный лист. Так Ной узнал, что вода сошла с земли. Подождав еще 7 дней, Ной опять выпустил голубя, и он уже больше не возвратился к нему. Тогда Ной открыл крышу ковчега и увидел, что поверхность земли высохла. Бог сказал Ною: «Выйди из ковчега ты, жена твоя, сыновья и их жены, выведи с собой всех животных, которые с тобою, и пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются».

От Бога подарки мы приняли вновь. Под солнцем ярким Он дарит любовь, не расплатиться нам с Ним никогда. За то, что границы нету добра, за творчество рук, что с любовью нам дали, и речку, и луг, и лесные дали, за бесконечность звездного неба, за чудную вечность, где я еще не был, за лето и осень творения клады. А Бог и не просит, не требует платы, ведь все это чудо дается нам даром. Так будем же люди Творцу благодарны.

я написал контрольную на двойку. Я чувствовал, что моя спокойная жизнь кончилась. Родители начнут проверять мои тетради и увидят, что я не всегда делал домашние задания, и заставят меня сидеть дома. Я решил скрыть двойку. Следующую контрольную я опять написал на двойку. Однажды отец спросил меня об отметках за контрольные и захотел посмотреть тетрадь. Я обманул, что оставил тетрадь в школе и принесу ее завтра. Ночью я переписал все контрольные заново в новую тетрадь. Я занял у сестренки денег, чтобы купить красные чернила, которыми я подделал отметки и подпись учителя. Отметки были, естественно, очень хорошими. В то время я уже понял, что на одной лжи вырастает, по крайней мере, 10 новых. В конечном итоге дошло до того, что я только тем и занимался, что подделывал подписи, переписывал неудачные контрольные в новые тетради и писал за отца объяснительные учителю. Мои сестренки весело играли, а меня охватывал ужас при одной мысли о том страшном сплетении обманов, в котором я оказался. Как из него выбраться, я не знал. И вот настал день, который я ожидал с таким ужасом. Прошло уже очень много лет с того дня, но эта сцена еще и сегодня перед моими глазами. Мои сестры играют в коридоре в мяч, а я сижу на ступеньках лестницы и мрачно наблюдаю за ними. Звонок в дверь. Почтальон принес письма. Через несколько минут отец выходит из своего кабинета и тихим голосом говорит мне: «Зайди-ка ко мне, пожалуйста». Я захожу к отцу. Сердце у меня стучит, кажется мне так громко, что его все слышат. На столе в свете лампы лежит письмо. И я сразу узнаю почерк своего учителя. Я стараюсь прочесть, что он пишет, чтобы знать, на что рассчитывать. Отец дает мне письмо и садится в кресло. Я читаю. Всего две строчки. Учитель приглашает отца в школу. «Садись. Расскажи-ка, что у тебя на душе», — сказал отец. И меня как прорвало. И я рассказал ему все. О двойках и переписанных контрольных, об обманах и подделках, обо всем, что наполняло мое сердце тьмой и грязью. Рассказывая отцу, я сам впервые увидел себя таким, каким я был. Я готов был плюнуть на себя, настолько омерзительным я себе показался. А отец сидел и слушал меня. И мне казалось, что темная пелена бесконечно глубокой грусти покрывает его лицо. Наконец я закончил. Отец сидел молча, глубоко задумавшись. Страшная и глубокая тишина царила в комнате. Только извне, как из другого мира, доносился веселый смех моих сестренок. Отец встал и сказал в сердцах: «Ты меня в гроб загонишь! Иди!» И я ушел. Слезы текли у меня по щекам, когда я по темной лестнице поднимался мимо умолкнувших, испуганных сестренок наверх, в свою комнату. Я не помнил, как разделся и лег в постель. К ужину меня никто не позвал. Я и не хотел есть. Потом я услышал, как мать пела с сестрами. И я разрыдался. Я понял, что грех разделяет и делает одиноким. Я был в отчаянии. Никакая собака не захочет взять из моей руки кусок хлеба. Отец уже никогда не сможет больше весело смеяться. Никто меня не будет больше любить. Ночь. Судя по звукам внизу, все пошли спать, кроме отца. Одиноко сидит он, наверное, в своем кабинете, склонившись над работой. Внизу открылась дверь.
я услышал его шаги, направлявшиеся к спальне. Но что это? У меня захватило дух. Шаги послышались на лестнице, ведущей к моей комнате. Шаг. Еще один шаг. Он шел очень медленно, как будто нес большой груз. Мысли мои метались. Что будет? Наказание? Может, он выгонит меня из дому? Шаги остановились перед моей дверью. Я затаил дыхание. Дверь тихонько открылась. «Ты еще не спишь?» — спросил отец тихо. Рыдания мешали мне сказать что-либо. Он подошел к постели, с бесконечной нежностью положил мне руку на голову и сказал: «Ты теперь рад, сынок, что все наконец открылось?» Я почувствовал, как он наклонился и поцеловал меня. Я лежал как парализованный. О, я бы с радостью прижался к широкой груди отца, но пока я пришел в себя, дверь уже тихо затворилась за ним. Я лежал в темноте и чувствовал такое блаженство, которое передать невозможно. Прощение, прощение! Теперь все будет хорошо, все будет иначе. На следующий день отец пошел в школу. Я так никогда и не узнал, о чем он говорил с учителем. Я с такой ревностью взялся за учебу, что к концу года мне не стыдно было принести домой табель. Никогда больше отец не вспоминал этой истории. Она раз и навсегда была закончена. Вина моя была прощена, повергнута в пучину морскую, как говорит Иисус.

Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедший одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил.

0: Живые страницы Библии. Мы хотим порассуждать о том, как грех попадает в наше сердце. Мы часто слышим: «Это не так сделали, там не так поступили».
1: Да, это правда. Я часто думаю: «Ну почему так бывает? Я не хочу делать нехорошее, а оно само как-то получается. И как это нехорошее попадает в сердце?»
0: Дима, а что ты понимаешь под нехорошим?
1: Это крупные грехи.
0: А что, есть крупные и мелкие грехи?
1: Конечно. В прошлом году Вовка звал меня воровать яблоки в чужом саду. Я знал, что это грех, и не пошел с ним, и его отговаривал. Воровство – это большой грех. Но как быть с маленькими? Немножко не послушался маму, обидел сестренку, обозвал Вовку плохим словом. Да всех грехов и не перечислишь. Как они попадают вовнутрь нашего сердца, я не замечаю.
0: Все твои рассуждения правильные. В Библии написано, что всякое зло исходит из сердца. Там нет определения мелких и крупных грехов. Любой нехороший поступок называется грехом. Давайте вспомним из предыдущих передач, когда Бог предупреждал Каина о задуманном им грехе. Об этом мы читаем в книге «Бытие» в главе 4, 7 стихом.
2: «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».
0: Здесь Бог говорит о том, что в сердце человека есть двери, через которые зло, то есть грех, проникает в нас. Каин не послушался Бога, когда он ему указал на то, что грех лежал у двери его сердца. Потому грех вошел в сердце Каина, и он совершил преступление, убил своего брата Авеля. Через какие же двери грех может входить в сердце? Давайте назовем их. Это глаза, мысли, уши и язык. Возьмем первую дверь – глаза. Через них мы получаем очень много информации. Глазами мы видим как красоту Божьего творения, так и плохое. Безнравственные фильмы, книжки, фотографии, нехорошие картинки и многое другое. Из Библии мы можем привести примеры, как через глаза грех вошел в сердце и причинил вред.
1: Вспомнил, в воскресной школе нам рассказывали про Ахана, который на войне увидел в одном неприятельском шатре слиток золота и красивую одежду. И взял ее, хотя Бог предупреждал ничего не брать. Но глазам Ахана они очень понравились, и он не устоял.
0: Правильно, но вспомни, каким был его конец. Он был очень печальным. Его побили камнями. Вторая дверь – мысли. Сколько мыслей проходит через нашу голову в течение одного дня? И многие из них хотят войти в сердце. Но уже от нас зависит, пустим мы их в свое сердце или нет. Очень много птичек летает над вашей головой, но вы же не позволяете им свить гнездо на вашей голове. Так и много нехороших мыслей приходит к вам. Но вы должны отгонять их от себя.

0: Вернемся к разговору Бога с Каином.
1: О, я теперь понимаю. Если бы Каин отогнал от тебя нехорошие мысли, о которых предупреждал его Бог, то убийство бы не произошло.
0: Следующая дверь – это наши уши, наш слух. Только подумайте, сколько зла может через них проникнуть в сердце. В школе плохо воспитанные ребята рассказывают грязные анекдоты, поют непристойные песни, говорят нехорошие слова. Как вы реагируете на них? Навостряете свои ушки или стараетесь убежать? Только будьте честными перед собой, отвечая на эти вопросы. И последняя дверь тоже очень важна. Это наш язык. О нем так много написано в Библии. Наш язык может ранить другого человека грубым и злым словом. Вспомните, сколько нехороших слов вы говорили своим друзьям, братьям, сестрам, папам, мамам, и вам было очень нехорошо из-за вашего неуправляемого языка.

0: Теперь вы знаете, через какие двери грех может войти в наше сердце. Поэтому Бог предупреждает нас: бодрствуйте и молитесь.
1: У каждого здания, в котором находится что-то ценное, например, банк, склады, ставят часовых или сторожей для того, чтобы какой-нибудь злой человек не проник в него и не похитил ценности.
0: Наше сердце представляет собой тоже очень большую ценность, и поэтому Бог говорит всем людям:
2: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни».

небо тропинкой узкой. Кроткие будут наследовать землю. Смиренных душой Господь наш приемлет. Творящий мир нарекутся сынами всемогущего Бога, несущие знамя добра и любви, сострадания, участия. Их ждет в небесах несравненное счастье.

0: Итак, помните, ребята, о своих глазах,
1: мыслях, ушах и о языке.
2: А сейчас мы с вами, как всегда, выучим золотой стих.
0: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5:8.

имени Господа. Тебя встречает летом мир таинственный. Здесь мама, солнце, дождь и небосвод. И, кажется, деревья машут листьями, приветствуя на землю твой приход. Раскрыли розы лепестки торжественно и радуются с небом васильки. И не тебя ль встречают птицы песнею у тихой и задумчивой реки? Но на путях, которые откроются, не затеряйся среди мирских дорог. Пусть твое сердце к Иисусу склонится, отвергнув мира пагубный порог. И будет сам Господь твоей наградою и крепкой башней среди мира.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Итак, в прошлый раз мы с вами говорили на такую тему о том, что мудрый человек способен учиться от всякой ситуации в жизни. Мы даже привели с вами такое древнее выражение, звучащее вопросом. «Кто мудр?» – спрашивали древние и отвечали сами. «Тот, кто учится у всякого человека». Действительно, когда мы способны учиться у всякого человека, когда мы внимательны к жизни, то мы можем обретать совершенно разные удивительные уроки. Я привел вам притчу, и я думаю, она не очень-то кого шокировала, но надеюсь, что вы правильно поняли. Притча звучала так, что один человек отправился повидать своего наставника, которого отпустили из мест заключения. Были такие времена, когда людей за веру привлекали в определенное время. Он пришел его повидать, он спросил его. Я слышал, задал он вопрос, будто есть некие 10 принципов служения Богу. Подчеркиваю, подразумевая под этим служение не только в церкви или в каком-либо другом месте, а вообще принципы устройства жизни, которые будут служением Богу. Он говорит, я о них ничего не знаю, и пришел в надежде обучиться, расскажите мне. Его наставник сидит, обнимая своих детей, которых долго не видел, и говорит, я сейчас научить тебя не в состоянии, но я сам кое-чему научился, и знаю тех, кто мог бы тебя научить. И он говорит, кто же это? И тогда он сказал очень странную вещь. Говорит, первым трем принципам ты научишься у детей, а остальным даже можно научиться у воров. Мы понимаем, что этот человек имел какой-то определенный опыт, но тот, кто спросил, совершенно не понял, в чем суть. И всем видом он показывал свое непонимание, а тот объяснил, говорит, у ребенка можно научиться трем вещам: радоваться без причины, ни минуту не тратить впустую и настойчиво просить то, что хочет. Мы в прошлый раз об этом подробно говорили. Что значит радоваться без причины? Я не буду демонстрировать, как они это делают. Вот бы научиться бы окончательно, да, радоваться без причины. Ни минуты не тратить впустую, ни минутки. И если уж чего хотят, то просить будут настойчиво. Но тут он добавил, а у вора можно научиться еще 7 вещам. Ну пусть не смущает наше религиозное сознание такой пример. Потому что надо отметить, что в человеке есть разные качества, которые, по сути, являются или могут быть позитивными, смотря на что они направлены. И не зря апостол Павел говорит, как вы раньше отдавали члены свои в орудия неправды, ныне их предоставьте в рабы праведности. И даже в Библии такое сравнение уместно, когда Господь говорит, например, в книге Откровения, «приду как тать», то есть «приду как вор», то есть вносит некое сравнение, подразумевая, что внезапно и неожиданно, когда не ждешь. Но здесь совсем другая идея. Он говорит, а у вора, даже у вора можно кое-чему научиться. И вот я тебе скажу, чему нужно научиться. Он свою главную работу делает всегда в тайне. Если он не смог закончить дело в одну ночь или в эту ночь, он придет в следующую ночь. У вора можно научиться тому, как он любит своих собратьев по ремеслу. Он готов рисковать жизнью ради достижения своей цели. Он готов применять все, что имеет, на что-то новое, что ему так хочется получить. Он не боится никаких препятствий. Он верен своему ремеслу и не допускает даже мысли о том, чтобы сменить его на другое. И вот мы в прошлый раз говорили о таком более красивом, можно сказать, примере о детях. Но сейчас я хочу вернуться к тому, что мы можем почерпнуть из этого примера. Хочу сказать, что когда я начинаю что-либо изучать, я попадаю в одно очень сложное положение. Чем дальше в лес, тем глубже в лес. И я понимаю, что иногда хочется какие-то детали просто перечислить, но они достойны более глубокого, я думаю, рассмотрения. Вот этот пример совершать работу свою в тайне. Первое, что было сказано, совершать работу свою в тайне. Матфея 6 глава 5 стих. Мы прочтем очень важные слова нашего Господа. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от вашего Отца Небесного. Итак, когда ты творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда ты творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда ты молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату свою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 16 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо свое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Очень интересные слова. И мы, надеюсь, понимаем, что здесь говорится о глубокой внутренней духовной жизни. Мы можем видеть эти слова как несущие целое учение о духовной работе над собой. Вы помните, как апостол Павел скажет: «Вникай в учение и в себя. Тем самым ты спасешь себя и слушающих тебя». Что такое духовная жизнь? Чему можно уподобить ее? Я надеюсь, что мы должны понять, что духовная жизнь и духовный рост, о котором мы так часто говорим, это не требование морали. Это не просто то, что нужно для общества, как мы часто думаем. Как обычно, когда учатся дети в школе, родители предъявляют к ним требования и говорят: «Ты должен учиться», и они ощущают, в общем-то, что это для кого-то нужно. В основном дети учатся для кого? Для родителей. Будь то под страхом наказания или под каким-то стимулом. Опять же, стимул может быть кнут и пряник, мы понимаем. В принципе, то и другое используется в жизни, и это нормально. Но согласитесь, что дети, они учатся до определенного возраста в угоду родителям своим. Немногим детям этот процесс нравится. Я думаю, что те, кому он нравится, они особенные дети, необычные. Но подразумевается, что через некоторое время ребенок должен вырасти. Причем, когда мы подразумеваем вырасти, это не значит стать обладателем двухметрового роста. Возможно, и так, возможно, гораздо меньший рост. Но человек должен созреть в своем уме. Чем отличается ум зрелый от ума незрелого? Ум незрелый, он продолжает что-то делать ради кого-то. Ум зрелый, он созидает уже самого себя. Вот почему незрелые люди, даже будучи студентами, продолжая учиться, до последнего курса некоторые так и не могут созреть, поняв, что они учатся не для того, чтобы папе, маме или обществу угодить, а для того, чтобы их жизнь сформировалась, что они закладывают будущее и судьбу в свою жизнь. Многие люди так с незрелым умом, детским, младенческим, и остаются на все долгие годы. И как говорит народная мудрость, если в 40 лет ума нет, то не будет уже. Она никогда не обманывается, это народная мудрость. Обычно так и происходит. То есть, если ум человека не созрел, он не понимает, для чего он живет. Но это быт, то, о чем мы говорим. Хотя этот образ очень значим. А вот в духовной жизни, к сожалению, мы порой поступаем точно так же. Когда мы говорим о духовном созревании, мы часто это измеряем в каких-то концепциях морали, то есть соответствую ли я обществу, в котором я нахожусь. И мы поднимаем, что надо как-то так созреть для того, чтобы соответствовать уровню того церковного или религиозного общества, в котором ты находишься. Вот что мы подразумеваем, в общем-то, под духовным ростом и зрелостью. Но мы не понимаем, что духовный рост и духовная зрелость – это и есть путь нашего спасения. То есть это и есть возрастание духовное, которое преображение в образ Божий. Спасение есть преображение, приобретение тех качеств, которые сближают нас с Ним, а сближаются в духовном мире только схожие сущности – по намерениям, по целям, по желаниям, по стремлениям. Так вот, духовный рост – это то, что человек должен осознать как глубочайшую необходимость своей жизни. Не как то, что можно делать или не делать, а как то, без чего нельзя созреть. А если плод не созрел, то практически его и нельзя использовать, мы понимаем. Приведу вам пример жизненный. Жизнь подобна росту, ну, скажем, дерева. Я думаю, что каждый из нас представляет, как растут деревья. Есть та часть, которая находится глубоко под землей. Мы называем ее корень. Потом, через некоторое время, появляется росток, появляется ствол этого дерева, и все зависит от того, как там в темноте, в глубине этот корень будет развиваться. Мы знаем и из притч Христовых, ну и, в общем-то, из обычной жизни, если почва каменистая или там под слоем земли, небольшим слоем твердый грунт, эти корни не могут проникнуть дальше. Может быть, они будут расширяться, но если подуют ветры, такое дерево легко завалить, вырвать. И, в общем-то, различного вида ураганы, сегодня мы эти картины часто встречаем в новостях, они показывают страшные картины вырванных с корнем деревьев. Вот мы, когда были в Германии, мы приехали в одну из земель немецких как раз через 2 или 3 дня после прошедшего там урагана. Я такого в жизни не видел. Целые проселки вот вырваны с корнем. Это удивительно видеть вообще, какая сила, мощь ветра повырывала с корнем деревья. Страшно представить. Ну, продолжим. И, в общем-то, когда мы говорим о деревьях, конечно, я подразумеваю плодовые деревья. Корень находится под землей. А что такое ствол и листья? Это то, что растет над землей. Тянется к свету то, что растет. В результате совместной работы корня и листьев, именно листьев, потому что листья получают, они являются уловителями солнечного света. В результате совместной работы корня и листьев получается нечто особенное, то, что мы называем плод. Плод – это то, что дереву, по сути, уже не принадлежит. Плод, если это фруктовое дерево, он способен стать семенем для нового растения, то есть он сеет жизнь. Или плод является тем, что питает и дает силу тому, кто его ест. В общем, картина понятная, надеюсь. Попытаюсь еще более поглубже объяснить. Корень – это скрытая жизнь, невидимая никому. А вот листья – это открытая жизнь. А плод – Это то, что приносит наша скрытая жизнь и наша открытая жизнь. Таков будет плод, какова гармония скрытой жизни и открытой жизни. Давайте подумаем сейчас об этом более внимательно. Я знаю, что мы очень часто подчеркиваем и уповаем в нашем хождении с Богом на внешние дела. Я понимаю, что добрые дела нужны. Добрые поступки – это замечательное и необходимое, то, что необходимо в формировании плода. То есть это как листья, которые стремятся к свету, которые принимают от этого света, которые соединяют влагу, исходящую из почвы, со светом, который находится в атмосфере. В результате этого приходит плод, как я уже сказал. И мы часто говорим о добрых поступках, о добрых вещах, о правильном поведении, о том или о другом. Иногда мне кажется, что наша вера, она превращается, бывает, я встречаю это, к сожалению, в разных конфессиях, что превращается большей частью в некую жизнь моралистов и благотворителей. Сегодня очень много в христианстве есть добрых дел, приюты, реабилитационные центры, столовые для голодных, я бы сказал, нужные дела. Дальше что еще есть? Есть не только столовые, есть разные общежития для людей, там, для беременных женщин, для попавших в трудные ситуации. Все это важно, все это замечательно, и мы часто на этом как бы ставим точку. Мы участвуем в этом, мы стремимся к этому, мы проповедуем об этом, мы подчеркиваем это. И действительно, добрые дела важны. Но я хочу спросить сегодня, а если какая-то часть нашей жизни, при всем нашем стремлении к добру и правильным вещам, которая в положительном смысле скрыта, то есть которая является не показной, а глубокой внутренней духовной работой. Вот то, о чем мы прочли сейчас, те слова из Нагорной проповеди, которые действительно отрезвляют, удивляют. «Смотрите, не творите милостыню вашу перед людьми». Интересно, как в одном из новых переводов привели другое толкование этого слова, потому что милостыня на иврите – это слово «цдака». Слово «цдака» означает «справедливость». И от этого же слова, однокорневое с ним, является слово «цадик», что означает «справедливый», что переведено в наших переводах большей частью как «праведник». Поэтому переводчик сделал некий акцент на это слово, подразумевая, что не старайтесь казаться набожными, прямо так в современном переводе написано, или праведниками перед людьми. Правда, следующий стих он уже стал говорить о милостине, и я думаю, что это в контексте. И то, и другое совершенно верно. Не старайтесь казаться праведниками только перед людьми. Не творите, не делайте вашей праведности, не являйте ее пред людьми с тем. Нет, если она есть, хорошо. Но здесь сказано «с тем, чтобы они видели вас». Когда я говорю о внутренней жизни, я говорю о нашей истинной духовной жизни. Иисус сказал, что есть нечто, что должно научить нас. Вот эти правильные поступки, молитвенная жизнь, глубокие переживания, которые мы имеем с Богом. И первый вопрос я хочу задать, есть ли она у нас вообще? Какое соотношение в нашей жизни является желание праведности и правильных поступков и справедливого поведения, как бы мы сказали, такой набожности перед людьми и присутствие глубоких корней в нашей духовной жизни. Если какие-то корни есть, есть возможность плодов. Оно, конечно же, будет приносить плоды, возможно. Скорее всего, конечно, нет. Но если корней нет, если они недоразвитые, если они засыхающие, если они оголенные, вышедшие на поверхность, вы знаете, что произойдет с таким деревом? Два исхода. Первое – нет плодов, а второе оно вообще может засохнуть, потому что на нем нет плодов. А есть ли у нас жизнь, кроме вот воскресных служений? Есть ли у нас жизнь, внутренняя духовная жизнь? Ведь когда дерево посажено, и оно вырастает, подразумевается, что корни его углубляются. Если корни не будут углубляться, дерево обязательно погибнет, друзья, согласитесь. Но ведь как у нас происходит? Обратите на это внимание. Мы растем сверху. Мы чувствуем себя уже гораздо как? Крепко. То есть мы покрываемся некоторой корой в наших обществах. На нашем дереве, знаете, есть такое фиговое дерево, и растут на них фиги. Это не ругательство, так оно называется в литературе. Наши плоды – это фиги, которые растут на дереве. Плохие плоды. Ну, какие-то вот такие, которые только мы считаем, ну, они есть, а их нет. А причина, которая происходит, чем больше мы берем этих сил наружной, внешней жизни, при этом совершенно забывая про глубокую внутреннюю жизнь. Сколько людей упало, занимаясь добрыми делами, пытаясь спасти весь мир евангелизациями, благотворительностью, при этом забыв о корнях, забыв о том, что должна быть внутренняя глубокая работа, забыв о том, что она нам так необходима. И вот это первая проблема, о которой я хочу сказать. Я думаю, что мы все об этом задумаемся. У каждого из нас есть некое несоответствие тому, что мы знаем о себе, как оно должно быть, и тому, как оно есть на самом деле. Но если мы чувствуем это несоответствие, значит, нам есть к чему стремиться и соответствовать, только нельзя узаконить это, сказав, да пусть оно так и будет. Но ведь сказано, что упадет такой дом, который построен не на камне. Другая аналогия. И крушение его будет великое. Вы представьте себе, даже если внешне не упадет. Что такое упадет, друзья мои? Ведь мы всегда понимаем падение таким образом. Ну как, в бытовом пьянстве, в каком-то хулиганстве, разврате. Ну это такое, как бы... тяжелое, но кто в этом, тот и не подымался как бы. Но упадет, будет стоять хорошо, но упадет в сердце, что-то оторвется, я имею в виду в духовном смысле, и отпадет человек от веры. Крушение великое отпадет, потому что разочаруется во всем и во всех, а причина отсутствия внутренней глубокой жизни, тайной жизни, которую никто проконтролировать не должен и не может. И вот потому, как внешнее проконтролировать мы можем сделать друг другу замечания, и мы все стараемся избавиться от этих замечаний и как-то соответствовать правильному. Это тоже хорошо. Но настоящее внутреннее никто проконтролировать не может. Мы говорили про муравья в прошлый раз. Нет у него ни наставника, ни приставника, нет надзирателя над ним. Но, несмотря на это, он заготовляет свой хлеб вовремя. А мы? Мы думаем, что можно выжить каким-то другим образом. Мы обманываемся. То есть, если мы не растем, если у нас нет внутренней духовной жизни, мы погибнем. Я знаю, что можно быть в церкви достаточное количество лет, но ни разу не прочитать даже Библию до конца. Понимаете? Есть, конечно, нечто непонятное, но у многих даже отсутствие желания в чем-то разбираться. Хочется, чтобы все было, но ничего за это не было. С Богом хочется быть, но познавать, как написано, вникать в себя и в учения, и только этим можно спастись, не хочется. Потому что не приучены, потому что тяжело и так далее. Это одна проблема. Вторая проблема – для другой категории людей, у которых есть такие внутренняя духовная жизнь. И, казалось бы, на этом можно уже успокоиться, потому что она есть. А такой человек, который живет духовной жизнью, он получает нечто. Он получает откровение от Всевышнего, он получает переживания от Бога, он получает увещания, наставления от Него. Он растет, он развивается, он проникает. Но вот есть такая штука, что вся эта духовная жизнь, которая внутри, может быть использована человеком только лишь для одной цели – сделать ее на показ для самоутверждения. Интересно, что на горе, в Нагорной проповеди Господь сказал, с одной стороны, вы свет миру. Невозможно, чтобы город, стоящий на вершине горы, был сокрыт. Но с другой стороны, он сказал, когда даешь милостыню, пусть твоя рука не знает, что делает левая, не знает, что делает правая, чтобы милостыня была твоя в тайне. Что такое милостыня, я уже сказал. Сдака – это не только материальная помощь, это любое доброе пожелание, доброе дело, которое мы хотим совершить человеку. В тайне не от того, кому мы делаем это доброе дело, хотя и это хорошо, а от других людей. Но мы же, когда готовы сделать какое-то доброе дело, что как у нас происходит? Мы трубим. Мы, может быть, не трубим, но подсвистываем, по крайней мере. То есть мы не забудем ставить, крутить, вертеть где-то о том, что мы что-то. Кому-то помогли, кому-то сделали. Нам хочется, чтобы каким-то образом наше внутреннее духовное желание, а это есть внутренняя духовная жизнь, когда Бог побуждает, когда мы что-то делаем, нам хочется, чтобы об этом узнало как можно больше людей. Когда ты молишься, опять, помолись Отцу, который в тайне. Это не значит, что мы не имеем общественной молитвы. Здесь совсем другая мысль. Под этой молитвой подразумевается нечто большее, чем просто молитва, как мы ее понимаем. Это общение с Богом, потому что молитва – это всегда нечто двухстороннее, где Дух Божий может говорить к нам. Но, к сожалению, люди, которые что-то переживают и ощущают, и Бог наставляет их, большей частью выносят это тут же для кого-то. Дух Божий говорит к его сердцу, а он это применяет к кому-то. Становится обличителем в церкви, наставником невежд. Но есть такие добродетели, которые нужно сохранять от всеобщего обозрения. Приведу одно, например, смирение. Вот это такое качество смирения, которое человек не должен демонстрировать. Я не в том смысле, что он не должен смиренно вести себя, жить смиренным. Но это не то, что является самовольным смиренным мудрием. Есть такое понятие смиреннословие. Знаете, такой тю-тю-тю, ласково, так все нежно, такой смиренный, а в глазах ад горит. Слова добрые, а желания злые. В Колоссянах 2:18 написано, не допускайте, я в современный перевод говорю, чтобы вас осуждали люди, которые обожают смирение, поклоняются ангелам и распространяются о собственных видениях. Вы слышите, христианин, который выставляет на показ свою духовную жизнь, свои добродетели, он не глубок на самом деле, потому что у него нет корня, и он не выстоит. Наша проблема современных христиан, что мы свои духовные переживания вообще в тайне не можем сохранить. Все, что Бог дает для нас, мы стараемся это выплеснуть. Получаем ли мы какое-то наставление, откровение, что-то впечатляет до глубины души. Но мы не должны забывать, что процессы, они требуют времени. И мы тут же готовы чувствовать себя как? Выше. Слышите? Смотрите, сколько я знаю. Правда, если ты попробуешь это сформулировать, почему-то внутри знаешь, что знаешь. Оно горит огнем, хорошим, чистым огнем. Оно согревает твою душу. Но когда попытаешься кого-то наставлять этим, чувствуете, не получается. Хочу сказать, я не могу, потому что не для этого предназначено было. Не обнажайте корни. Слышите? Оно дано для того, чтобы прорастать в глубину. А у нас бывает так, что как только появляется какое-то переживание, мы готовы раструбить по всему миру. В книге пророка Исаия в 39 главе говорится, когда Иезекия заболел однажды царь, и стало известно о его болезни, Бог помиловал его. И он выздоровел чудесным образом. Более того, ему было дано знамение. Если вы помните, когда тень по ступеням, то есть это вот были каменные солнечные часы, она возвратилась вместо того, чтобы двигаться в правильном направлении. То есть это было знамение от Господа. И вот, когда это известие достигло вавилонского царя, к Иезекии были отправлены послы с письмами и подарками. Такое люди не слышали. Интересно, что Иезекия получил Божью благодать, но не смог ее выдержать. И написано, что «и обрадовался посланным Иезекия и показал им дом свой, и все серебро свое, и золото, и ароматы, и драгоценные масти, и весь оружейный свой дом, и все, что находилось в сокровищницах его». Послушайте, то есть он взял и выложил все. Иезекия не мог преодолеть искушение показать все. Он был чудесным образом исцелен, и, конечно же, наверняка он был особого мнения о себе, считая, что у немногих людей на земле может быть такое замечательное переживание, какое имел он. И, в конце концов, скольким людям Бог давал чудесные знамения при исцелении, как ему, возвратив на 10 ступеней солнечную тень. И не сдержав вот этого восторга, Иезекия показал все свои корни, все свои сокровища. И вавилоняне узнали, чем он обладал. По причине этого было слово к нему. «Придут дни, и все, что есть в доме твоем, и все, что собрали отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон, и ничего не останется». Я хочу сказать, в каждой жизни должна быть глубокая внутренняя работа. Но никогда не кичитесь ею. Никогда не рассказывайте о том, сколько вы проводите времени в молитвах, как сегодня модно делать. Нет, может быть, кому-то нужно помочь, это другая ситуация, но никогда пусть не будет искушения. А я читаю Библию каждый день 1,5-2 часа, а я час молюсь или что-либо в этом роде. А когда я стою на молитве, такое присутствие Божие! Бог говорит ко мне. Одна из самых страшных манипуляций обнажения, когда человек начинает говорить «мне Бог сказал», и тем самым он ставит другого в условия невозможности выбора. Слышите? Вы знаете, такие вещи происходят. Люди иногда манипулируют, вместо того, чтобы понять, что если Бог говорит к нам, в первую очередь к нам. Мне очень прискорбно, что люди не могут удерживаться и не выставлять на показ свои переживания. Я хочу добавить несколько мыслей. Молитва – это всегда преддверие к чуду. Когда Бог преображает человека, всегда чудо, согласитесь. Будь это физическое преображение, которое мы называем как? Исцеление, к примеру. Или преображение в каких-то событиях, или, слава Богу, когда духовное преображение происходит. Но реакция – она разная на чудо. Какая разница между человеком праведного настроя и неправедного в тот час, когда Бог удостаивает кого-то испытать его величие? Вы слышите? Бог удостаивает порой человека испытать его величие. Если мы смотрим Библию, праведники всегда умоляют. То есть умолить – это не слово «молить», но сделать маленьким, умоляют себя. Когда Всевышний даровал величие Аврааму, Авраам сказал, Бытие 18:27, «Я прах и пепел». Вы слышите? А не стал всем рассказывать о том, как Бог меня благословил. Вот эта фраза мне больше всего нравится. Вот самостийные пророчества, как понимают, там, «Ты мой избранный сосуд». Аж вдохнул глубоко, не понимая, что слово «избранный сосуд» – это не значит, я тебя избрал, потому что ты хороший для меня, а потому что я выбрал тебя для страдания. Вы слышите? Разница, когда Павел услышал эти слова, избран для чего? Чтобы пострадать. Я думаю, сразу бы радость пропала у человека, и вся спесь бы слетела, если бы он понимал, что слово «я выбрал тебя для этой цели, ты мой избранный сосуд». Надеюсь, ты сможешь выдержать, это уже я думаю об этом человеке. Когда Всевышний даровал величие Аврааму, как он о себе мыслил? Я прах и пепел. Когда Всевышний даровал величие Моисею и Аарону, Они сказали, есть в Исходе такое место, 16 глава, 7 стих, они сказали, а кто мы такие? Кто мы такие? Слышите, кто мы такие? Когда Бог даровал величие Давиду, он сказал, я червь, а не человек. Грешники, когда Всевышний дает им какое-то положение или возвышает их, они всегда исполняются гордости. Фараон, занимая позицию, что говорит? Кто такой Господь, чтобы я послушал его голоса? Царь сирийский, что заявляет? Кто из богов этих стран спас свою страну от руки моей? И ваш Господь не спасет Иерусалим от руки моей. И еще некто говорит, взойду на высоту облачную и уподоблюсь Всевышнему. Это различие связано с тем, что праведники рассматривают все происходящее с ними как? Как милость Божия. Вот если человек живет настоящей духовной жизнью, он никогда ее не будет выставлять на показ. Потому что все, чего удостаивает Бог, даже когда чудеса происходят в его жизни, он рассматривает ее как милость Божию. И чем больше чуда, тем меньше ты кажешься сам себе, тем менее ты ощущаешь себя достойным этой милости. Знаете, когда человек угрюмый, я говорю про верующего человека, ходит все время с плохим настроением, желчный, знаете, на самом деле, что в нем происходит? В нем происходит одно. Он чувствует, что он заслуживает большего, а Бог по какой-то причине ему не дает. Да. Почему мы страдаем? Потому что мы уверены, что мы заслуживаем большего, а по какой-то причине Бог не дает. А другой ходит всегда радостный, потому что он ощущает нечто другое. Я вообще не заслуживаю того, что мне Бог дает. Потому я радуюсь, что я имею это, что мне дает Бог, и я могу приходить в Его присутствие с весельем и с восклицанием. И оно не зависит от моего материального состояния. Так вот, праведник, он умоляет себя. Есть одно благословение, которое предписано говорить человеку, с которым произошло чудо. Знаете, как оно звучит? «Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, воздающий добром тем, кто недостоин этого, который и мне послал благо». Слышите? То есть человек даже в этом благословении Бога, он осознает, что Царь Вселенной благословен, воздающий добром тем, кто недостоин этого, дающий добро, и мне послал благо. А грешник же рассматривает любое благо, которое посылает им Бог, как положенное по праву. И поэтому что? Он будет возвышаться. Поэтому, когда человек в своей духовной жизни получает какую-то милость, какие-то переживания и ощущения, и если вдруг произошло с ним чудо, но его настрой несмиренный, а гордый, оно возвысит его. Сколько я слышу свидетельств об исцелениях. Это так модно в евангельской среде. Это целый бизнес. Можно ездить всю свою жизнь и рассказывать, как когда-то тебя Бог исцелил. Но и отношение людей меня к этому удивляет. Исцелил-то Бог, а поднимают уже человека. Потому что, ох, как он многоценен в наших глазах, слышите? То есть раз Бог его исцелил, значит, избранный сосуд. Праведник никогда о себе так не думает. Человек, с которым произошло чудо, он может прославить чудо, рассказав другим людям при условии, что он действительно не только в словах, но во всей своей жизни воспринимает это благо как к недостойному. А вот если ты чувствуешь, что можешь возгордиться, то лучше и не говорить. Означает ли, что мы не можем свидетельствовать о том, что мы переживаем? Не означает. Но свидетельствовать одно – а находить удовольствие в выставлениях на показ своих переживаний – другое. Какая цель любого свидетельства? Есть только одна цель. Когда мы свидетельствуем в церкви, есть только одна цель, слышите, в жизни, чтобы помочь какому-то конкретному человеку, если это велит Бог. Мы свидетельствуем тогда, когда существует проблема. Мы должны свидетельствовать только тогда, когда Бог ведет нас к этому, и цель этого – помощь. Многие исцеляются от своих болезней и затем свидетельствуют во славу Божию Однако многие свидетельства о каких-либо чудесах, в частности, об исцелении, могут воздавать не славу Богу, а славу вере человека. Слышите? Какая тонкая опасность. И вот это огромная опасность сегодняшнего дня, когда весь упор сделан на веру. Какая великая подмена, вот существует такое учение веры, и весь упор сделан на нее, и слава уже не Богу, а вере. Если ты что-то не получил, вера подвела. А если ты получил что? Вера победила. Слава мне. Конечно, будут говорить, что вера от Бога, тогда как она может подвести? И в результате болезнь возвращается, и засвидетельствовав, люди обнаруживают, что подвергаются тем самым нападкам, которые были. Так вот, Бог хранит тех, кто скромны, кто умеет свою духовную жизнь, давая ли милостыню, помогая ли людям, не выставлять на показ. Свои молитвы, свое время, проведенное в комнате, необходимо иметь, но не трубить перед собою. То же самое относится к нашему труду, к нашим делам, к нашему учению. Помните, мы в прошлый раз говорили, есть благословение, которое мы произносим перед началом изучения Писания, где народ Божий просит: «Даруй нам, Боже, учить Тору Твою как? Бескорыстно». Вы слышите? Это совсем другое. Не для того, чтобы стать выше кого-то, не для того, чтобы дерзкую рукой убить других, но для того, чтобы вникать в себя и в Писание. Я завершаю. Псалом 41, 8 стих. Глубочайшие слова. «Бездна призывает бездну». Вдумайтесь. «Бездна призывает бездну». Только призыв из глубины может вызвать ответ из глубины. Ничто поверхностное не затронет глубины, и глубина откликается только на глубину. Все, что рождается не из глубины, не способно коснуться глубин. Я объясню. Люди способны откликнуться лишь на то, что рождается в глубинах нашего естества. Когда мы приходим куда-то и слушаем человека, слушаем наставление или проповедь, или читаем книгу, или какую-то лекцию, я вам скажу, нас затрагивает только то, что выходит из глубины говорящего человека. Я надеюсь, вы это ощущали. Если из глубины ничего не выходит, то все ощущается каким? Поверхностным. Вы понимаете? Нам нужно увидеть важность глубины. Если что-то исходит не из глубины, оно не может достичь глубины в других людях. Вот почему мы изучаем Писание. Потому что корни должны углубляться. Вы слышите, пребывать на одном уровне смертельно опасно. Смертельно опасно. Если есть возможность расти и идти в глубину, то невозможно, потому что то, что не на глубине, оно больше кормить не будет. Улавливаете? Там все соки уже забраны. Значит, нужно идти на глубину. Это по отношению «вникай в учение». Вникать так и означает идти глубже и глубже, и этот процесс будет благословлен Богом и не остановлен. Я задал вопрос в самом начале. У многих вообще нет такой жизни, они вообще этим не занимаются. Мы считаем, что Бог будет нас спасать. По какой причине? Если мы пренебрегаем Его словом, если мы не прорастаем, если мы не утверждаемся, не укрепляемся, почему Он должен делать то, что мы называем спасением, в ответ на наше полнейшее безразличие к Его слову, к Его премудрости, к Его силе, к Его власти, к Его господству? Возможно ли это? И каждому человеку предопределено определенное место Богом. Если кому-то открывается больше, это значит, Всевышний удостоил с одной стороны, с другой стороны возложил ответственность прорасти. Потому что, когда мы копаем не глубоко, мы даже себя не находим. Это говорится о нашей душе в том числе, вникай в себя и в учение. Опять же, многие ли люди вникают в себя, копают на глубину? Да как? Мы о себе ничего не знаем. Мы о себе вообще поверхностно знаем. Многие ли из нас сели, умолкли и задумались о своих проблемах, о своих чертах характера, о том, как бы проверить, испытать, вникнуть бы в себя. Да у нас времени на это нет. Да почему нет? Потому что желания нет. Мы не мудрость не хотим познавать, не себя, а при этом уверены, что будем спасены. Вот я хочу сказать, что только бездна призывает бездну. Только когда мы углубляемся, приходит глубина жизни, осознание своего предназначения в этом мире, осознание сущности творения, осознание своего состояния, своего положения, своих слабых сторон. Если мы их не знаем, то как мы сможем их исправить? И причем своих сильных сторон, если мы не знаем своих сильных сторон, чем мы будем исправлять свои слабые стороны? Потому что у каждого из нас есть что, с чем мы можем работать. Но кто вникает сегодня, друзья мои? По мере того, как наши корни будут уходить глубже, мы обнаружим, что бездна призывает бездну. Но только храните эти корни. Не давайте им ни на поверхность выйти, ни обнажиться. Не расплескивайте свой внутренний мир. Не старайтесь жить и получать от Бога что-то, чтобы похвалиться перед другими или упрекнуть кого-то. Складывайте это в сокровищницу своей души. И в свое время та глубина, с которой соприкоснетесь вы, коснется глубины сердца человека, которого Бог поставит перед вами, или множество людей, ваших детей, знакомых, близких, о ком мы хотим и мечтаем, чтобы они обратились к Богу. Но как бы поверхностные наши слова, наши желания, наши чувства разбиваются об это. Бездна призывает бездну. По мере того, как наши корни уходят глубже, мы это обнаружим. Да благословит нас Господь научиться этой мудрости. Есть то в нашей жизни, что должно быть в тайне. И тому, кто имеет эту тайну, тому, кто творит добро не на показ, не с целью получить благодарность или человеческую награду, тому, кто молится не на показ, но к Отцу, который в тайне, тому, кто постится, это означает смиряет себя, не для того, чтобы соответствовать обществу и его критериям, не для того, чтобы всем показать, вот я сейчас занимаюсь преображением себя, ну-ка измерьте меня, выше, ниже я стал как, чувствую, расту крылья, не для этой цели совершенно, а для того, чтобы, предстоя перед Богом, не иметь никакого недостатка. Да благословит Господь, дай нам Господь иметь эту тайную внутреннюю жизнь и помнить о том, что Бог, видящий тайно, воздаст явно. Но прежде чем мы скажем последний аминь, я добавлю, но важно, чтобы Бог видел это тайное, чтобы оно было. Кому-то нужно начать с этого, а кому-то нужно сохранить то, что имеет продолжать идти.

Я хочу в небеса, в тот простор необъятный, где плывут облака, где так мило, легко, хоть душе дальний мир очень мало понятный. Все ж хочу в небеса, я хочу в дом родной. О, земля, не пленяй взор очей своей тленной

0: Красою, хоть пока здесь живу, много мыслей земных, все ж хочу в небеса обновленной душою улететь навсегда и о всем позабыть. Где бы взять для души крылья, словно у птицы, чтобы верой парить над простором земли и лететь, как летят над землей вереницей высоко, мимо туч, мимо грез журавли. Пусть бегут в суете, пусть волнуются люди. Для меня все земное ничтожно, как прах. Я хочу в небеса, суеты где не будет, будет только хвала, будет песнь на устах. Я хотела бы слушать и мыслить святое, и вдыхать чистый воздух без всякого зла, и под небом святым наслаждаться покоем, и душою быть чище, чем та синева. Так и жить в чистоте, там, в обителях неба, не барахтаться в иле мышлений плотских, где так трудно порой достается победа. Я хочу в небеса, в мир желаний иных. Аминь.
1: С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». А вы знаете, как орлица выбирает себе отца для своих орлят? Она делает такую интересную вещь. С дерева или куста она отламывает веточку, берет ее в клюв, поднимается на большую высоту и с этой веточкой начинает там кружить. Вокруг самки начинают летать орлы. Тогда она бросает эту ветку вниз, а сама смотрит. И вот какой-то орел подхватывает эту веточку в воздухе, не дав ей упасть, а затем приносит ее к самке, очень аккуратно, из клюва в клюв. Орлица берет эту ветку и опять бросает вниз. Самец вновь ее ловит и приносит ей, а она опять бросает. И так повторяется много-много раз. Если на протяжении определенного времени и неоднократных бросаний ветки орел каждый раз подхватывает ее, то самка выбирает его. Зачем она это делает, вы поймете потом. Затем они собираются высоко на скале. Вьют гнездо из жестких прутьев. Редкое, достаточно жесткое. И мама с папой начинают выдирать из себя, из своей собственной плоти, клювом пух и перья. Этим пухом и перьями они выстилают гнездо, забивают все дырки в нем, делают его мягким и теплым. В такое мягкое и теплое гнездышко орлица откладывает яйца. Затем они высиживают птенцов. Когда появляются орлята, а они приходят на свет Божий такими маленькими, голенькими, немощными, родители прикрывают их своим телом, пока они не окрепнут. Заслоняют крыльями от дождя, от палящего солнца, носят им водичку, пищу, и птенцы растут. У них начинают расти перья, крепнут крылья и хвост. И вот они уже оперились, хотя еще маленькие. Тогда мама с папой видят, что уже пора. Папа садится на край гнезда и начинает колотить по нему крыльями. Молотит, колотит, трясет это гнездо. Для чего? Для того, чтобы выбить все перья и пух, чтобы остался только жесткий каркас, который в самом начале они сплели и сложили. А птенцы сидят в этом вытрясенном гнезде. Им неудобно, жестко. Они не понимают, что же случилось. Ведь мамочка и папочка были раньше такие ласковые и заботливые. Мама в это время летит куда-нибудь, ловит рыбку и садится где-то в метрах в пяти от гнезда, чтобы птенчики видели. Потом на виду у своих птенцов начинает эту рыбу потихонечку кушать. Птенцы сидят в гнезде, кричат, пищат, не понимают, что же случилось. Ведь раньше все было по-другому. Мама с папой их кормили, поили, а теперь все пропало. Гнездо стало жесткое, перьев и пуха уже нет. И еще родители сами рыбу едят, а им не дают. Что же делать? Кушать ведь хочется. Надо выбираться из гнезда. И тогда птенцы начинают делать движение, которые они никогда раньше не делали. Они и дальше их не делали бы, если бы родители продолжали с ними нянчиться. Птенцы начинают ползти из гнезда. Вот орленок вываливается, такой неуклюжий, еще ничего не умеет, ничего не знает. Гнездо стоит на скале, на отвесном утесе, чтобы никакие хищники не подобрались. Птенец срывается с этого склона, брюхом по нему едет, а потом летит в пропасть. И тут папа, тот, который ловил когда-то веточки, стремглав бросается вниз и ловит себе на спину этого орленка, не дав ему разбиться. И потом на спине он поднимает его опять в неудобное гнездо, опять на скалу. И все начинается сначала. Эти птенцы падают, а отец их ловит. У орлов ни один орленок не разбивается. И вот в какой-то из моментов падения орленок начинает делать движение,
которого никогда раньше не делал. Он расправляет на ветру свои боковые отростки крылья, попадая в поток воздуха, и таким образом начинает летать. Так орлы учат своих птенцов. И как только птенец начинает летать сам, родители берут его с собой и показывают места, где водится рыба. Они уже не носят ее ему в клюве. Это очень хороший пример, как нам воспитывать своих духовных и физических детей. Как важно не передержать их в тепленьком гнездышке, не перекормить их рыбкой, когда они и сами уже могут ее ловить. Но с какой заботой мы должны научить их летать, посвящая этому свои силы, свое время, мудрость и навыки. Не зря самка выбирает самца, бросая веточку. Она же не хочет, чтобы ее дети разбились.

Один знатный и богатый француз по имени Черни попал при Наполеоне I в тюрьму по обвинению в государственной измене. В камере, в которой находился под арестом Черни, примыкал маленький тюремный дворик, обнесенный высокой стеной. В нем узнику разрешалось ежедневно проводить несколько часов на свежем воздухе. Ночью он мог через маленькое окошечко в камере восхищаться усыпанным звездами небом. Однако Черни был убежденным атеистом. Он не верил, что все создано Богом, и не задумывался над тем, что Бог проявляет себя в своем творении. Напротив, с горечью в душе он нацарапал на стене дворика все, что произошло случайно. Это было кратким изложением его вероисповедания. Однажды, когда Черни вновь гулял взад-вперед по тюремному дворику, он, к своему удивлению, обнаружил под этими словами у самого основания стены маленький цветок, пробившийся из щели между камнями. Созерцание этого цветка привело к удивительным переменам в жизни узника. С интересом он день за днем наблюдал за его ростом. При этом в его сердце возникали новые мысли. На первый вопрос, каким образом это растение попало в такой голый и каменистый двор, можно было еще довольно легко ответить. Возможно, семя было занесено какой-либо птицей или ветром и нашло достаточно почвы для своего развития. Но тут возникали и другие вопросы. Почему этот скромный цветок, название которого он даже и не знал, так прекрасно и искусно устроен? «Совершенно случайно», — убеждал он себя. «Случайно? Нет, невозможно, совершенно невозможно», — говорил ему внутренний голос. Таким образом, этот цветок стал серьезной проповедью для своего ежедневного наблюдателя и возбудил в его сердце сильную бурю. Разве не были нацарапаны им на стене слова большой глупостью и ложью? Может ли быть на самом деле все случайным? Каким образом на листочках цветка образуются маленькие нежные прожилки? Как образуется такая изящная и закономерная сеть, подобная паутине? И как объяснить, что каждый стебелек находится на своем определенном месте, так что все в целом образует удивительную гармонию? Когда цветок наконец распустился, и Черни увидел всю его красу, радости его не было конца. С восторгом рассматривал он нежные пурпурные лепестки с серебряной окантовкой. Каким удивительным произведением искусства был все же этот маленький цветок? Узник огородил цветок щепками, чтобы защитить его от ветра и дождя, и ежедневно разглядывал его с неослабевающим восхищением. И каждый раз, когда он возился с ним, ему казалось, что цветок беседует с ним. «Как ты можешь терпеть эту ложь на стене надо мной? Невозможно, чтобы она оставалась твоим убеждением. Как ты не можешь понять, что существует некто, который создавал все и который всему дает жизнь. Он и меня создал таким нежным и неповторимым». Черни не мог больше противостоять этой тихой и настойчивой проповеди. Он поверил ей и стер свою лживую надпись над цветком. «Каким же я был глупцом», — сказал он себе сам. «Но Бог все же покорил меня и восторжествовал над моей гордыней». Теперь он от всего сердца мог вместе с псалмопевцем сказать: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось». Псалом 32, 6, 9. Бог послал через цветок этому заблудшему человеку еще и другое благословение. Заключенного в соседней камере время от времени посещала его дочка. Ребенку сильно понравилось, что Черни так заботится о цветке у стены. Она рассказала об этом супруге начальника тюрьмы.
Затем эта история пошла из уст в уста и вскоре дошла до императрицы Жозефины. Последняя рассказала императору об этом необычайном узнике, который так дорожил цветком, и поэтому, пожалуй, должен был иметь и доброе сердце. Она склонила Наполеона к аудиенции с заключенным, и после разговора с ним император даровал ему свободу. Черни выпустили из тюрьмы, но прежде всего он выкопал тот цветок, принес его домой и посадил в свою оранжерею, продолжая ухаживать за ним с прежней любовью. В дни одиночества это маленькое растение привело его к вере в Бога и явилось также поводом к его освобождению. Таким образом, Бог освободил его от двойного заключения. Остаток своей жизни он провел в искреннем служении Богу, который таким чудным образом открылся ему в своем творении и в своем слове.

Церковь – не организация, а живой и вечный организм. Никто никогда никакими силами не сможет ее уничтожить. Даже силы ада не в состоянии этого добиться. Церковь родилась на земле, но будет вечно жить в небесах. Все остальное, созданное и организованное на земле, в свое время погибнет. Что нужно, чтобы совершилось созидание церкви? Библия говорит, когда придет полнота возраста церкви, до времени, пока войдет полное число язычников. Для всех нас, происходящих из языческих народов, есть время для оправдания голгофских страданий Христа, но только до того момента, когда в определенное Богом число придет к вере во Христа последний человек из язычников. И потому умножьте ваши молитвы за тех, кто вам особенно дорог, но еще не вошел в число искупленных. Молитесь за тех своих сыновей и дочерей, которые блуждают в этом мире. Молитесь за неверующих мужей и жен, за неверующих родителей, за родственников, чтобы они успели войти до определенного Богом времени в число искупленных. Не отчаивайтесь, если иногда вам кажется, что молитвы ваши безответны. Знает Господь, когда и ваша молитвенная чаша будет полна. У вождя негритянского племени смертельно заболел маленький сын. Он пригласил по обыкновению колдунов, но они не смогли помочь. Тогда он обратился к миссионерам, попросив их молиться за сына. Всю ночь молились миссионеры о выздоровлении больного, но мальчик, приняв Христа своим спасителем, с улыбкой под утро скончался. Миссионеры говорили Богу: «Вот удобный случай, если Ты, Господи, вылечишь мальчика, многие уверуют в Христа и воздадут Тебе славу». С поникшими лицами пришлось миссионерам оставить жилище вождя. Однако, каково было их удивление, когда спустя некоторое время приходит к ним вождь племени и просит преподать ему крещение. «Что же произошло? Как ты уверовал?» — спросили миссионеры. «Я сильный, рослый мужчина и воин, но боюсь смерти, а мой сын был маленьким, слабым и щупленьким, но с улыбкой ушел к вашему Богу. Малыш не боялся смерти, такого Бога и я хочу иметь». Миссионеры думали, что пробуждение к вере должно начаться через выздоровление ребенка, но Бог знал, что оно может начаться и через смерть. Молитвы миссионеров не пропали даром. Дух Святой перед троном Отца и Господь дали им то, о чем они просили — пробуждение и спасение погибающим. Есть очень важное условие для того, чтобы никто не был найден повинным в день Господень. Будьте готовы. О готовых ко встрече со Христом сказано и в первом послании к Коринфянам. «Но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Священное Писание наставляет: «Посему мы не унываем, но если внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Вот оно условие для верующих — быть готовым, омываться и обновляться, или, как говорится в Откровении, «блажен бодствующий и хранящий одежду свою». После теплого летнего дождика дети с радостью бегали и прыгали по лужам. Только один стоял в стороне. Подбежав к нему, дети спросили: «Почему ты не бегаешь с нами?» «Я не могу, я царский сын, а в царской одежде по лужам не бегают». На нас, верующих, царские одежды. Нам надлежит получить в наследство по завещанию Царство Небесное. Нам надлежит и царствовать царством грядущим и вечным. Не нам бегать по мирским лужам. Не нам оскверняться мирскими беззакониями. Если бы очи всех людей были способны увидеть и наши духовные одежды, многие из нас вели бы себя иначе. Многие прекратили бы греховное участие в делах беззаконных. В духовных одеждах не ходят, где попало. Эти одежды хранят. И люди, хранящие такие одежды, блаженны, ибо для них открыт самый славный город, который приготовил Бог для возлюбленных своих. Это город,
архитектором и строителем которого является сам Бог и Отец наш Небесный. Город чистый свят, и ничто нечистое туда не войдет, и никто нечистый не вкусит там от древа жизни. Вот почему и сказано: «Блажен хранящий одежду свою». И потому блаженны омывающие одежды свои. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кровь Его может смыть пятна греха с тебя. Кровь, что на кресте пролил Христос, может сделать снега белей. В центре Кельна в Германии стоит церковь высотой в 147 метров. Возводился храм 600 лет, и только 100 лет назад строительство было завершено. Но в последние десятилетия песчаные камни стали чернеть и осыпаться. Виной тому человеческий прогресс. Газы автомобилей, выбросы заводов отравляют воздух. Дорогие слушатели, и мы с вами находимся в погибающем мире, и мы отравлены ядом беззакония последнего времени. Само по себе наше пребывание на земле требует постоянно омывать наши одежды, постоянно обновляться в милости Христа. Одно пребывание в утопающем от греха мире вызывает необходимость постоянно обновляться, омывать свои одежды. Верующие в своей совокупности составляют церковь или храм Божий. Этот храм строится тысячелетия из миллионов и миллиардов живых камней, из верующих. Этот храм постоянно подвергается буйствам бушующей и отравленной стихии мира сего. Мы, члены Церкви Христовой, постоянно очищаемся кровью Христа и таким образом храним Церковь. Как только придет последний язычник, и в лице его будет в этом храме положен последний живой камень, Церковь будет навеки со Христом. Два условия завершения строительства храма Господнего — спасение последних людей из числа язычников и наше постоянное и всеобщее обновление, очищение и хранение одежд наших. Молитесь о себе, стремитесь, чтобы одежды ваши всегда были чисты. Молитесь за последних, которые еще приложатся к Церкви, за тех, кто дорог вам, чтобы их Господь приложил в число народа своего. Молитесь, как Мария, омывшая слезами ноги Христа и услышанная без слов, как женщина, которая коснулась Господа и была исцелена. Если из вашего сердца вырвется несколько слов Господу, не противьтесь, но поспешите принять добрую весть спасения нашего в Иисусе Христе.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Михей 7:18. Бог простит тебя. В доме Мари Дюран в департаменте Ардеш во Франции находится музей, рассказывающий о жизни этой женщины-христианки, которая за свою веру была заключена в тюрьму на целые десятилетия. Ремонтируя крышу этого дома, рабочие обнаружили плитку с надписью «Бог простит тебя». Мы не знаем, для кого это предназначалось, но во времена гонений человек, написавший эти слова, несомненно думал о тех, кто преследовал протестантов. Так когда-то Господь Иисус, говоря о Своих палачах, попросил Отца: «Прости им, ибо не знают, что делают» — Луки 23:34. На той плитке было написано не просто «Бог простит», а «Бог простит тебя». Это «тебя» относится к каждому, особенно к тому, кто не упорядочил свои отношения с Богом. Бог есть любовь, и Он готов простить любого. Необходимо, однако, признать себя грешником и принять Его благодать, которую Он дает всякому, кто просит об этом. Но Он не навязывает ее. Пока еще продолжается День благодати, и Бог проявляет долготерпение. Но скоро двери закроются. Тогда будет слишком поздно. Вы несете ответственность перед Богом. Если вы не откликнулись на Его предложение о прощении, вас будет судить Иисус, которого вы отвергаете. Так что нужно делать? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Виктора Бейни.
1: Глава 17 первой книги Моисея «Бытие». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал: «Именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И, о Измаиле, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников».
2: Книга Бытие, глава 18. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он поднял очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохнете под этим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял возле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сарра, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сарры, жены твоей». А Сарра слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение, и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сарра, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын». Сарра же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место этого ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место то». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Авраам, продолжая говорить с ним, сказал: «Может быть, найдется там 40». Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30». Он ответил: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20». Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10». Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в место свое.
1: Первая книга Моисея, Бытие, глава 19. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“. Он же сильно упрашивал их. И они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне. От молодого до старого весь город со всех концов окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“. Лот вышел к ним ко входу и запер за собою дверь и сказал: „Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними, что вам угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего“. Но они сказали: „Поди-ка сюда“, и сказали: „Вот пришлец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними“. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: „Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его“. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: „Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: „Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“. И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: „Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть“. Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот в угоду тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастение земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына и нарекла ему имя Моав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец аммонитян до ныне. Глава 20 первой книги Моисея, Бытие. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Аврааму Саре, жене своей: «Она сестра моя». И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано, и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мной дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мной сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой. И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Бытие 3:9. Адаму следовало бы взыскать своего Творца. Он должен был бы пройти весь сад, взывая: «Боже мой, Боже мой, я согрешил против Тебя, где Ты?» Твое творение припадает к ногам Твоим и просит милости из рук Твоих. Я исповедую Твою справедливость и прошу милости, если такому, как я, можно оказать милость. Но вместо этого Адам убегает от Бога. Грешник не идет к Богу. Бог приходит к нему. Первый призыв — это не «Боже мой, где ты?», а голос благодати: «Грешник, где ты?» Бог приходит к человеку, а не человек ищет своего Бога. От дней Адама и до сих пор не было еще такого случая, когда грешник первым взыскал бы своего Бога. Прежде Бог должен найти его. Овца отбивается от стада сама, но никогда сама не возвращается к стаду, если великий пастырь не ищет ее. Человеку свойственно ошибаться, Богу миловать. Человек может совершить беззаконие, но даже осознать, что это беззаконие, настолько, чтобы почувствовать за него вину, — дар благодати Божьей. Вопрос, который Господь задал Адаму, может иметь 5 разных значений, поскольку в словах Бога сокрыта огромная глубина. Хорошо, если наши слова имеют хотя бы одно значение. Но Господь знает, как говорить, чтобы в нескольких словах преподать много истин. Мы во многом даем мало, Бог же дает много в малом. Мы верим, что вопрос Бога имел пробуждающее значение. «Адам, где ты?» Грех притупляет совесть, одурманивает ум, так что после согрешения человек не способен осознать всю опасность своего положения, так чтобы как смог бы сделать это до согрешения. Грех — это яд, который безболезненно убивает совесть, подавляя ее. От греха люди умирают так, как умирают от холода в Альпах, во сне. Они спят, спят и спят, и продолжают спать до тех пор, пока смерть не опустит занавес, и тогда они в муках пробудятся в аду. Одно из первых действий благодати в человеке — это пробудить его, вывести из летаргии, заставить открыть глаза и увидеть опасность. Одно из первых действий благого врача — это вызвать в нашем теле чувствительность. Оно застыло, онемело и омертвело. Он вдыхает в него жизнь, и тогда появляется боль. Но именно эта боль производит на нас благотворное воздействие. Адам отчасти осознавал, в какое состояние привел его грех. Но вопрос Бога предназначался для того, чтобы проникнуть в глубину его духа и пробудить в нем подлинное ощущение опасности, вызывающее стремление избежать грядущего гнева. «Адам, где ты? Посмотри на себя. Ты наг, жалок, отчужден от Бога. Боишься присутствия своего Создателя. Ты погиб. Адам, где ты?» С каменным сердцем, с непокорной волей, ты пал. Пал со своего высокого положения. Если мы подозреваем, что нашему личному имуществу грозит какая-либо опасность, то проводим тревожные ночи и лишенные покоя дни. Но со своими душами, своими бренными, бедными душами мы играем, как если бы они были ничего не стоящими фишками или осколками тарелки, которые ребенок нашел на улице и выбросил. Второе, этот вопрос был предназначен для того, чтобы обличить в грехе и таким образом привести к исповеданию. Если бы сердце Адама было в порядке, то он полностью признался бы в своей греховности. Услышим же голос Божий, который обращается к нам, если мы сегодня без Бога и без Христа. «Где ты, Адам? Я создал тебя по своему образу и подобию. Ты немного ниже ангелов.
Я дал тебе власть над творением рук моих. Я все покорил под ноги твои, птиц небесных, рыб морских и все, что проникает в глубины морские. Весь этот восхитительный сад я отдал тебе, чтобы он был твоим домом». Третье значение, которое мы находим в вопросе «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?», мы можем расценить как глаз Божий, оплакивающий погибшее состояние человека. Это как если бы Бог произнес слова пророка: «Как поступлю с тобою? Где ты, мой бедный Адам? Ты беседовал со мной, а теперь скрылся от меня. Ты наг, беден и несчастен. Некогда в моем присутствии ты испытывал блаженство. А где ты теперь, бедный Адам? Где ты?» «О душа, пусть сатана не обманывает тебя, говоря, что Бог безжалостный, жестокий, не желающий прощать. Испытай его. Приди к нему таким, какой ты есть, испачканный грехом, мерзкий, осуждающий себя. И если тебе нужно то, что заставило бы тебя испытать его, еще раз послушай печальный зов Господа, который разносится среди деревьев сада Едемского. Адам, мое творение, где? Где ты?» Теперь я должен перейти к четвертому значению, которое, несомненно, имеет этот стих. Этот пробуждающий, обличающий, оплакивающий голос, ищущий голос. «Адам, где ты? Я пришел, чтобы найти тебя, где бы ты ни был. Я буду искать тебя, пока мой сострадательный взор не узрит тебя. Я буду следовать за тобой, пока рука моей милости не достигнет тебя. Я буду держать тебя, пока не приведу назад к себе и не примирю с моим сердцем». И, наконец, мы уверены, что этот стих можно и нужно использовать в еще одном значении. Для тех, кто отвергает этот стих как голос пробуждающий и обличающих, для тех, кто презирает его как голос оплакивающий их милости или ищущий их благодати, он звучит по-иному. Он — голос взывающего к ним правосудия. Адам убежал, но Бог должен привести его на свой суд. «Где ты, Адам? Иди сюда, человек, иди сюда! Я должен судить тебя. Грех не может оставаться безнаказанным. Иди сюда ты, и вместе с тобой твоя виновная жена. Я должен кое о чем спросить тебя. Я должен услышать твои оправдания. И так как все они будут неубедительными и бесполезными, я должен вынести тебе приговор». И действительно, хотя в этом вопросе кроется много жалости, в нем есть и суровость. «Иди сюда, и ты будешь судим». Друг дорогой, сегодня к тебе обращен не этот зов. Он милостиво отлагается. Но вскоре ты услышишь его. Услышишь

Быть может, мне приснилось. Я видела, как умирал Христос, и кровь Его, Его святая сила, стекала в грязь, неся потоки слез. Был страшным крест, страшнее только муки, что убивали Господа Христа. И преданные, любящие руки, как будто мир обняли со креста. Я оглянулась вдруг, людей так много, и с разным люди к Господу пришли. Одни стоят и вытирают слезы, но ближе к Богу так не подошли. Глаза других пусты и безнадежны, они молчат для Господа всегда. Ведь их пути лишь их, не Божьи, их Бог лишь деньги, власть и суета. Там был один, он хохотал безумно и издевался, стоя у креста, но взгляд святой его коснулся. Насмешник пал, и пролилась слеза. Другой вокруг креста ходил с умою, как будто он не мог расстаться с ней. Поставит, вновь возьмет с собою. Вперед идти нет силы с ней. Так жаль ему с грехом расстаться, так страшно в мире слыть святым. Христос же не поддался страху, взошел на крест и победил. Но всех страшнее, как мне показалось, там был один, что, стоя у креста, молился, плакал, тосковал он. В душе ж его я не нашла Христа. Его молитвы, может, и прекрасны, давно мертвы, и жизни нет в словах. В душе его любовь угасла, оставив честолюбие и страх. Давно уже его служение Богу переросло в служение себе, и потому за каждую работу он ищет благодарности везде. Не за спасибо подвиг совершился, не за спасибо умирал Христос. Всю жизнь земную для других трудился, но крест позорный за любовь понес. Я не спала. Мы все сегодня собрались у подножия креста.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Мир Божий вам, дорогая церковь. Мир, в котором мы живем, он не изменился в лучшую сторону. К сожалению, мы замечаем, что люди становятся, как и написано в Писании, все более злы, нетерпеливы. Этот мир все больше и больше погружается в какую-то пучину суеты, томления, переживания, трудностей, скорбей. Одни болезни сменяют другие болезни. К некоторым неизлечимым мы уже начинаем привыкать, и зло в прогрессии умножается вокруг нас. И, глядя на этот мир, конечно же, хочется, чтобы что-то изменилось. Но когда я читаю Слово Божие, я вижу, что когда Господь обращал внимание на землю, то прежде всего на этой земле Он не искал самых страшных грешников, но Он искал праведников. Он смотрел на тех людей, которые должны нести свет и нести правду Божию. И когда мы сегодня вспоминаем историю Содома и Гоморры, то Бог посмотрел, что этот мир весь и те города не особенно просто погибали во грехах, и зло умножалось. И это было настолько сильно, что Бог принял решение уничтожить два этих города. Но Авраам, муж Божий, вступается и говорит: «Господи, а если найдется 50 праведников?» Господь говорит: «Если найдется 50, не уничтожу». «Но их нет. А может, 45? А может быть, 20?» А может, 10? И к большому сожалению, в этих двух городах не нашлось даже более 10 или 10 праведников. И Господь вынужден был уничтожить эти два города. И я сегодня хотел бы обращаться ко всем нам, к себе в первую очередь. Когда Бог смотрит на церковь свою, Он желает, чтобы каждый из нас, каждый из детей Божиих, мы ходили в правде Божией, в истине Божией, и имя Иисуса Христа, оно было наречено на сердцах наших и на жизнях наших. Бог желает, чтобы каждый из них, чтобы каждый из нас, мы имели благословение, и это благословение пребывало в нас. Но, к сожалению, приходится наблюдать обратную картину. Верующие люди почему-то, вот несмотря на то, что время свободы, время благоприятное, время мира, время такой свободы, которой не было у отцов наших, у родителей наших. Но все более и более верующие люди, они выглядят истомленными, они выглядят уставшими, они выглядят осуещенными, они выглядят и не просто выглядят, они находятся в каком-то подавленном состоянии. И церковь, потерявшая свой сверхъестественный статус, очень часто в церкви происходит то, что естественно. И мы так удивляемся, когда что-то происходит сверхъестественное. Кто-то получил исцеление, или кого-то Бог духом крестил, и мы говорим: о, это что-то сверхъестественное произошло. Но больше церковь вошла в плоскость жизни естественных вещей. И люди вокруг нас, они делают непотребства, они не заботятся иметь Бога в разуме, но, к сожалению, люди в церкви, они находятся в состоянии, когда или потеряна вера, или очень слабенькая вера. Как отличить сегодня хорошего христианина от плохого? Как сегодня отличить живого христианина от мертвого? Кто настоящий христианин, А кто такой, знаете, только называется христианином? Мы будем отличаться от этого мира не только нашей порядочной жизнью. Не потому, что мы не пьем и не курим, и так часто спрашивают, ну чем вы отличаетесь от нас? Ну мы перечисляем, ну мы не пьем, мы не курим, мы не сквернословим, каких-то грубых грехов не делаем, а что еще? Ну мы ходим в церковь, а еще что? И так часто заканчиваются наши какие-то правильные вещи, которыми мы можем как отличительной чертой, может быть, сказать или похвастаться, или отличиться. Я сегодня хочу говорить на тему о том, что Церковь Божия отличается от этого мира. Каждый из нас, мы будем отличаться от этого мира. Мы будем отличаться от живые мы или мертвые. Только тогда, когда мы будем понимать, Бог говорит ко мне. Говорит Бог ко мне или не говорит Бог ко мне? Вы знаете, когда мы читаем первую книгу Библии, первые страницы, написано «И сказал Бог, и что? И стало так». «И сказал Бог, и стало так». Бог на протяжении всего Писания, всей Библии, Он не молчит. И когда Бог говорил, то неестественное, оно приходило в среду естественного, и это было чудо по умолчанию, потому что так Бог сказал, и по-другому не могло быть. И Бог издревле, Он говорил через пророков своим людям, потом Он говорил в Сыне Иисусе Христе, и потом Он начал говорить в Духе Святом и продолжает и желает говорить в Духе Святом для каждого из нас. Бог желает говорить с каждым из нас лично, со мной и с тобой. И общение наше начинается с того момента, когда мы начинаем общаться с Ним. Мы что-то говорим Богу, мы откликаемся на Его призыв, мы говорим: «Да, Господи, я хочу, я ищу Тебя, я обращаюсь к Тебе». И в нашей жизни очень важно научиться трем вещам – это слышать, это понимать и исполнять то, что Бог говорит. Давайте откроем первую книгу Царств, 3 глава, с 1 по 10 стих и прочитаем Священное Писание. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечастые. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». И побежал к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: «Вот я, ты звал меня». Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он сказал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем, и пришел Господь и стал и возвал, как и в тот и в другой раз: «Самуил, Самуил». И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Аминь. Этот знакомый текст Писания, Он для всех нас актуален. Друзья мои, в то время, когда жил пророк Самуил, слово Господне было редко в те дни, и видения были нечастые. Но вдруг к этому маленькому мальчику, по сути отроку, к подростку, начал звучать голос. Он не понимал, что это говорит Господь. Он не мог понять, потому что он не сталкивался, он не слышал этого. И он бежал к священнику, к Илии, и он искал, кто это говорит к нему. И только на третий раз священник понял, что говорит Господь к Илии. И он научил, как ему вести себя, и говорит: когда ты ляжешь, когда ты снова услышишь этот голос, скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Я сегодня хочу сказать, дорогая церковь, я хочу сегодня прежде себе сказать свое сердце, чтобы мы были готовы каждое мгновение нашей жизни, чтобы мы жили нашу жизнь так, чтобы Слово Божье, оно было всегда доступно и понятно для нас. Вот в этом состоянии: говори, Господи, ибо слышит раб твой. Послание к Римлянам, 8 главе, 14 стихом написано: ибо все водимые Духом Божиим суть Сыны Божии. И чтобы быть водимым Духом Божиим, это просто необходимо. Это просто по умолчанию должно быть у каждого из нас. Нам нужно слышать голос Божий. Итак, первое, что необходимо, когда мы говорим: говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Первое – это слышать голос Божий. Интересно, в Священном Писании написано несколько раз, много раз даже достаточно: ибо кто имеет уши слышать, что? Да слышит. Мне кажется, все имеют уши, и в основном, в большинстве, в преимуществе, люди способны физическими ушами слышать. Но не о том идет речь в Священном Писании. Потому что имеет человек способность слышать слово физически, но не всегда он может принять его сердцем своим. И очень важно научиться слышать, что Бог говорит. Быть всегда вот на страже, быть всегда готовым, быть всегда в трепете, быть всегда способным услышать, что Бог говорит к нашему сердцу. Мы так часто просим Бога выслушать нас. И всегда, но не всегда готовы остановиться, чтобы послушать Его. И мы очень много молимся, я надеюсь на это. И мы говорим: Господи, начинаем свою молитву с обращения к Богу, и потом очень часто, после короткого благодарения, мы начинаем перечислять множество нужд, множество просьб, множество желаний. Мы молимся о том, чтобы Бог благословил пищу, благословил сегодняшний день, благословил нас на ночь, благословил нас встречу с начальником на работе, сохранил, защитил, помог сдать экзамены, сохранил нас в пути. И мы много-много просим, просим, просим и просим, и просим, и просим. И так часто получается, что потом мы очень быстро, уже время торопит, мы уже надо бежать, ставим свое жирное аминь, как печать, и побежали. Господь говорит: подожди, я же хотел с тобой поговорить, а нам некогда, у нас уже дела, мы все свои вопросы решили, мы же к тебе, Господи, обратились. Но, друзья мои, представьте себе, если мы что-то будем у мужа или жены, или у родителей наших, попросили, попросили, попросили, потом даже не выслушали: до свидания, выполняй. Мне кажется, рано или поздно самая терпеливая жена или самый терпеливый муж скажет: послушай, но я не исполнитель твоих желаний. Мы в семье, мы в завете, давай поговорим. Давай, может быть, я что-то хочу сказать, в том числе. И даже если в земной жизни мы не можем односторонне общаться, то каково в духовной жизни? Так часто у людей Бог – это просто исполнитель его желаний. Это просто тот, кому мы, знаете, вот просто груду своих проблем или кучу своих каких-то вопросов сгрузили, перегрузили на него. Ты выполняй, а я буду тебе служить. А как же ты будешь служить? Я буду ходить в собрание и молиться. Так я ж Духом Святым тебе говорю там. Я ж тебя учу, я проповедников вдохновляю. Они дают мое слово. Мы не служим в собрании, когда мы приходим. Иногда что-то поменялось вот в наших приоритетах. Мы становимся господами, а Бог становится слугой, исполнителем наших желаний или просьб. Может быть, они самые хорошие, может быть, они самые важные, но согласитесь, что мы не должны поменяться местами. Бог всемогущий, сотворивший небо и землю, Он продолжает и остается Богом. А мы остаемся Его детьми, Его учениками, Его рабами. И наша задача не просто передать Ему все наши просьбы и нужды. Наша задача услышать и сказать: «Господи, говори!» Слышит кто? Не господин, слышит раб Твой. Я хочу иметь уши, чтобы слышать. И когда мы слышим голос Божий, тогда что-то сверхъестественное приходит в нашу жизнь. Тогда радость наполняет наше сердце. Ты не можешь оставаться таким, каким ты был вчера или третьего дня. Почему? Потому что Бог начинает говорить к тебе. Бог что-то меняет в твоей внутренности. Бог что-то меняет в твоем сознании. Бог что-то меняет в твоих эмоциях. Бог что-то меняет в твоем мировоззрении. Согласитесь, когда мы приходим на вечернее служение, вечером, после работы, после трудового дня, так часто голова наша занята суетой, проблемами, переживаниями, какими-то отчетами, семьей, может быть, еще чем-то. Но ты побыл в служении, побыл в присутствии Божьем, услышал Его голос. Ты уходишь с этого собрания совершенно другим человеком. Те нужды и проблемы, которые были, они остаются. Но мы меняемся. Внутренность наша меняется. То, что было главным до служения, оно становится таким неважным, таким второстепенным, таким незначимым. Почему? Бог проговорил ко мне. Бог проговорил мое сердце. Сам Бог сказал в мою жизнь. Согласитесь, когда вы слышите пророческое слово, может быть, когда оно звучит обще, к сожалению, сердце человеческое черствеет, мы немножко поговорим об этом. Но, друзья мои, когда звучит лично к тебе пророческое слово, когда пророк подходит именно к тебе и говорит: «Сын мой, дочь моя, я люблю тебя». Почему-то слезы выступают на наших глазах. Почему-то наш организм начинает как-то реагировать по-другому. Что-то касается внутренности нашего сердца. Мы не можем оставаться такими, какими мы были. Почему? Ты понимаешь, Бог с высоты своего престола, со своего могущества ко мне, к маленькому человеку обратил свой взор. Бог знает мои мысли, Он знает меня по имени, и что-то преображается внутри тебя. И самый слабый, он становится сильным в вере, непоколебимым. Какая бы ни была болезнь, трудность, ты слышишь голос Божий, и ты говоришь: «Я все преодолею». А даже если и не так, то мы не поклонимся, как эти молодые юноши в книге Даниила мы читаем. Что-то меняется, когда Бог говорит к нашему сердцу. Наша жизнь, она зависит, наша христианская жизнь, она зависит от того, слышим ли мы голос Божий или не слышим. Если я вижу унылых христиан, если я вижу людей, которые, знаете, с таким состоянием встречаются, верующие люди, ну как дела? Ой, какие тут дела? Сегодня плохо, завтра будет еще хуже. У меня только один ответ. Этот человек очень давно слышал голос Божий. Потому что когда ты у человека спрашиваешь, как дела, человек, находясь в инвалидной коляске, не имея даже, может быть, части того, что мы здоровые люди, он просто восхищается и говорит: «Слава Иисусу! Мой Бог, Он во мне! Плоть и кровь, может быть, она не имеет немало, она не наследует Царствие Божие, Дух Божий внутри что-то преображает и изменяет». Почему? Потому что Царствие Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это то, что изменяет твою внешность и внутренность. И среди верующих людей так много уставших людей, так много унылых людей. Почему? Они перестали слышать голос Божий. Они приходят в собрание, что-то слышат, Бог касается, но уходя домой, они остаются теми, какими они пришли. Друзья мои, нам нужно менять что-то в нашей жизни. Одна женщина начала ходить на собрание созависимых. У нее сын, у нее были проблемы с сыном, сын наркотики, ну, как-то зависимым стал. И имеющая образование, образованная женщина, очень культурная, она с церкви в Минске, начала приходить на собрание созависимых. И потом уже через 3 года спустя, когда я беседовал с ней о допуске к водному крещению, она поделилась вот своим свидетельством. Когда я первый раз, говорит, пришла на это собрание, для меня ж непонятно было. Я человек из мира, смотрю, сидят, Библию читают. И вдруг одна женщина говорит: «Я когда читала Библию, мне Бог сказал». И я сижу себе, ух, думаю, куда ж я попала? Кто ей сказал? Мама родная, уже сижу, думаю, как мне убежать отсюда? Ну, так, говорит, нужда заставила, сижу, слушаю. Вторая говорит: «А я молилась, мне Бог сказал». Ну, говорит, нужда заставила меня сидеть и разбирать там Писание. Через 1/2 я словила себя на мысли, что когда я что-то говорила, я говорю: «Вы знаете, мне Бог проговорил, когда я читала Библию». Что-то меняется, когда начинает Бог говорить. Может быть, ты сидишь в этом собрании и думаешь: «Ну как Бог говорит? Как Он может говорить?» Бог говорит. Иоанна 3:8 написано: «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Дух Святой, Он говорит к нашему сердцу. Ты потому на этом собрании, что Дух Святой, Он проговорил к твоему сердцу. Может быть, сам не понимая, почему пришел, но Дух Святой, Он начинает очень нежно, не давлея над волей человека, не манипулируя человеком, Он начинает говорить очень нежно и с любовью. Одна женщина пришла, мы после рождественских праздников приглашаем людей и детей на обучение, и взрослых приглашаем пройти 3 курса, ни к чему не обязывающим, или 4 занятия. И мы отвечаем на вопросы, мы сразу предупреждаем, что будут ответы на вопросы или послушать семинары на тему «Как быть счастливым?» В чем смысл жизни? И если Бог добрый, то почему столько много зла на земле? И вы знаете, эти вопросы интересуют многих людей, неверующих, которые живут вокруг нас. И люди приходят на эти семинары, и мы даем им на основании Священного Писания ответы. И потом, последняя тема, мы говорим об Иисусе Христе, вот о подарке, который Бог дал всему человечеству. И вот мы подготавливаем наставников, которые сидят за столиками, собираем людей вот, из верующих, которые молятся, готовятся, в посте находятся за тех, кто придет из неверующих людей. И вот одна сестра, она водима Духом Божиим, и говорит: «Я молилась на среди недели, готовясь к этому семинару, зная, что мне нужно будет наставником быть. И вот Бог так наполнил меня и дал мне понимание, дал мне слово свое, что на этот семинар придет такая и такая женщина, она будет вот так и так одета, у нее вот такие и такие проблемы». И знаете, когда я пришла уже, ожидая этих людей, я долго всматривалась, а кто же будет эта женщина? Из множества столиков подойдет ли она ко мне? Но вы знаете, когда Бог говорит, как мы говорили уже в начале бытия, «И сказал Бог, и что? И стало так». И говорит, когда подошла ко мне женщина, я сразу поняла, что это та, о которой Бог мне проговорил. И когда она села за столик и начала рассказывать немножко, мы познакомились, наша сестра говорит, позвольте я вам скажу, что мне Бог сказал о вас. И знаете, когда она начала делиться тем, что Бог открыл, эта женщина, она безудержно плакала. Она постоянно говорит, откуда вы знаете? Откуда вы знаете всю мою жизнь, всю мою судьбу? Она говорит, мне Бог проговорил. Вы знаете, очень легко проповедовать такому человеку, когда ты встречаешь уже со словом от Бога, когда ты приходишь, и у тебя есть слово знания, слово откровения, тогда самые большие горы неверия, они просто тают, как лед. И эта женщина, она приняла Иисуса Христа в свое сердце. Друзья мои, Бог, Он дышит где хочет. Он желает говорить к нам. Он желает говорить к нашему сердцу. Но так часто мы не готовы слышать Его голос. И когда я читаю Священное Писание, Бог помещает нас в трудные обстоятельства. Очень часто. Для чего? Для того, чтобы мы научились слышать Его. Нам некогда, у нас дела, у нас очень такие, знаете, важные дела, благородные дела. А Господь допускает какую-то трудность в нашу жизнь. Лежим в больничной палате, вот тогда уже никаких дел нету. Никуда не торопишься, и хотел бы, да не можешь. И Господь говорит, слушай, остановись. Сейчас мое время. Вы знаете, Моисей жил в шикарнейших условиях. Бог поместил его туда, спас ему жизнь. Но пришло время, когда говорит, хватит, Бог, выходи оттуда. Выходи из этого дома дочери фараона, выходи. Не так просто выйти из этих комфортных условий. Вы думаете, чтобы Бог хотел, чтобы вот так произошло? Богу выхода не оставалось. Он допускает это в жизнь Моисея. Он убивает этого египтянина. И он вынужден скитаться. Вынужден пасти этих овец, уйти в пустыню. Вы думаете, просто так Давид находился в пустыню? Это вынужденная мера пасти овец, чтобы побыть один на один с Богом. Друзья мои, нам не нравится одиночество. Мы не хотим быть одинокими. Но так часто одиночество становится временем, когда мы начинаем иметь общение с Богом. Когда обстоятельства и трудности, они допущены в нашу жизнь, чтобы вот увидели мы этот куст, который горит и не сгорает. Чтобы мы увидели и могли встретиться с Богом и поговорить с Ним один на один. Друзья мои, Илия, он был движим Духом Святым. Он победил вот и сошел этот огонь на жертвенник, и пророки Ваала были поражены. Но он убегает. Он убегает и находится в одиночестве под этим можжевеловым кустом. И приходит Господь. Для чего? Он желает говорить каждому из нас. Сначала ветер, но не в ветре, Господь. Землетрясение, огонь. А после огня тихое веяние ветра. И тогда Господь говорит к Илии. Итак, первое, что нам необходимо, имеющие уши слышать, да слышит. Второе, друзья, что нам нужно, понимать, что Бог говорит к нам. Бог говорит разнообразно. Но так бывает, что человек слышит голос Божий и не понимает, или очень часто не хочет понимать то, что Бог говорит к нему. В случае, когда мы читали с Самуилом, это был маленький отрок, мальчик. Он искренне не понимал, кто говорит к нему. И он вынужден был нуждаться в помощи старших братьев, священника. И те направил или и сказал, что необходимо сделать. Друзья мои, иногда нам нужна помощь священников, служителей, чтобы разобраться. Слово Божие говорит, один из вас пророчествует, а кто? А прочие рассуждайте, чтобы мы научились понимать, чтобы мы посмотрели, услышав со стороны это пророческое слово, могли порассуждать, Бог ли говорит и что Он говорит к нашему сердцу. Но так часто человек слышит, но не хочет понимать, или понимает так, как ему сегодня это выгодно. Я не знаю, как вы, но я встречал таких людей. Иногда беседуешь с человеком, что-то наставляешь, ты видишь его жизнь, ты видишь его немножко со стороны, а со стороны всегда виднее, потому что так часто иногда проблема, она закрывает нам глаза, и чем ближе ты к проблеме, тем меньше возможность что-то увидеть. Подойдите к человеку близко-близко, и вы не сильно сможете его рассмотреть. Но когда чуть поодаль отойдешь, так со стороны глянешь, думаешь, ну вот, заметно. Так же и человек. Я помню, с одним молодым человеком мы беседовали, и он начал уклоняться в какие-то еретические рассуждения, какое-то обольщение. Я говорю, послушай, ну не так. И уже на основании Слова Божия беседовали, ничего не работает. Он говорит, я хочу на пророческое слово. Я говорю, ну пойдем. Я не любитель вот как бы вот так вот искать, знаете, где-то. Ну ради него, ради его нужды. Говорю, пойдем, раз тебе, если ты считаешь, что... Ну и пришли мы на пророческое слово, знаете, склонили колени, Бог начал говорить, и сразу слово к нему пошло. И я слышу это слово, я знаю ситуацию, пророк не знает этого слова, не знает нас вообще. И я слышу и радуюсь, думаю, ну слава тебе, Господи, наконец-то проблема решена. Ну вот так четко Бог говорит, то, что слово говорит, то, что я ему советовал, ну думаю, ну слава Господу. Вышли после этой молитвы, и он говорит, ты слышал, что Бог сказал? Я же говорил, Бог на моей стороне. Я говорю, Бог тебе другое говорил. Как я его не убеждал, что захотел человек, то и услышал. И Бог предупреждает свой народ. Он обращается к Израилю и говорит о состоянии своего народа. Исаия 6 глава 9-10 стих. «И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом услышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И потом он продолжает, говорит, надолго ли, пока не опустеют города, пока не придет бедствие, пока не придет опустошение. И этот же текст цитирует Иисус Христос, когда ученики спросили его, «Для чего ты притчами говоришь к нам?» Евангелие от Матфея, 13 глава, 10, 13, 17 стих. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии». И потом дальше он говорит диагноз, почему? «Ибо огрубело сердце людей». Друзья мои, не проблема в том, что Бог не говорит. Бог говорит и продолжает говорить к народу своему. Бог продолжает говорить к церкви своей. Бог продолжает говорить каждому из нас лично. Но проблема в том, что сердце огрубело человеческое. Что-то произошло с нашим сердцем. Что-то произошло с внутренностью нашей. Что-то происходит с нами. Нас уже не так вдохновляют пророческие слова. У нас сомнение закрадывается. А правильно ли говорит Бог? А уже столько сказано, еще так мало сбылось. Друзья мои, если Бог долготерпит, это не дает повод сегодня нам думать, что Он перестал говорить истину. Если Бог сегодня просто с любовью терпит и милует народ свой, это не повод грешить, это не повод находиться в состоянии уныния или томнения, это не повод, чтобы наше сердце, оно было грубым и непробиваемым. Сегодня Бог милует свой народ, Он ожидает, Он говорит притчами многообразно. Но так часто люди, они не хотят понимать, что Бог говорит к сердцу. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 43-44 стихом, вообще написаны страшные слова. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять прихоти отца вашего». Друзья мои, это страшно. Чьи прихоти мы сегодня исполняем? Кто руководит жизнью нашей? Я сегодня это слово обращаю прежде всего к себе. Как нужно бодрствовать, драгоценная церковь? Как нужно иметь вот это состояние искреннего сердца, мягкого сердца, способного услышать, принять. Сколько людей сегодня в ожесточении находится, сколько людей находится в обиде, сколько людей в горечи своей, они закрылись, боль, она просто закрыла глаза и сердце, и эта боль не дает пробиться голосу Духа Святого. Переживаете Бога, а ничего не происходит. Молитесь, Дух Божий касается, а дальше этого не идет. Почему? Грубое сердце. Что-то произошло с нашим сердцем. Может быть, пришло время попросить прощения. Вы знаете, вот как ребенок приходит к маме и говорит: «Мама, прости меня, там вазу разбил или что-то сделал». И мама говорит: «За что, сынок?» «За все прости». Вот мы часто похожи на этих детей. «За все прости». «А за что?» «Ну, за все, за все мои тайные и за все явные». «Конкретно за что?» И знаете, что происходит? Вот это грубое сердце, черствое, закрытое сердце, начинает плакать: «У, я вазу разбил». И уже тогда поток слез идет. Знаете почему? Потому что есть принцип исповедания. «Исповедуй свой грех». Написано: «Признавайтесь друг пред другом в проступках». Для чего? Для того, чтобы исцелиться. Речь идет не только о физических болезнях. Речь идет также об исцелении сердца. Как нужно сегодня народу Божьему исцеление. Как нужно сегодня исцеление духа и души. Как нужно сегодня исцеление, чтобы Бог прикоснулся к нашему сердцу. Может быть, ты забыл, когда плакал в Его присутствии. Может быть, ты забыл, когда слышал голос в Его присутствии. Почему сердце огрубело? К молодому юноше Иеремии приходит Господь и говорит: «Иеремия, я призываю тебя». Иеремия слышит голос Божий. Он говорит: «Нет, я молод, я не могу». Может быть, кого-то Господь призывает, и ты не понимаешь, ну как Он может вообще тебя призывать? Кто я? Почему я? И вот этот тест, который прошел Иеремия, говорит: «Иеремия, что ты видишь?» Он говорит: «Я вижу жезл миндального дерева». И Господь говорит: «Ты верно видишь. А что ты еще видишь?» Он говорит: «Поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера». Господь говорит: «Ты верно видишь». Друзья мои, я так подумал, поразмышлял. Вот сегодня нашим детям дай жезл, дай палку. Скажешь: «Что ты видишь?» Скажет: «Палка». Даже мысль не ёкнет, сосновая она, дубовая, ну, понятия не имеет. Наверное, долго будет рассматривать и вообще удивляться, что разные породы деревьев есть. А если спросить, где север и с какой стороны котел поддувается, еще сложнее. Но вот этот молодой юноша научился некоторым простым вещам, на которые Господь говорит: ты верно видишь. Как правильно понимать или видеть то, что говорит или показывает Бог? Понимать, что говорит Бог, нам поможет Священное Писание. Чем больше мы читаем Слово Божие, тем больше у нас понимания, как говорит Бог. Я вспоминал, мы сидели маленькими детьми. Что мы запоминали там? Сложно сказать, очень слабо представляется, что мы что-то запоминали. Но Слово Божье проникало в нас, проникало, проникало, проникало. Да, может быть, мы крутили разные из платочка комбинации, разные фигурки делали, но Слово Божье настолько сильно проникало внутрь нашего сердца, что ты четко понимал, это Бог говорит, а этот человек вроде цитирует текста Писания, но что-то вот говорит, не могу понять, чую, бесовщиной пахнет, а обосновать не могу. Вот есть моменты, когда ты чувствуешь на уровне Духа, который внутри тебя, ну не так, не соответствует Писанию. Почему? Потому что наполнен Словом, насыщен Словом. Понимать, что говорит и как говорит Бог, поможет Слово Божие. Любите Слово Божие. Пусть ни одного дня не пройдет, чтобы мы не читали Слово Божие. Как сильно Бог говорит через Свое Слово. Если Слово Божье перестало говорить к тебе, что-то неправильное в твоем духовном состоянии, потому что Слово Божье, оно живое, оно действенное, оно сильнее, и оно как меч обоюдоострый, оно разделяет душевное и духовное, и ты знаешь, что тебе делать, куда идти и каким образом поступать. И я встречал человека, который говорит: послушайте, помолитесь за меня. Почему? Я читаю, а ничего не говорит. Я читаю, как обычную книгу. Я говорю, а раньше как было? Раньше, говорит, я читал, и я понимал, что Бог говорит. Я насыщался. А так читаешь, как историю. Кто-то говорит, у меня память плохая, я слабо запоминаю. Я услышал один такой пример. Говорит, как вы думаете, если с дырявым ведром ходить на речку за водой? Говорит, ну принеси воды. Много принесешь? Ну, говорит, немного, потому что ну, по дороге вытечет в основном все. Говорит, а если один раз ходить, второй раз ходить, третий, 100 раз ходить? Говорит, ну хоть что-то принесешь? Ну да. Но, говорит, самое главное, за 100 раз ведро становится чистым. И вот знаете, когда ты читаешь Слово Божие, может быть, ты слабо запоминаешь, но разум обновляется, очищается, удаляется все ненужное, все плотское, худое. Ты на самом деле преображаешься, потому что Слово Божие очищает наш разум от ненужной информации, от грязи, от плотского мышления. Оно насаждает нам семена веры. Это пророческое слово, которое говорит в нашу жизнь. Читайте детям Слово Божие. Хочу к детям обратиться. Дети, как только вы научились читать, читайте Библию, Слово Божие. Когда я трудился в детском служении, вот, меня часто спрашивали, а когда начинать читать или молиться с ребенком? Когда читать Библию ребенку? Когда начинать читать Библию? И вы знаете, я вспомнил нашу историю, возможно, вы ее слышали, но она как яркий пример вот лично для меня. У нас 7 лет не было детей, и вы знаете эту историю, что Бог сверхъестественным образом ответил в нашу жизнь. И опять же, это было тяжело с одной стороны, с другой стороны легко. Почему? Потому что у нас несколько конкретных пророчеств было, и слово от Господа, и внутри я четко понимал, что Бог даст свой ответ. И вот на протяжении 7 лет ты жил этим словом, ты дышал этим словом, это давало силы и вдохновение. И когда родилась, ну, вернее, когда зачался ребенок, и жена стала беременной, она написала, жена пишет песни и тексты, и музыку, она писала две песни вот во время беременности, и одну из песен она записала на студии, писала фонограмму, много пела, и эта песня была на слуху, наверное, 6 месяцев было беременности или сколько, и вот она записала эту песню, потом на радио отдавали, она в Минске там крутилась, и когда родился ребенок, знаете, тогда роли меняются. Уже ребенок поет, а ты вокруг него там, ну, танцуешь, не танцуешь, но постоянно встаешь. И, в общем, целый год мы там прыгали вокруг этого ребенка, уже не до песен было. И потом, вот через год мы вспомнили за эти песни. И моя жена, ребенок наша Марьянка, игралась, ей был уже годик, играет с игрушками, счастливая такая, довольная. И она включает на всю квартиру эту песню. И как только начинает звучать мелодия, пошли первые слова, ребенок наш вот так вот замер. И мы говорим: «Марьянка, что с тобой? Что с тобой?» А она ничего не понимает, она пытается улыбаться, а улыбнуться не может, и слеза у нее начинает течь по ее щеке. И мы говорим: «Доченька, что с тобой?» А она плачет, она не понимает, что с ней происходит. Друзья мои, я начинаю соображать, что тогда, когда она была в животе, те просто ноты, те слова, ребенок способен был на каком-то духовном, душевном уровне запомнить, услышать. Друзья мои, когда читать Библию с вашим ребенком? Как только он появился у тебя здесь, начинай читать ему Слово Божие. Начинай говорить с ним. Начинай обращаться к Богу, чтобы он благословил. Вы знаете, в этом мире так много отверженных детей, потому что их родители не хотят их принимать. И так сегодня много в церкви людей, которые не обращают внимания, а потом вырастет, потом начнет понимать, а потом сам начнет читать, а потом, когда уже начал понимать и читать, да не то начинает понимать и читать. И уже тогда родители плачут и говорят: «Господи, где ты?» А Господь говорит: «А где ты? Где ты был, когда я к тебе обращался? Почему ты упустил время посещения моего?» Каждый год важен. Нет такого возраста в жизни ребенка, чтобы он

и так слышать, понимать, и самое, что тоже важное, исполнять. Израильский народ слышал голос Божий, часто понимал, священники доносили это слово, но был непостоянен и непослушен. В книге Исаии, 58 глава, 2 стих написано: «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно». Вот смотрите, в чем был обман, в чем была ловушка. Люди вроде бы искали, они хотели знать пути, они вот хотели поступать, но Господь говорит, как бы народ, поступающий праведно. Он говорит, вы поднимаете руки свои к небу, а я не слышу вас. Почему? Потому что вы оставили сироту, вы пренебрегли вдовой, вы перестали делать дела добрые, вы перестали благовествовать, говорить миру обо мне, о любви Божией. Вы молчите, вы закрылись сами в себе. Я перестаю слышать вас, мне противны ваши жертвоприношения. Как, Бог? Мы же Тебя ищем, мы же Твоего лица ищем, мы же Твоего слова хотим. А Он говорит, вы хотите, но поступайте как бы праведно, а по сути неправильно. Так много слова звучит сегодня в церкви. Так много слова обращено к каждому из нас. И я так однажды подумал, что если бы хотя бы 10% того, что мы слышим, мы исполнили, мы были бы самыми святыми людьми. Но вот какой-то парадокс. Слышим, понимаем, но не исполняем. Что не так? Что дает сбой? Что мешает нам, друзья? Иеремия, 7 глава, 23 стих, такую заповедь дал им: «Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Но не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною, а не лицом. Друзья мои, мы будем молиться. Как некогда к пророку Самуилу было обращено это слово: «Самуил, Самуил». И только по наставлению священника он произнес эти слова: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Как Господь желает сегодня, чтобы каждый из нас, просыпаясь рано утром, живя, может быть, среди суеты, каких-то обыденных наших дел, мы не потеряли это общение со Христом. Мы могли сказать: «Говори, Господи, я хочу слышать голос Твой», чтобы прежде всего, что бы ни произошло в нашей жизни, мы не советовали с плотью и кровью. Так легко сразу позвонить маме, позвонить родным, близким, сестре, подруге. А что ты скажешь? А что ты скажешь? Наслушаемся множество советов. А потом уже, когда в тупик заходим, говорим: «Господи, проговори ко мне». Господь говорит: «Я хочу первый, с кем бы ты общался. Я хочу быть первым, с кем ты будешь советоваться. Я хочу быть первым, кому ты обратишься за просьбой. Я хочу быть тем, кто на самом деле будет давать тебе советы, а ты будешь исполнять, а ты будешь в послушании. Не поворачивайся ко мне спиной, повернись ко мне лицом». И Самуил тогда выслушал эти слова. И, знаете, неприятные вещи говорил Бог Самуилу. И, казалось бы, сегодня зачем он этому маленькому мальчику открывает нечестие священника? Священник знал голос Божий, Бог действовал через него, но и другая правда была в его жизни. Были сыновья –

которые бесчестили имя Божие. И проблема Илии была в том, что он соглашался с этим. Друзья мои, проблема в том, что мы очень часто соглашаемся с тем, что около нас происходит. А зачем я буду портить отношения? А что мне больше всех надо? А что я самый такой или она самая такая? Мы начинаем покрывать друг друга. Мы знаем, кто-то грешит. И все это вся церковь может знать, но все это все соглашаются, видят. Друзья мои, слышать, понимать, но еще важно – исполнять. Потому что за это неисполнение, за то, что не возвышался голос, за то, что Самуил не стал радикально и твердо, он говорит: «Я поражу весь твой род, проклятие придет в твой род, и мужчины не будут доживать дальше среднего возраста, будут умирать молодыми». Друзья мои, и ты, и сыновья твои погибнете. Такова участь всякого человека, кто слышит, понимает, но не исполняет. О, Бог мой, помоги! Помоги каждому из нас, помоги мне, друзья. Я прежде всего обращаюсь к себе. Дай способность быть исполнителями Слова Божия, а не только слушателями забывчивыми. Дай силы быть людьми, которые наполняются Словом Божиим. И каждый свой шаг они соизмеряют со Священным Писанием, с тем, что говорит Господь. Пусть Бог даст силы и мудрости, и да благословит Господь каждого из нас, чтобы церковь и каждый из нас беспрекословно, добровольно сказали: «Бог, я хочу исполнить волю Твою, я хочу быть Твоим рабом, может быть, свои нужды немножко в сторону отложить. Бог, что хочешь Ты? Я хочу исполнить свое предназначение, то, что, к чему призываешь Ты. Я хочу быть живым христианином, я хочу, чтобы сфера сверхъестественного, она была постоянно реальной в моей жизни. Я хочу, чтобы вера моя возрастала от того, когда Дух Святой говорит в мою жизнь. Да благословит каждого из вас Господь».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея». В то утро, о котором только что рассказывал, я спустился в офис, и там ощутимое чувство любви и уверенность в спасении вновь наполнили меня. Когда пришел местный адвокат, я немного рассказал ему о том, что принял спасение, дарованное мне Иисусом Христом. Он посмотрел на меня с удивлением, но, насколько помню, ничего не ответил, а, опустив голову и постояв несколько минут, вышел из офиса. Я больше не думал о нем, но позже узнал, что замечание, которое я сделал, пронзило его словно меч, и он не мог успокоиться, пока сам не покаялся и не отдал свое сердце Богу. Вскоре после того, как мистер У покинул офис, зашел диакон Б и спросил: «Мистер Финей, вы помните, что сегодня в 10 часов будет рассматриваться мое дело в суде? Я надеюсь, вы готовы?» Перед этим он пригласил меня быть его адвокатом. Я ответил: «Диакон, я стал слугой Иисуса Христа и буду представлять Его интересы, поэтому не могу защищать вас в суде». Он изумленно посмотрел на меня и спросил: «Что вы имеете в виду?» Я в нескольких словах объяснил, что стал заниматься делом Божьим, повторил, что стал слугой Господа Иисуса Христа и теперь представляю Его интересы. Посоветовал диакону найти кого-то другого, кто будет его адвокатом в суде. Он опустил голову и, ничего не ответив, вышел. Я наблюдал, как растерянный диакон Б стоял посреди дороги и о чем-то размышлял. Потом он ушел, но, как я позже узнал, забрал свой иск из суда. После этого он начал усиленно молиться, и вскоре его духовное состояние поднялось на недостижимую до этого высоту. Прошло немного времени, и я пошел рассказать кое-кому о своем спасении. У меня было такое чувство, что внутри звучит Божий призыв проповедовать Евангелие, и я должен начать делать это, не теряя времени. Почему-то была твердая уверенность, что это мое призвание. Если вы меня спросите, как появилось это чувство, то не получите ответа, потому что я не могу этого объяснить. Но тем не менее, я был абсолютно убежден в своем призвании, как и в том, что познал Божью любовь и получил крещение Святым Духом. Теперь я был в этом совершенно уверен, отбросив всякие сомнения, и понимал, что Господь поручил мне проповедовать Евангелие. Вначале меня тревожила мысль, что, обратившись к Богу, я ради проповеди Евангелия должен оставить свою профессию, которую очень любил. Это меня смущало. Я думал о том, сколько усилий пришлось приложить, чтобы получить эту профессию, сколько времени потрачено на приобретение необходимых навыков. А теперь, из-за того, что я стал христианином, обязан только проповедовать Евангелие. Тем не менее, я пришел к выводу, что должен отдать решение этого вопроса Богу. Ведь я давал определенные обещания, уходя со своего молитвенного места в лесу. Теперь, получив крещение Духом Святым, я очень желал проповедовать Евангелие. Более того, мне ничего другого не хотелось делать. Больше не хотелось заниматься правом и уже ничего не привлекало в этой области. Желание разбогатеть улетучилось. Мне не были интересны никакие мирские удовольствия и развлечения. Все мои мысли занял Иисус и спасение, а мирская жизнь казалась мне несущественной. Уже ничего не могло сравниться по важности с приобретением человеческих душ для Бога. И никакой труд не был уже настолько сладок и величествен, как возможность показать Христа погибающему миру.
с таким горящим сердцем, я отправился рассказывать о спасении всем, кого только мог встретить. Вначале я зашел к сапожнику, который был благочестивым человеком и, как мне казалось, одним из самых духовных христиан церкви. Он как раз разговаривал с сыном одного из старейшин церкви, который был приверженцем универсализма. Мистер У, сапожник, повернулся ко мне и спросил: «Мистер Финей, что вы думаете по поводу аргументов этого молодого человека?» И процитировал то, что тот говорил в защиту этого учения. У меня тут же был готов ответ, который легко развеял все сомнения. Когда юноша понял, что у него больше нет аргументов, то поднялся и, ничего не сказав, вышел. Но потом я заметил, что этот молодой человек, вместо того, чтобы идти по улице, обошел магазин, перелез через забор и направился через поле в лес. Я уже и забыл о случившемся, но вечером он пришел с сияющим лицом и рассказал о своих переживаниях и о том, что потом случилось. Оказывается, он пошел в лес и там отдал свое сердце Богу. Я говорил со многими людьми в тот день и верю, что Дух Божий коснулся их сердец. Не помню ни одного человека, который вскоре после нашего разговора не поколебался бы перед Богом. Однажды я зашел к своему другу. У него в доме жил молодой человек, который занимался производством виски. Семья друга слышала, что я стал христианином. Они собрались пить чай и уговорили меня сесть с ними за стол. Хозяин дома и его жена были очень религиозными. Но сестра одной леди, которая также там присутствовала, была неверующей девушкой, как и тот молодой человек, их далекий родственник, о котором я упоминал. Он исповедовал универсализм, был очень откровенен и разговорчив, имел энергичный характер. Хочу сделать заметку, что универсализм — это учение о возможности спасения всех людей, независимо от их веры и духовного состояния. Я сел пить чай, и они попросили меня благословить пищу. Хотя я никогда этого не делал, но, не стесняясь, начал молиться. Вдруг в моем сердце эти двое молодых людей возбудили столько сострадания, что я стал рыдать и больше не мог продолжать молитву. Присутствующие за столом потеряли дар речи, видя меня плачущим. Молодой человек тотчас встал и выбежал из-за стола. Он помчался в свою комнату и закрыл двери. Его никто не видел до утра, но когда он вышел, его лицо сияло, потому что он встретился со Христом. Позже, на протяжении многих лет, он был талантливым проповедником Евангелия. В течение всего дня в селении только и было разговоров о том, как Бог изменил меня. Одни говорили одно, другие — другое. Вечером, без какой-либо договоренности, иначе я знал бы об этом, люди шли туда, где обычно проводили молитвенные собрания. Мое обращение к Богу привело в изумление многих в городе. Потом я узнал, что незадолго до этого несколько членов церкви предложили особо за меня молиться. Но мистер Гейл их разубедил, говоря, что не верит в мое покаяние. Он рассказал им, что я просвещен в области религии, но очень ожесточен. Более того, ему не нравилось то, что я был регентом хора и учил молодых людей петь христианские гимны. Мой авторитет был у них настолько высок, что он был уверен, покаяться они смогут только тогда, когда я уеду из Адамса. После моего покаяния я узнал, что моим именем прикрывались некоторые сомневающиеся в Боге люди. Например, мистер С., у которого была благочестивая жена, неоднократно ей говорил: «Если христианство истина,
Почему вы не можете сделать так, чтобы покаялся Финей? Если его жизнь преобразится, тогда и я поверю в Бога». Пожилой юрист по имени М, который жил в Адамсе, услышав разговоры о моем покаянии, сказал, что это все обман, и я просто провожу очередной эксперимент над верующими. Тем не менее, люди побежали к молитвенному дому, как бы сговорившись. Я также пошел туда и увидел служителя и многих жителей города. Зал был переполнен, но никто не решался взять на себя инициативу начать служение. Я никого не стал ждать, поднялся и начал говорить о вере, которую получил от Бога, и, продолжая, рассказал о своих духовных переживаниях, поскольку считал это очень важным. Мистер С, который пообещал своей жене поверить в Бога, если я покаюсь, тоже был там. Также на собрании присутствовал и мистер М, пожилой юрист. То, что Господь положил мне на сердце говорить, казалось, чудесным образом завладело сердцами людей. Мистер С встал, протиснулся сквозь толпу и ушел, забыв свою шляпу. Также и мистер М ушел домой, заявив, что я сошел с ума. «Он действительно сумасшедший», — сказал мистер М. «Здесь нет ошибки». Как только я закончил свою речь, служитель церкви мистер Гейл встал и признался в том, что он мешал членам церкви исполнять свой христианский долг, когда отговаривал их молиться за меня. Также он признался, что в тот день, услышав о моем покаянии, не поверил этому. Он говорил это со смирением, осознав, что у него не было веры. Прежде я никогда не молился публично, но мистер Гейл после своего покаянного признания попросил меня помолиться. Я согласился и, молясь, почувствовал большую свободу. У нас прошло замечательное собрание, и с того дня мы встречались каждый вечер на протяжении долгого времени. Дело Господне начало распространяться во всех направлениях и охватило весь город. Поскольку я был лидером молодежи, то организовал для них еще и отдельные собрания, которые все посещали. Я много потрудился ради спасения молодых душ, и Господь чудным образом благословил все мои усилия. Молодые люди каялись один за другим, и через короткое время все до единого обратились к Богу. Работа велась среди всех сословий нашего города и даже выходила за его границы. Мое сердце было переполнено, и больше недели я не хотел ни спать, ни есть. Я буквально питался той пищей, которой мир не знает. Моя душа была полна Божьей любовью. Так я продолжал жить еще много дней, пока не понял, что нужно отдыхать и спать, иначе будет плохо. С того момента я стал более осторожным в своем труде. Я начал регулярно питаться и отдыхать. Божье Слово обладало чудесной силой. Каждый день я с изумлением осознавал, что всего несколько слов, сказанные человеку лично, могут пронзить его сердце, как стрела. Спустя некоторое время я поехал навестить своего отца в Хендерсон. Он был человеком неверующим. Должен сказать, что в нашей семье только мой младший брат был богословом. Отец встретил меня у ворот. Он спросил: «Как дела, Чарльз?» Я ответил: «Я здоров душой и телом. А вот как ты живешь, отец? Все твои дети разъехались, и я покинул твой дом. Ты уже стар, но я никогда не слышал молитвы в доме моего отца». Отец опустил голову и разрыдался. «Я знаю, Чарльз», — сказал он, — «заходи и помолись ты». Я вошел и стал молиться. Отец и мать были очень тронуты
и через некоторое время охотно приняли Господа. Мне кажется, что у моей матери и раньше было на сердце желание обрести спасение, но об этом никто в семье не знал. Я находился в той местности 2-3 дня и общался со многими людьми, которых только мог встретить. В понедельник было ежемесячное молитвенное собрание. В тех местах имелась баптистская церковь со своим служителем и еще одна маленькая церковь, в которой не было служителя. Тем не менее, население отличал невысокий моральный уровень. Духовность была в упадке. Мой младший брат посещал эти ежемесячные собрания и позже мне о них рассказывал. Баптисты и конгрегационалисты обычно вместе проводили такие вечера в молитве, но собрание посещало очень мало людей, и поэтому они проводились в частном доме. В очередной раз верующие встретились в гостиной этого частного дома. Там были лишь немногие представители баптистской и другой церкви. Диаконом той церкви был скромный, худощавый пожилой мужчина по имени М. Он был тих и обычно мало говорил, обсуждая тот или иной вопрос. Поэтому все считали его благочестивым человеком. Он был прекрасным образцом диакона Новой Англии. В тот вечер его попросили вести собрание. Он, как обычно, прочитал отрывок из Писания. Верующие пропели гимн. Затем диакон М. стал с ними молиться. Мой брат сказал, что диакон М. начал молиться, как обычно, тихим, слабым голосом. Но вскоре его молитва стала звучать громче и громче, наполняясь эмоциями и трепетом. Его слова приобрели особенную искренность. Он поднимался на кончики пальцев ног и опускался на пятки снова и снова, так что комната будто содрогалась. Его молитва и движения становились громче и решительнее. Вдруг он поднял стул, который стоял перед ним, и опустил его на пол. Затем поднял его еще и опустил с большей силой и чувством. Он не останавливался. И собравшимся казалось, что стул вот-вот разлетится в дребезги. В то же время братья и сестры, преклонившие колени, стали стонать, рыдать и вздыхать в отчаянной молитве. Диакон продолжал молиться, пока не обессилел. Когда он остановился, рассказывал мой брат, то никто в комнате не мог встать с колен. Люди могли только рыдать и исповедоваться перед Господом. Начиная с этого собрания, Божье действие распространилось по всему городу и окрестным селениям региона. Я говорил уже о покаянии местного адвоката У, у которого обучался праву. Также упоминал о том, что ходил молиться в рощу, где моя жизнь преобразовалась. Вскоре после моего покаяния мне сообщили о нескольких случаях обращения к Богу, которые произошли при таких же обстоятельствах. Люди шли молиться в рощу и там примирялись с Богом. Когда местный адвокат У услышал об этом на собрании, то подумал, что у него есть отдельный кабинет, где можно помолиться. Поэтому ему не нужно идти в лес, чтобы позже рассказывать похожую историю. Как оказалось, он сам себя духовно связал. Хотя это было небольшое прегрешение, но в этом проявилась гордость данного человека, которая закрывала ему путь в Царствие Божье. Из опыта своего служения я могу привести очень много подобных случаев, когда в какой-то незначительной ситуации проявлялась гордость грешника и таким образом его духовно связывала. Во всех подобных случаях человек должен уступить, иначе он никогда не попадет в Царствие Божье. Я знаю людей, находившихся неделями в великой душевной скорби. Они не выходили из этого состояния, пока не отказывались от тех убеждений, которые их связывали. Мистер У был первым таким примером.
После покаяния он рассказал, что часто во время молитвы осознавал, что именно гордость препятствует ему принять Царствие Божье, и все-таки не был готов признаться в этом даже самому себе. Он всеми силами старался заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Однажды всю ночь он молился в своем кабинете, чтобы Бог над ним смиловался. Но утром почувствовала себя таким несчастным, как никогда раньше. В конечном итоге он впал в такое разочарование, что готов был покончить жизнь самоубийством. Хотел использовать для этого свой перочинный нож, но потом отбросил его как можно дальше, чтобы не одолевало искушение. Однажды вечером, возвращаясь с собрания и вспоминая о своем нежелании идти в лес молиться, он почувствовал, как в нем взыграла гордыня. Поэтому он решил заставить себя и Бога поверить в то, что он не гордый. Он хотел найти лужу, где будет побольше грязи, встать в ней на колени и тем самым доказать, что не гордость удерживала его от молитвы в лесу. В такой душевной борьбе он находился несколько недель.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

чем меньше я в своих глазах, Господь сильнее укрепляет, и сделать новый трудный шаг в пути моем вновь помогает. Чем меньше я в своих глазах, тем лучше вечность понимаю, и чаще взор на небеса в тоске по дому устремляю. Чем меньше я в своих глазах, тем легче Господу молиться, тем больше славы на устах, тем слаще для души смириться. Чем меньше я в своих глазах, тем легче с Богом быть единой и, проходя через боль и мрак, быть во Христе непобедимой. Чем меньше я в своих глазах, тем ближний для меня дороже, и тем сильнее в его скорбях решусь стоять с любовью Божьей. Чем меньше я в своих глазах, тем проще я на зло отвечу, и если кто-то весь в шипах пройдет, кольнет, я не замечу. Чем меньше я в своих глазах, тем выше мои сестры, братья. Важнее мне, что в тех сердцах, тем лучше их смогу понять я. Чем меньше я в своих глазах, тем больше Господу доверия. Быстрее прогоняю страх и шире открываю двери. Чем меньше я в своих глазах, тем проще говорить спасибо. И улыбаться проще так, и проще быть всегда красивой. Чем меньше я в своих глазах, тем легче и видеть мне дорогу, тем легче делать каждый шаг все ближе к Богу, ближе к Богу.

Шел по улицам Бог, слушал мысли прохожих, и в невидимом сердце кольнуло иглой. Каждый третий твердил: «Ну за что мне все, Боже? Не хочу я так жить», думал каждый второй. С интересом прислушался к мыслям мужчины, прицепилась к бедняге тоска, словно моль. У него накануне украли машину. Хорошо, что не жизнь, а машину найдут, улыбнулся Создатель едва уловимо. И, взглянув на красавицу с рыжей косой, а ее перед свадьбою бросил любимый, променяв на свободу семью и кольцо. Хорошо, что сейчас верным мужем не стал бы, он от больших страданий тебя уберег. Он всегда таким будет, неуверенным, слабым. «Разве этого хочешь?» — спросил ее Бог. «Я пошлю тебе счастье, оно будет огромным. Только ты не сдавайся, а искренне верь». Но никто не услышал его откровений, только ропот и стон с переходом на крик. Если поняли люди всему свое время, научились бы жить и ценить каждый миг, каждый день был бы новым открытием счастья, и желание жить никогда б не прошло, если б поняли люди хотя бы отчасти, в каждом плохо всегда есть свое счастье.

«Се оставляется вам дом ваш пуст» Матфея 23:38. Пустота может быть как внутри нас, так и окружать нас. То и другое опасно. Пустота — это недостаток друзей, духовное убожество и, в конце концов, смерть духовная и физическая. Божий человек призван быть в общении как со Христом, так и с себе подобными во Христе. Когда в теле не происходит обмена веществ, нарушается его предназначение. Каждый дом имеет своего хозяина. Также и в его доме, которым являемся мы, если не происходит передача власти ему, дом превращается в наш дом. Сегодня есть много тех, которые присваивают и перестраивают его и живут сами по себе, по своим правилам. Но так не может быть долго. Независимость от Бога ведет к рабству греха плоти, дьявола и мира. Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Марка 11:17. А в чем мы пребываем, о том и помышляем. Бог живет в нас через Слово, пребывающее и растворенное верой, которое производит желание и действие по воле Его, духовное водительство и управление. Когда Его Слово пребывает в нас, мы слышим Его голос и видим Его лицо. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться перед Ним в пришествии Его. 1 Иоанна 2:28.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления? Михей 7:18. Бог простит тебя. В доме Мари Дюран в департаменте Ардеш во Франции находится музей, рассказывающий о жизни этой женщины-христианки, которая за свою веру была заключена в тюрьму на целые десятилетия. Ремонтируя крышу этого дома, рабочие обнаружили плитку с надписью «Бог простит тебя». Мы не знаем, для кого это предназначалось, но во времена гонений человек, написавший эти слова, несомненно думал о тех, кто преследовал протестантов. Так когда-то Господь Иисус, говоря о своих палачах, попросил Отца: «Прости им, ибо не знают, что делают» — Луки 23:34. На той плитке было написано не просто «Бог простит», а «Бог простит тебя». Это «тебя» относится к каждому, особенно к тому, кто не упорядочил свои отношения с Богом. Бог есть любовь, и Он готов простить любого. Необходимо, однако, признать себя грешником и принять Его благодать, которую Он дает всякому, кто просит об этом. Но Он не навязывает ее. Пока еще продолжается День благодати, и Бог проявляет долготерпение. Но скоро двери закроются. Тогда будет слишком поздно. Вы несете ответственность перед Богом. Если вы не откликнулись на Его предложение о прощении, вас будет судить Иисус, которого вы отвергаете. Так что нужно делать? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих.

с небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Псалом 32, 13, 15.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В Евангелии от Луки вы найдете одну замечательную притчу. Но чтобы ее правильно понять, надо знать, при каких условиях наш Господь рассказал ее. Но вначале давайте прочтем эту притчу. Я читаю с 41 стиха 7 главы Евангелия от Луки. «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил им обоим». Рассказав эту коротенькую притчу, Христос обратился к некоему Симону-фарисею, с которым он беседовал, с вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Итак, чтобы правильно понять эту притчу, как я сказал уже в начале, надо рассмотреть ее в контексте. Несколькими стихами выше, в этой же главе, мы читаем, как одна женщина, которая была большой грешницей, узнав, что Христос в ее городе и что он приглашен к одному фарисею по имени Симон, сумела каким-то образом войти в его дом. Чтобы туда явиться, нужно было вооружиться большой смелостью с ее стороны. Во-первых, войти неприглашенной, и, во-вторых, зная, какими презрительными взглядами ее встретят здесь как сам хозяин дома, религиозник Симон, так и его респектабельные гости. Но женщина, обремененная своими грехами, нашла в себе мужество, чтобы переступить через это. Она шла не к хозяину дома, она шла в этот дом, потому что там теперь Иисус Христос. Не у фарисеев она искала помощи, они могли только осудить ее. Она искала помощи и защиты у Спасителя. Подойдя к нему, женщина падает к его ногам, плача, обливает ноги его слезами своими и отирает их волосами своими. Но чтобы выразить еще больше свою любовь к Иисусу, свое смирение перед ним, она целует ноги его. Прикасаясь своими грешными губами к святым ногам Иисуса, она без слов просит прощения и просит милости у Спасителя. Да, только уста этой грешной женщины, помимо предательского целования Иуды, прикасались к телу Господа Иисуса Христа. Но кроме своих грехов, которые она таким образом слагала у ног Христа, она принесла с собою алавастровый сосуд с миром. Это было все ее земное богатство. И этим драгоценным елеем женщина помазала ноги Иисуса. Смущенный таким поведением женщины, праведник Симон, глядя на то, что происходит в его доме, говорит сам себе: «Эй, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Так мыслил самоправедник Симон-фарисей. Но Симон не знал, он и мыслить не мог, что эта женщина своим покаянием уже обрела милость у Господа. «Нет, Симон, что она была грешницей, в этом ты прав. Но теперь она уже не грешница, теперь эта женщина очищенная и прощенная Дитя Божие. И то, что ты видишь теперь, это проявление любви помилованного и прощенного грешника. Она теперь вся чиста, чиста и внутри, и внешне. А ты, Симон, снаружи кажешься чистым, но фактически ты только внешне побелен, а внутри ты не менее грешник, чем она». Вот почему так неправильно ты осудил эту женщину, и не только ее. Ты осудил самого Господа, что он, мол, не может быть пророком. А в действительности он не только пророк, а он спаситель мира, тот, который один может прощать грехи. И вот эта притча о двух должниках была рассказана Иисусом Христом как раз после всего, что произошло в доме Симона. Она была ответом на те мысли, которые сказал в себе хозяин дома. Эти скрытые мысли были известны Иисусу Христу, и эта притча была ответом Симону на его ложные понятия о грехе, о самом себе и о Христе. Величайшая ошибка, которую допускали Симон и все фарисеи, заключалась в том, что они судили людей по количеству и размеру их грехов, судили о человеке по его наружности, как он казался им, грешником или праведником. Симон и все в этом городе знали эту женщину по соделанным ею грехам. Они знали, что она грешница, да еще и какая грешница, а вот они нет. Почему? Потому что они сравнивали себя с нею, утешали себя, что они, мол, порядочные люди. Для таких людей, которые так судят о грехе, приятно и успокоительно знать, что есть такие грешники, с которыми, если сравнить себя, то увидишь, что ты еще вовсе неплохой человек. Это и есть грех лицемерия, грех, который Бог больше всего ненавидит. Послушайте, что говорит Иисус этим лицемерам. «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие». Так что же хотел Иисус Христос сказать этой притчей о двух должниках, из которых один был должен 500 динариев, а другой 50? Во-первых, что тот и другой были должниками. В данном случае не имеет значения размер их долга. Факт остается фактом, что оба они по отношению к своему кредитору были должники. Так что первое, что Христос хотел сказать этой притчей, что является главной и первостепенной важностью, это то, что каждый человек – должник, то есть грешник. Здесь не играет роли, сколько грехов совершено им и каких грехов – больших или малых. И поэтому нет различия, все согрешили и все лишены славы Божьей, как сказано в Библии. В этом отношении мы ничем не отличаемся один от другого. Все мы стоим виновными, грешниками, должниками перед Богом. Слово Божие говорит, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Поэтому оба человека в этой притче являются должниками и находятся в одинаковом положении по отношению к своему взаимодавцу, несмотря на то, что у одного долг на 90% меньше, чем у другого. Дорогие друзья, стоит нам лишь обратить наш взор на Голгофу и там увидеть нашего распятого Спасителя, как тяжко Он страдал за наши грехи, отдав свою жизнь и пролив свою святую кровь, чтобы нас искупить и помиловать. И мы должны будем сказать вместе с апостолом Павлом, что я первый из грешников, то есть самый большой грешник. Только когда я пойму, что Иисус Христос умер за меня, за мои грехи, только тогда я смогу понять, насколько ужасен мой грех, каким бы маленьким и незначительным он ни казался в человеческих глазах. Дорогие мои, не железные гвозди пригвоздили Иисуса ко Христу, но мой грех и твой грех. И когда это для нас станет ясным, тогда мы скажем, я самый большой грешник, я тот, который должен был 500 динариев. Во-вторых, этой притчей Иисус Христос хотел сказать не только то, что эти двое были одинаковы, потому что оба были должниками, но они одинаковы и в том, что ни тот, ни другой, как сказано в притче, не имели чем заплатить. Они оба были без копейки, окончательно обокротившимися. Ни тот, который был должен 50 динариев, ни тот, который был должен 500 динариев, не был в состоянии уплатить хотя бы малейшую часть своего долга. Можно ли представить себе более печальную ситуацию? Как бы они ни пытались, что бы они ни делали, все было безуспешно. Да, в таком безвыходном положении оказались эти два человека, и этим они не отличались один от другого. Если нет денег в кошельке, если нет ничего в банке, нет ни одной копейки в копилке, тогда какая разница в том, какой величины твой долг, будь то 50 или 500 динариев, не так ли? Когда нечем заплатить свой долг, то все мы одинаковы. Одинаковы, что должники, и одинаковы, что нечем рассчитаться. В таком состоянии находится каждый, кто еще не пережил прощение своих грехов. Мы от рождения являемся должниками. Этот долг мы унаследовали от наших прародителей. Псалмопевец Давид говорит: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Все мы в таком положении, что не имеем, чем заплатить наш долг. Правда, до некоторой степени мы можем исправить наше поведение. Некоторым это удается сделать, и они начинают заметно вести другой образ жизни. Но, дорогие мои, какой бы у нас ни оказался успех в этом отношении, это ничуть не изменяет наше прошлое. Скажем, что мы решили с этого дня начать, как говорят, новую страницу нашей жизни. И нам бы удалось это сделать. Но, дорогие мои, это новое начало никак не покроет ответственности за прошлые наши долги. Те долги так и остались. Исправить прошлое мы никак не способны. Прошлое уже состоялось, оно невозвратимо. Слово Божие говорит, что всякое преступление и непослушание получит праведное возмездие, и что возмездие за грех – смерть. Бог свят и справедлив, и потому должен наказать за соделанные преступления против Него. Мы не в состоянии удовлетворить требования Бога за нарушение Его заповеди. Искупить наш грех мы не можем ни слезами, ни молитвами, ни добрыми делами, ни обетами, ничем. Некоторые думают, что все же как-то смогут отмаливать свои грехи, как они говорят, или как-то сгладить постом или наказанием себя, самоотвержениями или какими-то подвигами. Мои друзья, это невозможно. Все наши добрые дела перед Богом, как запачканная одежда, все мы стоим виновными и должниками перед Богом. Так что эти два человека, несмотря на разницу в размере их долга, были в одинаковом положении перед своим кредитором. Симон Фарисей, смотря на эту женщину-грешницу, думал, что он стоял перед Богом совсем на другом уровне, чем она. И он считал, конечно, что его уровень куда выше. А Господь, обратившись к нему, говорит: «Я имею нечто сказать тебе, Симон». И привел эту притчу, которая показывает, что они ничем не отличались друг от друга. Разница была лишь в том, что женщина считала себя большой грешницей, а Симон видел себя настолько хорошим человеком, что не мог себя и сравнивать с этой падшей женщиной. Христос этой притчей говорит и нам, что, во-первых, все мы перед Богом стоим равными в нашем падшем и греховном состоянии. В этом нет ни малейшей разницы. Все мы являемся должниками. Во-вторых, Христос так ярко указывает нам этой притчей, что мы не только должники, но мы не в состоянии покрыть ничем наш долг перед Ним. Нам просто нечем заплатить за Него. И третье, что Иисус Христос хочет нам этой притчей сказать, что покрыть, освободить нас от нашего долга может только взаимодавец, тот, которому мы должны. Он один может простить нам долг. Но как они не имели чем заплатить, сказано, он простил обоим, и тому, который был должен 50 динариев, и задолжившему 500 динариев. Раз прощение этих двух должников не зависело от их старания и каких-либо попыток хоть частично покрыть свои долги, то что оставалось им делать? Что в таком случае подсказывает мудрость? Честно, откровенно признаться в полной своей беспомощности уплатить свой долг. Ни 90%, ни даже 1% я не в состоянии уплатить. Я должен признаться в полной своей несостоятельности. Больше того, я должен перестать надеяться на то, что когда-нибудь я все же смогу заплатить этот долг. Это величайший самообман, дорогие друзья. Я никогда не смогу это сделать. Мой долг настолько велик, что я не в состоянии его заплатить. Мудрость мне опять подсказывает: признайся, что ты нищий, и поверь, что ты можешь рассчитывать только на милость твоего взаимодавца. Приди к Иисусу со словами песни, которые мы так часто поем: «Таков, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением, Христос, я прихожу к тебе». И когда ты так придешь к Нему, Тогда ты сможешь с уверенностью в своем сердце спеть следующий куплет. «Таков, как есть, меня ты примешь, дашь жизнь, спасение, мир твой мне. К тебе я прихожу, Спаситель, дай мне тебя познать вполне». Представьте себе, какую радость пережили эти два должника, когда они услышали из уст своего заимодавца: «Я вам прощаю весь ваш долг». Возможно, что когда они услышали, что кредитор потребовал, чтобы они пришли к нему, то на пути к его дому они пережили и страх, и трепет. Они могли ожидать любого наказания, могли ожидать и заключения их в тюрьму, а это значит, что они будут разлучены со своими семьями. Возможно, что в семье конфискуют все имущество и заберут детей за их долг. Мрачные мысли рождались в голове. И каково было их изумление, какова была их радость, когда заимодавец вручает им расписки: «Долг ваш прощен сполна, вы ничего не должны мне с этой минуты». Так Бог прощает грешника, когда тот приходит к нему со всеми своими долгами, неся ему свое порочное, греховное прошлое и настоящее. Это все, что грешник может принести и сложить у ног милующего Бога. Когда Господь прощает, то Он не оговаривает и не ставит условия, что, мол, «я прощаю тебе временно, с исполнительным сроком, на таких-то условиях, что вот если ты докажешь, что достоин прощения, тогда я тебя прощу полностью». Нет, Бог так не прощает. Послушайте, как Он поступает с нашими долгами. «Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Как далеко восток от запада, так удалил я от вас беззаконие ваши». Да, тот, кто пришел к Господу со всеми своими грехами, рассчитывая только на милость Божию, может с радостью и с благодарностью сказать вместе с пророком Исаией: «Ты, Господи, бросил все грехи мои, весь мой долг, не часть, а весь, за хребет свой, слава и благодарение Ему». Тот, кто так прощен, он или она не может не возлюбить своего благодетеля. Христос заканчивает свою притчу вопросом: «Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Как нам понять эти слова? Неужели это значит, что только те, которые больше грешили или которые совершили тяжкие грехи, способны любить больше? Неужели предпочитательнее побольше грешить перед тем, как прийти к Иисусу и получить прощение, и затем более возлюбить Его? О, не допусти даже мысли такой! Нет, дорогие мои, когда мы вспомним, как дорого стоило Богу прощение наших грехов, это прощение стоило жизни Сына Его, тогда и малейшее наше преступление окажется огромнейшим грехом. Чем больше мы сосредоточим наше внимание на Иисусе, и чем ближе мы подойдем к Голгофскому кресту, где был распят наш Спаситель Иисус Христос, тем огромнее окажется наш грех, и тем больше мы возлюбим нашего дорогого Господа, который ценой своей жизни сполна заплатил наш долг. Слава и благодарение Ему! Тогда и мы пойдем к ногам нашего Спасителя и горячими слезами омоем ноги Его. Тогда и мы в смирении и покаянии будем целовать Его святые пронзенные ноги. Склонись сейчас, мой дорогой друг, у подножия Его креста. Прислушайся к голосу Его, что Он скажет тебе. Если ты пришел к Нему с бременем твоего неоплатного долга, признайся, что тебе нечем заплатить за Него, и ты ожидаешь только милости от Него, тогда Он тебе скажет те слова, которые Он сказал женщине-грешнице: «Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя, иди с миром».

Все, что сейчас есть в моем характере, привычках, наклонностях и многие вещи в материальном мире, это все результат и следствие определенных мыслей, когда-то допущенных и культивируемых в моем сознании. В книге «Притч» сказано: «Каковы мысли в душе его, таков и он» — притчи 23.7. Библия пронизана стихами о том, что Бог взвешивает не дела, а то, что происходит в сердце человека. Поэтому в первую очередь мы должны учиться контролировать не свои слова и поступки, а свои мысли. Проблема только в том, что человек не может не думать о греховном. Нас всегда к этому тянет, и мы ничего не можем с этим поделать. И даже если вам кажется, что вы встречали человека с самым примерным образом жизни, вы еще не знаете, какие мысли роятся у него в голове. Научиться избегать и побеждать нечистые мысли можно только тогда, когда вы позволите Богу изменить ваше сердце, получите природу Христа. Тогда вы обретете способность учиться у Христа думать правильно и хранить ваше новое сердце больше всего хранимого. Потому что так написано: «Самое важное для тебя — быть осторожным в мыслях твоих, от них зависит твоя жизнь» — притчи 4.23. Контролируй и осознанно потребляй информацию. Фильтруй музыку, которую ты слушаешь, видеоконтент, круг общения, ведь все начинается с мысли. И если понимаешь, что не справляешься с нечистыми мыслями, скажи об этом Богу, и Он обязательно тебе в этом поможет.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

«Мой Господь Иисус, я иду за Тобой. Ты когда-то позвал и зовешь меня вновь. Этот путь навсегда стал моею судьбой. Маяки на нем — вера, надежда, любовь. Я иду за Тобой сквозь метель и туман. Меня ветры секут и пронзают дожди. А вокруг миражи, суета и обман. Но по узкой тропе Ты идешь впереди. Ты из грязи поднял и повел за собой. Ты вдохнул в меня жизнь и дал силу идти. Каждый день терпеливой и чуткой рукой отсекаешь все лишнее в этом пути. Я не знаю, конец близок или далек, на пути добровольной потери души. Но я знаю, прекраснейший будет итог на обещанной встрече у райских вершин».

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к римлянам, глава 9. «Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над теми, которых он призвал, не только из иудеев, но и из язычников? Как и у Иосии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И как предсказал Исаия: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится». Послание к римлянам,
10 глава. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона — Христос к праведности всякого верующего. Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит: меня нашли, не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Об Израиле же говорит: целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Послание к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я израильтянин, от семени Авраама, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? Как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились.
как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Послание к римлянам, глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего.
и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми людьми. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

В эти суровые и неблагоприятные времена мы, как дети Божьи, имеем надежду, что во всех перипетиях жизни, которые нас так неожиданно настигли, наш любящий Отец никогда о нас не забывает. Имея страх Божий в себе, мы имеем реальную защиту во Христе. Если мы боимся огорчить Господа Бога, тогда страх человеческий не имеет над нами власти. Когда мы находимся на стороне Господа Бога, изучаем Священное Писание, не пренебрегаем молитвой, избегаем всего плохого, ведем постоянную борьбу против остатков злобы, только тогда мы можем рассчитывать на действенную защиту Его вечной любви и заботы. Как и написано, «Посему, отложи всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Иакова 1:21. Но если мы теряем связь с Богом, то попадаем под страх человеческий, который выматывает душу, потому что в страхе есть мучение. 1 Иоанна 4:18. Имея страх Божий в себе, нам нечего бояться. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Псалом 55:5. Мудрый — это не тот, кто просто знает какие-то факты, а тот, кто владеет искусством благочестивой жизни. Он подчиняется Писанию и знает, как применять его в различных обстоятельствах жизни. Поймите, время не ждет человека. То, что было вчера, уже история. Что будет завтра, не дано знать никому. Сегодняшний день — это подарок.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

тебя к тебе. Мой Бог, я прибегаю. В тебе одном я нахожу покой. Ты видишь боль души, причины знаешь. И даже вздох тебе понятен мой. Когда нет слов, а слезы глаз туманят, ты и тогда внимаешь и в тиши незримо по-отцовски обнимаешь. И нежно-тихо к сердцу говоришь. Дитя, я рядом, я всегда с тобою. Я знаю все, и коль ты верен мне, я проведу тебя долиной этой скорби. Доверься мне, дитя, доверься мне. Я был, как ты, в пустыне испытаний, и знает небо то, что я прошел. Но знай, не опыт, а слова Писания тебе дадут пройти среди невзгод. И знай того, боится сам лукавый, ведь есть всего лишь истина одна. Лишь силен тот, кто в слове пребывает, тому дорога жизни не страшна. И я пребуду в нем, чтоб ни случилось, и даже если неизбежен эшафот, я дам слова, что говорить, и дам я силу. Смерть не конец ведь, только переход. Да, многие сегодня отступили, внимая басням, ложным чудесам, и многих души в сети уловили словами лести лживые уста. А сколько тех, что имя мое праздно используют для корысти своей, и, умолив Святой Дух безобразно, шоу делают цинично для людей.

тому, кто хочет легкого пути, кто ищет себе славу и признание, в чем сердце гордость принесла плоды. Нет, не отдам я славы человекам, тем более отступникам. Я Бог. Живу я в сокрушенном, чистом сердце. Лишь там горит моей любви огонь. Мое дитя, я знаю твои нужды, желания твои, твои мечты, и то, что ты остался мне послушным, прошу тебя, все это сохрани. Ты углубляйся в Библию, лишь слово тебе поможет не свернуть с пути, и Дух Святой утешит, если скорби, и даст сил, чтобы их ты смог пройти.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

Бог поставил все верное против неверного. И в великом сражении две силы видны. Против смерти стоит Божья жизнь неизменная, слово против науки и свет против тьмы. Доброта и любовь против злобы и черствости, и смирение против амбиций людей, кроткий взгляд и простой против дьявольской гордости, послушание против великих идей. Благодарность, довольство стоят против ропота, против бури мятежной стоит тишина. Вся великая сила великого Господа против силы нечистой стоит, как стена. Справа голуби, слева чернейшие вороны. Я стою со Христом, здесь стою, здесь и бьюсь. Даже краешком мысли шагнуть на ту сторону ни за что не хочу, Иисус. Даже краешком сердца ничтожного, малого, вражью армию я не хочу поддержать. Даже краем сознания от боли усталого буду зло отражать, буду знамя держать. Мое место со светом, с любовью, с терпением. Мое место у древа, где Бог мой распят. Мое место, где я получила прощение. На другой стороне только грех, только ад. Удержи, мой Иисус, от всего противления. Удержи от нечистого душу мою. И на поле войны, на великом сражении, я победную песню тебе воспою.

Давно это было, но мы вспоминаем распятие, голгофскую жертву Христа. Мы духом пролитую кровь созерцаем и голос Спасителя слышим с креста. Мой Отче, распятый Отца умоляет, прости им, не знают, что худо творят. С креста Его кровь на Голгофу стекает, о, раны, мучительно раны горят. Он все претерпел, бичевание, побои, насмешки, плевки бессердечных людей. Он все претерпел, чтоб спасти нас с тобою, Спаситель души Он твоей и моей. За грех человека Он тяжко страдает, а воины делят одежды Его. О ризах Его они жребий бросают и больше не видят, увы, ничего. Что им до того, что страдает Спаситель? Кто бури на море не раз усмирял, кто был и больным, и убогим целитель, кто умерших к жизни не раз воскрешал. Что им до того, что так дерзко кричали: «Других ты спасал, так спаси же себя!» Как гвозди слова их Иисуса терзали, а Он все терпел, их душою любя. Сойди со креста, и тогда мы поверим, Мессии, тогда мы признаем тебя. Сойти он бы мог, но спасения двери для нас не открылись бы, брат, никогда. И вот уж 2000 лет миновало, как был тот единственный день на земле. Толпа на кресте Иисуса распяла, бушуя неистово в лютой злобе. И умер Он, мира Творец всемогущий, в тот страшный момент содрогнулась земля. Ты слышишь ли, грешник, беспечно живущий, ты слышишь ли, та смерть за тебя и меня? Спаситель воскрес, и теперь перед Богом, как первосвященник, Он с кровью Своей предстал. И за мир ходатайствует много, за тех, кого спас крестной смертью Своей.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Есть одна в моем сердце дорога, и других не ищу я дорог. Только к Богу она, только к Богу. Путь мой узок, тернист и далек. Лишь одна в моем сердце обитель, о которой лелею мечты. Мне ее приготовил Спаситель, и она неземной красоты. Если медлит в скорбях утешенье, сердце светлой надеждой живет, что в небесной стране во мгновенье Иисус мои слезы отрет. Не ищи мое сердце, не требуй похвалы от людей, Богу честь. Лучше вечная слава на небе, чем короткая, тленная здесь. Твердо верю и знаю, и помню, только в Боге спасенье мое. Только Он мою душу наполнит, Он один успокоит ее.

Девочка, слепая от рождения, бережно цветок в руках держала, пальчиками с явным наслаждением лепестки на нем перебирала. На лице вопросы без ответа, любопытством это не назвать, просто хочется, какого ж цвета тот цветочек девочке узнать. Непонятно, для чего бедняжке хочется узнать об этом так. Для нее ведь белая ромашка все равно, что в поле красный мак. А она задумчиво при этом рассуждает тихо про себя. Интересно, ну какого ж цвета сей цветочек нежный у меня? Непременно красным быть он должен, хотя красный — это цвет огня, а огонь так обжигает больно, а цветок холодный у меня. Пахнет вкусно, аромат душистый, лепесточков много у него. Мой цветочек мягкий и пушистый, как цыпленок деда моего. Дедушка сказал, цыпленок желтый, значит и цветочек мой такой, хотя также мед у пчелок в сотах, тоже желтый, можно есть его. Мед он липкий, сладкий, не пушистый, не могу понять я ничего, может мой цветочек серебристый, или может синий цвет его. Говорят, что синий цвет — цвет моря, значит, синий — то соленый цвет. А какой же цвет тогда у соли? Разве синий? Абсолютно нет. Соль, мне говорили, белоснежна, белым цветом, как зимою снег. Он холодный и пушистый, нежный, но он вовсе не соленый, нет. Он холодный, как и лед, пожалуй. Говорят, у льда прозрачный цвет. Цвет прозрачный, странный, непонятный. Его как бы вроде даже нет. Говорят, что сквозь него все видно. Только я не вижу ничего. Да чего же грустно и обидно, когда все вокруг тебя темно. Но я знаю, не всегда так будет. У меня есть самый лучший друг. Он меня такую даже любит. Он придет, и я увижу вдруг. Все увижу, что такое красный, синий, желтый и прозрачный цвет. Наконец-то станет мне все ясным. И найду я на вопрос ответ. Все глаза мои тогда увидят, все пойму, во всем я разберусь. Приходи, скорее, мой спаситель, я так жду тебя, мой спаситель.

О, друг, проверь, каков твой жизни путь. Пусть над душой не властвует кумир. Коль хочешь ты душою отдохнуть, Христа прими.

Духовные размышления на каждый день. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Иоанна 10 глава, с 19 по 21 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Прибегнув к языку образов, дверь, пастырь, овцы, Господь показал, какие великие перемены могут быть связаны с Его явлением среди народа Израиля. Это были слова благодати и истины, но интересы многих из Его слушателей мешали принять благодать Бога, и они приписали Его слова воздействию демонических сил. Подобный упрек прозвучал в адрес Сына Божьего уже не в первый раз. Было, однако, и меньшинство, на которое произвело впечатление чудесное исцеление Иисусом слепого человека. Их совесть была затронута, и теперь они осторожно выступили против необоснованного предположения врагов Иисуса. Мы не знаем, сколько из этого меньшинства пребывало в неуверенности или сомнениях, и сколько пришло к истинной спасительной вере в Сына Божьего. В любом случае, на тот момент все они были поражены чудесами и могущественными словами Искупителя. Среди апостолов Иисуса Фома был единственным, кого время от времени одолевали сомнения. Но когда Иисус предстал как воскресший Господь, исповедание Фомы было вполне ясным. «Господь мой и Бог мой» — глава 20, 28 стих.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

тяжело изранил ноги, помолись неземному Отцу. Он избавит от ненастья и протянет руку

Сегодня мы будем продолжать и закончим тему, которую мы рассматривали в течение 3 недель. Где найти обеспечение или безопасность? В течение этого времени мы беседовали о полном Божьем обеспечении для детей Божьих. Мы объясняли, как это относится к различным видам нужд. Бедственное время, война, голод, эпидемия и так дальше. Наши иллюстрации мы брали из личного опыта. Я говорил об обеспечении против финансовых трудностей, эмоциональных, а также против критики и извращения фактов. Я указывал на то, что ключи к этому виду обеспечения кроются в безоговорочном посвящении самого себя исполнению воли Божьей в своей жизни. Мы также цитировали первое послание Иоанна, 2 главу, 17 стих, где сказано: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». И еще раз, контраст между временным и вечным. Все в этом мире, все его системы, все его планы, все предприятия, все амбиции, все это временное, проходящее, тогда как Божья воля вечная. Всякая воля Божья является всепобеждающей. Будущее принадлежит Божьей воле. Она господствует и будет господствовать всегда. И всякий человек, который осуществляет волю Божью, будет таким же непреодолимым и беспечным, как сама воля Божья. Итак, верою мы можем соединиться с волей Божьей и будем непобедимы. Вчера я иллюстрировал этот принцип жизнью Иисуса Навина из Ветхого Завета. Сегодня я желаю вам показать, как этот же принцип работал, действовал в жизни великого слуги Божьего в Новом Завете апостола Павла. Здесь апостол Павел, как мы это увидим, находится в бедствии. Вещи, которые были ему очень дороги и ценны, были от него отняты. Каждый из нас может оказаться в ситуации бедствия. Это может быть совершенно другая ситуация. Но раньше или позже мы также можем попасть в подобную ситуацию. А в такой ситуации у нас должен быть такой вид обеспечения, который не изменит нам в нашем бедствии. Это может быть слишком тяжелое место, место одиночества, непосильное место. Но давайте взглянем на апостола Павла. Второе послание Тимофею, последняя глава. Мы должны подчеркнуть, что в этот период, казалось, все было против апостола Павла. Он был в римской тюрьме, ожидал на судебный процесс одного из наиболее злых и испорченных правителей человеческой истории, Нерона. Был почти уверен, что его ожидает экзекуция и многие-многие другие вещи. Он был уже старым человеком. Быть может, его сила уже падала. В тюрьме было холодно, а у него не было достаточно одежды. Все, что только может быть направлено против человека, было направлено теперь против апостола Павла. Я сделаю краткое резюме. Прежде всего, все соработники его оставили его. Вот что говорит апостол во втором послании к Тимофею, 4 главе, в стихах от 9 до 11, адресуя свое послание Тимофею. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». Потом в 20 стихе он говорит: «Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите». Это другое горькое разочарование. Даже великий апостол Павел не получил ответов на свои молитвы о Трофиме. И поэтому он вынужден был оставить своего сотрудника позади в Милите. И после этого ему сделали зло, горькое зло его враги. Без горечи
Но со всей объективной реальностью он пишет следующее. Стихи 14 до 16. Читаю. «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Апостол Павел говорит, «Я не собираюсь ему мстить, но он в Господних руках. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам». У апостола Павла было много сильных врагов, и после этого он был оставлен своими друзьями. Когда враги твои восстают против тебя, это одно. Но сколько горечи в сердце, когда твои друзья оставляют тебя. Об этом апостол говорит открыто в 16 стихе. «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». Разве это не вопиющая фраза? «Все меня оставили». Дальше. Апостол не имел достаточно одежды и снаряжения. И в 13 стихе он пишет Тимофею следующее. «Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные». Когда я читаю эти слова «принеси фелонь», я вижу апостола Павла в скудном одеянии, без теплой одежды в период приближения зимы. Он был таким же человеком, как каждый из нас. Труднее всего я лично переношу холод. В другом месте апостол Павел пишет, что он перенес холод и наготу, и мне делается жутко, когда я читаю это. Но вот теперь в тюремной камере, холодной зимой, у него нет теплой одежды. И после этого он просит, чтобы ему принесли книги, особенно кожаные. Почему он хотел, чтобы ему принесли книги, особенно кожаные? Он желал писать письма, но у него не было материала, чтобы это делать. Какие письма собирался апостол писать, как вам кажется? Письма жалобы о своей ужасной ситуации? Нет. Он думал о христианах, о церквах, об учениках, которых он знал в различных частях древнего мира, и поэтому он желал писать им, утешать их, воодушевлять. Его разум не был сконцентрирован на самом себе. Это и есть образ Павла в конце его жизни, в ситуации бедствия и несчастья. А теперь давайте поставим вопрос. Какая реакция на все это была у апостола Павла? Об этом он пишет сам в той же 4 главе 1 послания к Тимофею, в стихах от 6 до 8. Читаю. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Я становлюсь жертвою». В жертвоприношениях Ветхого Завета с каждым животным приносили в жертву также вино. Животное как жертва не было достаточной жертвой без жертвоприношения вина. Апостол Павел говорит, что он принес в жертву Господу жертву своего труда, учеников, основанные им церкви. Но чтобы сделать эту жертву полной, он возливает на все это свою жизнь, как жертву вина. «Время моего отшествия настало», — говорит апостол. Обратите внимание на эту фразу. «Время моего отшествия настало». Вспомните, в прошлых радиопередачах я указал на то, что ничто не может нам повредить, когда мы осуществляем волю Божью. Это продолжается до тех пор, пока, наконец, не приходит Божье время. И тогда апостол Павел говорит, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Я желаю сказать вам, друзья, что до тех пор, как вы сохраните свою веру, вы будете побеждать. «Подвигом добрым я подвязался». Вера – это борьба. Она связана с мужеством, определенностью, с посвященностью. Дальше апостол говорит, течение совершил. Он совершил все, что должен был совершить. И после этого
Он смотрит с уверенностью вперед и говорит: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол Павел стоял так часто перед неправедными судьями, и теперь он утешается наконец, что предстанет наконец пред праведным судьей. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Один богослов сказал: «Находясь в испытании, никогда не будем забывать, что мы имеем нужду не в перемене обстоятельств, но в победе над собой. Когда мы доверяемся Господу и полностью отдаемся Его водительству, тогда наши обстоятельства способствуют нашему духовному росту и успеху в служении. Все трудности, все испытания, все скорби только приближают нас к Богу. Поэтому так важно для каждого христианина смотреть на все посылаемое Богом как на проявление Его любви и мудрости и уметь извлекать уроки из жизненных переживаний. Посмотрим на наши обстоятельства именно так, и мы найдем в них руку Божью. Мы непременно увидим, что наши обстоятельства не только не затрудняют наше служение Богу, но, напротив, могут способствовать нашему совершенству. Мы никогда не получим от Бога то, что Он нам хочет дать, и никогда не приобретем того, к чему стремимся, если не увидим в наших обстоятельствах путь к достижению этого. Когда Господь ведет нас через скорби, трудности и лишения, это значит, что Он ведет нас через свои горы. От нас самих зависит, пойдем ли мы послушно и доверчиво за Ним, для того, чтобы подняться на новую духовную высоту, или же в унынии и сомнении останемся у подножия горы. Как часто, к сожалению, случаи, когда дети Божьи, желавшие возрастать духовно, не поднимались на те горы, которые посылал им Господь. Господь может дать нам больше, чем мы у Него просим. Он может послать такие благословения, о которых мы сегодня и не думаем. Но все это зависит от того, идем ли мы Его горами и умеем ли в самых неблагоприятных обстоятельствах служить Ему. Господь, посылая скорби, не отвергает нас, но поднимает к себе. Будем же смотреть на наши обстоятельства, как на те необходимые ступени, которые по воле Божьей ведут нас к Нему».

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: А если тебя бы постигла такая беда, и кто-то принес злую весть к твоему вдруг порогу, ты все потерял, уничтожены в поле стада. О, что бы тогда ты сказал всемогущему Богу? А если б твой дом ураганом сметен был с земли, и ты вмиг один вдруг лишился бы теплого крова, и люди к тебе с этой вестью недоброй пришли, какое тогда произнес бы ты Господу слово? А если б детей потерял ты в один страшный день, и сердце твое разрывалось бы в горькой разлуке, и если б тебе не хотелось смотреть на людей, с какой молитвой простер бы ты Господу руки? А если бы ты был проказою лютой сражен, на теле твоем не осталось бы места живого, если бы хлебом твоим стали слезы и стон, какое тогда произнес бы ты Господу слово? Ты скажешь: не может такое обрушиться в раз. О да, но однажды случилось все сразу с Иовом, и к праведной жизни допущен был Господом враг. И стад всех лишился Иов, детей всех и крова. Он заживо гнил от проказы, вдали от людей. Он все потерял, но пред Богом вставал на колени. Он слово одно повторял, повторял каждый день: да будет имя Господне благословенно. Не бойся, на поле твоем не исчезли стада, и дом твой стоит, и все дети сегодня с тобою. Но если допустит Господь, и случится беда, достойно справляйся с пришедшей внезапно бедою. Не плачь безутешно, не слушайся чьей-то молвы. Без воли Господней ничто в твою жизнь не ворвется. Не может упасть даже волос с твоей головы. А что до души, враг ее никогда не коснется. Ты в Божьих руках, это в памяти крепко держи. Начнут ураганы реветь, ты вставай на колени. Господь не оставит тебя, и в молитве скажи: да будет имя Господне благословенно. Слава Богу!
1: Момент творения. Быстрая нефть. Действительно ли потребовались миллионы лет, чтобы из мертвой материи образовалась нефть? Многие люди именно так и думают, потому что нас так учили. Креационисты же считают, что нефть либо была создана Богом сразу в процессе сотворения Земли, либо появилась после массового погребения живых существ во время Всемирного потопа, то есть всего несколько тысяч лет назад. Но можно ли поверить в образование нефти за столь короткий срок? В Галифаксе на восточном побережье Калифорнии уже более 20 лет продолжается промышленный процесс получения нефти. На постройку завода по производству нефти ушло почти 200 миллионов долларов. Каждый год на этом предприятии 500 000 тонн сточных вод превращают в 700 тысяч баррелей нефти. В основе процесса получения этой нефти лежат те же принципы, что и при образовании нынешних ее месторождений. Но весь процесс занимает всего лишь 30 минут. Это говорит о том, что живые существа, погребенные под слоем быстро образующихся осадочных пород во время Всемирного потопа около 4500 лет назад и подвергшиеся воздействию тепла, вполне могли стать источником нынешних залежей нефти. Когда апостол Петр писал о конце времен, он говорил, что люди будут отрицать факт Всемирного потопа. Люди не хотят верить, что Бог осуждает грех, но в Его Сыне Иисусе мы можем быть спасены от последствий греха. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

В один прекрасный день я сидел в офисе с двумя старейшинами церкви, когда вдруг забежал тот молодой человек, которого я встретил у сапожника. Он радостно закричал: «Адвокат упокаялся!» Потом продолжил: «Я пошел в лес, чтобы помолиться, и услышал, как кто-то кричит в долине. Поднялся на вершину холма, а там адвокат. Он ходит по долине и громко поет. Каждые несколько минут он останавливался и сильно хлопал в ладоши, восклицая: «Я буду радоваться о Боге спасения моего!» Потом он снова немного прошелся, остановился, воскликнул и захлопал в ладоши. Пока юноша нам рассказывал об этом, мы увидели, как вдали адвокат У спускался с холма, у подножия которого он встретил отца Т. Так мы называли одного пожилого брата из методистской церкви. Адвокат бросился к нему, обхватил его руками и приподнял. Потом опустил на землю и, немного с ним побеседовав, отправился в офис. Он был полным мужчиной, и когда вошел, то был весь вспотевший. Едва переступив порог, громко воскликнул: «Я его получил! Я его получил!» Захлопал в ладоши изо всех сил, а потом упал на колени и стал благодарить Бога. Он нам рассказывал обо всем, что происходило у него в душе, почему он раньше не мог обрести надежду. Но стоило только ему, сломив гордыню, пойти в лес, как его разум освободился. Когда же склонил колени в молитве, Дух Божий сошел на него и наполнил сердце неизреченной радостью, что привело к той сцене, которую увидел юноша. С того времени местный адвокат стал искренне служить Господу. Ближе к весне старшие члены церкви стали ослабевать в своем рвении. Я обычно вставал очень рано и в одиночестве проводил время с Богом в молитвенном доме. Позже мне удалось заинтересовать многих братьев, чтобы каждый день по утрам проводить молитвенные собрания. Наши собрания начинались очень рано, задолго до того, как становилось достаточно светло, чтобы можно было читать. Я убедил и нашего служителя посещать утреннее собрание. Но через некоторое время всеобщее усердие стало ослабевать. Поэтому я просыпался раньше, чтобы обойти всех и разбудить. Много раз я приходил домой к братьям, звал их, надеясь прекрасно провести время в молитве. Вскоре я заметил, что у них стало все меньше и меньше желания посещать собрания, и это меня очень огорчало. Однажды утром, придя в церковь, я увидел лишь очень немногих братьев из тех, кого я будил. Мистер Гейл, мой служитель, стоял у двери церкви. Когда я подошел, меня вдруг чудесным образом осенила Божья слава. Еще не взошло солнце, но в мою душу вдруг пролился такой невыразимый свет, что с трудом удалось устоять и не упасть лицом на землю. В этом свете я мог видеть, как вся природа, кроме человека, прославляла и поклонялась Богу. Свет разливался во всех направлениях и был таким же ярким, как и солнечный. На него нельзя было смотреть. Помню, как опустил глаза вниз и разрыдался от того, что человечество не славит Бога. Думаю, что на своем опыте я тогда испытал, какой свет ослепил Павла на пути в Дамаск. Это, несомненно, был тот свет, перед которым я не мог устоять. Когда я разразился громким плачем, мистер Гейл спросил: «Что с вами, брат Финей?» Трудно было объяснить ему, что со мной происходит, ведь ему не был виден тот свет. Поэтому он не мог понять, отчего я находился в таком состоянии. И я не пытался ему много объяснять, а, кажется, просто ответил, что увидел славу Божью и не могу без слез смотреть на то, как к ней относятся люди. На самом деле,
Мне казалось тогда, что вид его славы невозможно описать словами. Я рыдал, и видение, если его так можно назвать, тихо оставило меня. Когда я еще был молодым христианином, у меня было много личных встреч с Господом, которые невозможно описать словами. Часто в подобные моменты в моем разуме звучали слова: «Иди и никому не говори об этом». Я не придавал тогда значения этому и несколько раз, не обращая внимания на запрет, пытался рассказать братьям о том, как Бог сверхъестественным образом посещал меня, о том, что Он мне говорил. Но потом я понял, что не стоит рассказывать тайны общения моей души с Господом. Люди просто этого не понимали. Они удивленно смотрели на меня, а иногда, думаю, даже не верили мне. Вскоре я научился молчать относительно тех божественных проявлений или говорить мало, только когда требовалось. Я проводил очень много времени в молитве, иногда буквально непрестанно молился. Также я обнаружил, что полезно в определенные дни поститься. Именно в те дни я старался полностью быть наедине с Богом. Обычно я или бродил в лесу, или находился в молитвенном доме, либо уходил куда-то, где мог побыть один. Иногда я постился неправильно. Я пытался изучить себя согласно идеям самоанализа, которых придерживались церковь и наш служитель. Старался глубже заглянуть в свое сердце, изучить свои чувства, в частности, обращая внимание на мотивы своих поступков и состояние своего разума. Но поступая так, обнаруживал, что день завершается, а я ничего не достиг. Потом нашел причину этого. Перенося внимание с Иисуса Христа на себя, я исследовал свое внутреннее состояние, а это уводило меня в сторону. Но всякий раз, когда я постился и позволял Духу направлять меня, доверяясь Ему, Он меня учил. Я понял, что это в высшей степени полезно для меня, и также обнаружил, что не могу жить, не наслаждаясь Божьим присутствием. Всякий раз, когда надо мной сгущались духовные тучи, я не мог спать, обучаться. Никакое занятие меня не удовлетворяло и не приносило пользы. И это длилось до тех пор, пока не наступала ясность в отношениях между моей душой и Богом. Я очень любил свою профессию, но после покаяния я увидел, что в этой сфере очень много обмана и больше не получал удовольствия от работы. У меня было много срочных предложений защищать интересы некоторых людей в суде, но я постоянно им отказывал. Я не мог позволить себе находить удовольствие в судебных состязаниях и, более того, зарабатывать деньги, используя возникшие между людьми споры, казалось мне теперь гнусным и отвратительным. В первые дни моего христианства Господь научил меня многим очень важным истинам в отношении духа молитвы. Вскоре после моего покаяния заболела женщина, у которой я снимал комнату. Она не была христианкой, но ее муж был верующим. Поскольку он был братом местного адвоката У, то однажды вечером зашел к нам в офис и сказал мне: «Моя жена не доживет до утра». Эти слова пронзили мое сердце. На душу как будто легло тяжелое бремя, природу которого я не понимал. Но вместе с тем появилось сильное желание молиться за эту женщину. То бремя было настолько тяжелым, что я сразу пошел из офиса в молитвенный дом, чтобы за нее помолиться. Я громко стонал, ведя сильную духовную борьбу. Еще какое-то время я оставался в церкви в том же состоянии духа, но не получил облегчения. Вернулся в офис, но и там не чувствовал себя спокойным. Я мог только ходить по комнате и мучительно переживать. Снова пошел в молитвенный дом, но и там продолжился тот же процесс борьбы. В
течение долгого времени я пытался донести в молитве свою просьбу к Богу, но словами невозможно было ее выразить. Я только стонал и рыдал, но не мог высказать то, что хотел. Вновь вернувшись в офис, я так и не смог успокоиться и уже в третий раз пошел в молитвенный дом. И вот тогда Господь дал мне силу торжествовать. Я смог передать это бремя Ему и теперь почувствовал в своем сердце, женщина не умрет, и более того, она не умрет, не покаявшись в своих грехах. Я вернулся в офис совершенно спокойным и вскоре пошел спать. На следующее утро, встретив ее мужа в офисе, поинтересовался состоянием здоровья его жены. Он, улыбаясь, сказал: «Она жива и, очевидно, чувствует себя намного лучше». Я ответил: «Брат, ваша жена не умрет от этой болезни. Вы можете быть уверены в этом. И она не умрет, не покаявшись». Я не знаю, откуда это знал, но совершенно не сомневался, что она, несомненно, поправится. Эта женщина выздоровела и вскоре приняла Христа в свое сердце. Сначала я не понимал, что означала та работа моего разума, которую я совершил. Но вскоре один брат во Христе сказал: «Это был тяжелый труд твоей души». Он указал мне на некоторые отрывки из Писания и пояснил их значение. Другое волнующее событие, которое произошло через некоторое время, служит для меня примером той же самой истины. Я ранее говорила об одной девушке, которая была неверующей. Она была в центре внимания многих людей, и христиане о ней часто говорили. Это была очаровательная девушка, достаточно просвещенная в области религии, но поскольку она не принимала Господа, то продолжала грешить. Вместе с одним из старейшин церкви мы согласились ежедневно за нее молиться. Мы решили приносить наши молитвы к престолу благодати утром, в обед и вечером, до тех пор, пока она не покается. Я заметил, что стал больше переживать за нее, когда начал о ней молиться. Старейшина же, с которым мы договорились молиться, вскоре стал терять дух молитвы за эту девушку. Но это не отбило у меня желание продолжать начатое. Я стал более настойчивым. Я также пользовался любой возможностью, чтобы просто побеседовать с ней на тему спасения. Так продолжалось какое-то время. Но однажды вечером я решил зайти к ней. Приближаясь к дому, я услышал пронзительный женский крик и что-то похожее на звуки драки за дверью. Я решил подождать, пока там все успокоится. Вскоре хозяйка дома открыла дверь. В руке она держала часть книги, которая, очевидно, была разорвана. Женщина была бледной и взволнованной. Она протянула ту часть книги, которую держала в руках, и сказала: «Мистер Финей, неужели моя сестра исповедует универсализм?» Книга как раз защищала эту философскую систему. Сестра той девушки увидела, что она читает эту книгу, и попыталась ее забрать. Это вызвало ту суматоху, свидетелем которой я стал. Узнав об этом, я отказался входить внутрь. Меня все это поразило точно так, как известие о том, что больная женщина, о которой я говорил раньше, умирает. Моя душа снова оказалась под тяжелым бременем переживания. По пути домой меня шатало, будто огромная тяжесть лежала на моих плечах, хотя это было состояние моего разума. Придя домой, я сильно рыдал и, обращаясь к Богу, в стонах выражал то, что не мог сказать словами. Новость, что эта девушка вместо того, чтобы покаяться, стала универсалисткой, так меня поразила, что я не мог укрепиться в вере и ухватиться за Бога, чтобы получить ответ относительно нее. Как будто тьма сгустилась, а между мной и Богом нависла туча, и я не мог превозмочь ее.
Но дух продолжал стенать во мне неизреченными воздыханиями. Тем не менее, я должен был идти ложиться спать, так и не одержав победу. Но как только взошло солнце, я проснулся. Моей первой мыслью было идти и молить Бога о том, чтобы Он ниспослал благодать на эту юную леди. Поднявшись с кровати, я сразу же упал на колени. Не успел коснуться пола, как тьма развеялась, и весь вопрос прояснился в моем сознании. Как только я начал молить Бога, Он ответил мне «да». Даже если бы Его голос можно было услышать физическими ушами, то Он был бы не так отчетливо слышен, как тот, который слышала моя душа. Он мгновенно облегчил мое волнение. Мое сердце наполнилось покоем и безграничной радостью. Появилась полная уверенность, что девушка будет спасена. Однако я сделал ложное заключение относительно того времени, когда Бог исполнит обещание. Я ожидал, что она покается моментально, но этого не случилось. Еще несколько месяцев она продолжала вести греховную жизнь. В более подходящее время расскажу я о ее покаянии. Но тогда, расстроившись из-за того, что она не сразу покаялась, я даже засомневался в своем убеждении относительно того, что Бог мне сказал «да» во время молитвы. Вскоре после моего покаяния Бог коснулся сердца моего соседа, который был известным судьей и весьма уважаемым человеком. Его избрали членом законодательного собрания штата. Я ежедневно за него молился и настоятельно призывал открыть сердце Богу. Он уже был очень близок к покаянию, но день ото дня откладывал момент своего примирения с Богом. Я стал сильнее волноваться о нем. Однажды вечером у него была долгая беседа с его друзьями-политиками. В тот же самый вечер я попытался упомянуть о нем в молитве к Богу. Это была очень горячая молитва. Ощущалась явная близость с ним. Не помню, было ли у меня когда-либо такое тесное общение с Господом Иисусом Христом, как тогда. Его присутствие было настолько реальным, что я купался в слезах радости, благодарности и любви. Находясь в том же состоянии духа, я пытался молиться за своего друга. Но как только хотел это делать, у меня не открывался рот, будто закончились слова. Казалось, что Господь говорил: «Нет, я не услышу». Мне стало больно. И сначала я подумал, что это искушение. Но передо мной словно закрылась дверь. Складывалось впечатление, что Господь предупреждает: «Не говори мне больше ничего о нем». Это невыразимо меня огорчило. Я не знал, как объяснить свое состояние. Утром, на следующий день, я снова встретил судью. И как раньше, стал говорить ему о Боге. Но он мне ответил: «Мистер Финей, я не хочу иметь ничего общего с этой религией, по крайней мере, пока не вернусь с законодательного собрания штата. Я останусь верен своим политическим друзьям в принятии законодательных актов, а это несовместимо с христианством. Я пообещал не говорить на эту тему, пока не вернусь из Албании». После того вечера, когда произошла моя встреча с Богом, я больше не мог о нем молиться. Поговорив с ним, понял причину этого. Я увидел, что он больше не считал себя грешником, и Дух Божий его оставил. С того времени он становился все более ожесточенным и беспечным. Когда пришло время, он уехал на законодательное собрание штата, а весной вернулся закостенелым универсалистом. Я сказал бы универсалистом до безумства,
потому что вместо формирования своих взглядов на основе очевидных или бесспорных доказательств, он говорил мне какую-то нелепость. Это меня удивляло. Неужели он больше ничего не мог сказать, кроме этих диких и нелепых слов? Он так и остался грешником, разорился и умер в нищете, но твердо веря в истинность универсализма.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Автобиография Чарльза Финея» вы услышите завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Известно, что подсолнухи поворачиваются в сторону солнца. Но что же происходит в пасмурные и дождливые дни, когда солнце полностью закрыто облаками? Они поворачиваются друг к другу. Представьте, если бы мы применили это в нашей жизни. Да, самые неуязвимые люди иногда впадают в депрессию. Как насчет того, чтобы последовать примеру красивых подсолнухов? Они поддерживают друг друга и наделяют силой. Природа нас многому учит. Делитесь добротой и улыбками. Она к вам вернется.

как мало я могу тебе отдать слепую и истерзанную душу. Ты в мир пришел таких, как я, призвать и наш бессвязный лепет нежно слушать. Как мало я могу тебе отдать, мой каждый день и час кладу в ладони твои, Господь, и Божья благодать меня крылом неслышным нежно тронет. Как мне с душой моею совладать? Мне в этом мире так твой посох нужен, чтоб опереться, чтобы не упасть, когда кругом толкают и смеются, чтобы дойти, чтобы к тебе припасть, и чтоб в ответ ты нежно улыбнулся. Как мало я могу тебе отдать, ведь не нужны тебе ни рубли и злата, и я, признаться, вовсе не богата на этом суетливом берегу. Как мало я могу тебе отдать, мои молитвы, шепот еженочный, да капли слез, утертых на бегу, и жалкий чем судьбы моей непрочной. Да славит тебя душа моя, да не умолкает, как драгоценна милость твоя, Боже. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе? Благослови, душа моя, того, чье имя вечно свято, того, кто щедр, того, кто милостив к тебе. Благослови, душа моя, и не забудь, кем ты поднята из бездны мира, утонувшего во зле. Благослови, душа моя, святого, праведного Бога, и не забудь благодеяний всех Его. Благослови, душа моя, и помни то, что очень много Господь прощал тебе грехи твои и зло. Не забывай, душа моя, как врачевал тебя Создатель и сколько раз твои болезни исцелял. Не забывай, душа моя, что твой Господь есть жизнедатель, и твою жизнь от могилы Он избавлял. Не забывай, душа моя, что лишь по милости ты дышишь. Не по грехам твоим воздал Господь тебе. Не забывай, душа моя, что ты увидишь, услышишь Его дела, Его слова, храни всегда в себе. Не забывай, душа моя, любви Отца, страданий Сына, что за твои грехи была пролита кровь. Не забывай, душа моя, что ты была тех ран причина. И потому не распинай Иисуса вновь. Воздай Ему, душа моя, приятной жертвой сокрушения, смирившись духом у ног Спасителя Христа. Воздай Ему, Он ждет плода, Он ждет, когда отдашь ты сердце навсегда. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О дне вечности и о бедствиях здешней жизни. О блаженное жилище Вышнего Града! О пресветлый день вечности, ию где ночь его не помрачает, и верховная истина озаряет непрестанно. День всегда радостный, всегда безмятежный, никогда не изменяемый. О, когда бы просиял тот день, и все бы временное конец приняло, и сияет он святым, непрестанно лучезарным светом, а странникам на земле издалека лишь виден и точно в зеркале. Знают граждане небесные, как радостен тамошний день. Стенают изгнанники, сыны Евы, что здешний день горек и несносен. Малы и злы дни нынешнего века, исполнены скорбей и бедствий. Тут человек оскверняется множеством прегрешений, оплетен множеством страстей, стеснен всяческим страхом, развлечен множеством забот, рассеян всяческою пытливостью, множеством сует опутан, обнесен множеством заблуждений, подавлен множеством трудов, отягчен искушениями, обессилен наслаждениями, измучен нищетою. О, когда будет конец такому множеству бед? Когда освобожусь от несчастного рабства пороку? Когда о Тебе едином, Господи, помнить буду? Когда в полноте о Тебе возрадуюсь? Когда буду без всякой помехи в истинной свободе, без всякой тягости в духе и в теле? Когда будет мир совершенный, мир безмятежный и безопасный, мир внутри и вне, мир крепкий отовсюду? Иисус благой, когда восстану я и узрю Тебя? Когда славу Царствия Твоего созерцать буду? Когда будешь Ты мне все во всем? О, когда буду с Тобой в Царстве Твоем, которое Ты уготовил возлюбленным Твоим от века? Оставлен я нищий и

изгнанник в земле вражеской, где война каждый день и беда великая. Утешь меня в изгнании, укроти скорбь мою. К тебе все желание мое воздыхает, ибо все мне бремя, все, что здешний мир предлагает в утешение. Из глубины желаю тобою насладиться и не могу достигнуть. Жажду прилепиться к небесному, но давят меня к низу временные вещи и неумерщвленные страсти. Духом над всем хочу возвыситься, а плоть против воли нудит меня ей покоряться. Так я, несчастный человек, борюсь сам с собою и сам себе стал несносен. Дух кверху зовет, а плоть увлекает к низу. О, как страдаю я внутренне, когда духом помышляю о небесном, и вдруг на молитве роем встречают плоские помышления. Боже мой, не удались от меня, не отступи во гневе от раба твоего, блесни молнией, и пусть стрелы твои сразят врагов моих. Собери все чувства мои к тебе, сотвори мне событие все мирское. Дай мне скоро отринуть, отвергнуть и презреть порочное мечтание. Помоги мне, истина вечная, да не подвигнет меня ни единая суета. Приди, небесная сладость, и да убежит всякая нечистота от лица твоего. И еще прости мне и отпусти милостиво, когда что иное, кроме тебя, в мыслях держу на молитве. Исповедуюсь воистину, что привык я оставлять себя в великой рассеянности, и где телом стою или сижу, там часто нет меня вовсе, но там больше присутствую, куда уносит меня помышление. Там нахожусь, где находится мысль моя. Там часто бывает мое помышление, где любовь моя, и то всего чаще приходит мне на мысль, что по природе меня услаждает или по привычке нравится мне. Об этом явно говорит и твое слово, вечная истина, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6:21. Если люблю небо, охотно помышляю о небесном. Если мир люблю, радость моя о сладостях мирских и печаль моя о бедствиях мира. Если к плоти любовь меня, всего чаще воображаю плотское. Если к духу, то о духовном помышляю в сладость. Что люблю, о том охотно и говорю, и слушаю, того и образ в дом свой уношу с собою. Но блажен человек тот, который ради тебя, Господи, все сотворенное отпустил от себя на свободу, кто осоляет природу и похоти плотские распинает духовной ревностью, да принесет тебе в ясной совести чистую молитву свою, и да будет достоин встать перед лицом твоим, упразднив и внутри, и вне себя все земное.

как надобно человеку в печали предавать себя в волю Божию. Господи Боже, Отче Святый, благословен будь ныне и вовеки, так как восхотел Ты сие совершающий, и благо все эти, которые Ты творишь, да возрадуется о Тебе раб Твой, ибо Ты един радость истинная. Ты мое упование и венец мой, Ты мое веселье и хвала моя, Господи. Что есть у раба Твоего, чтобы не от Тебя он принял, и принял не по своей заслуге? Что не дал и что не сотворил Ты, все Твое есть». И сокрушается часто до слез душа моя, и бывает, что дух мой сам себе возмущается от нападения страстей. Радости мира желаю, воздыхаю о мире сынов Твоих, их же сам пасешь Ты в свете утешения. Когда Ты мир даешь, когда святую радость вливаешь, вся душа у раба Твоего исполнится стройного согласия и во хвалу Твою посвящена будет». Но как часто бывает, что ты удаляешься, и тогда нет сил рабу твоему ходить по пути заповедей твоих. Тогда сгибаются у него колени, и бьются колени его одно об другое, и падает. Не таково ему стало, каково было вчера и третьего дня. И под сенью крыл твоих, когда он укрывался от напора искушений. Отче праведный и всехвальный, да придет час, и войдет в искушение раб Твой, Отче возлюбленный, достойно есть в час этот рабу Твоему претерпеть Тебя ради. Отче, преснопоклоняемый, настал час от века Тобою предопределенный рабу Твоему, да истощится на малое время во внешнем, у Тебя же во внутреннем, да живет непрестанно. Настал ему час побыть мало в презрении и в унижении, и в упадке пред человеками, и стереться в страстях и в расслаблении, да воскреснет с Тобою в зарю нового света и да прославится в селениях небесных в будущем. Отче Святой, Твое повеление, Ты благоволил так, и что совершилось со мною, Ты предусмотрел и предоставил. И то благодать Твоя к другу Твоему, что ради любви Твоей страдал и прискорбен был в мире, сколько бы раз и каким бы образом и от кого бы ни попустил Ты скорбь и страдания. Без Твоего совета и без промысла Твоего и без причины ничто не бывает на земле. Благо мне, Господи, так как смирил Ты меня, да научусь оправданием Твоим, и все превозношение сердечное и всякое самомнение да отвергну. На пользу мне, что смущением покрылось лицо мое, чтобы Тебя, а не человека, поискал я себе в утешение». И из этого познал я страх неисследимого суда Твоего, что поражаешь Ты праведного с нечестивым вместе, но в правду тому и другому и в уравнение. Хвалу Тебе воздаю, что не пощадил во мне зла, но истощил меня горькими ранами, поражая болезнями и насылая скорби извне и изнутри. Никого нет, кому утешить меня во всей Поднебесной. Разве Тебя, Господи Боже мой, врач небесный, душам человеческим? Ибо Ты оживляешь творение Твое, наказание Твое на мне, и жезл Твой меня наставит. Вот, Отче возлюбленный, в руке Твоей я есть, под жезл исправления Твоего преклоняюсь. Исправляй хребет мой и шею мою, пусть всякая кривизна моя в волю Твою изогнется. Сотвори во мне ученика благочестивого и смиренного, какими ведаешь благими путями, чтобы ходить мне по всякому Твоему мановению и воле. Себя и все свое Тебе поручаю в исправление. Лучше здесь быть наказану, нежели в будущем мире». Ты ведаешь всяческое и все по-единому, и ничто в совести человеческой от Тебя не укроется. Ты есть сведущий и знающий все прежде бытия их, и нет нужды Тебе, чтобы кто до Тебя довел и Тебя известил о том, что на земле происходит. Ведаешь Ты, что потребно на пользу мне, и как нужно страдание к очищению ржавчины пороков».
сотвори со мною по вожделенной Твоей воле, и не презри греховной жизни моей. Никто ее во всем свете не видит и в полноте не знает, кроме Тебя единого. Даруй мне, Господи, знать, что знать мне должно, любить то, что любить следует, хвалить то, что Тебе благоугодно, уважать, что пред Тобою драгоценно, охуждать, что нечисто перед Тобою. Не попусти мне судить по виду внешнего зрения и полагать мнение по слуху от несведущих человеков, но даруй истинным судом разуметь видимое и духовное, и превыше всего во всем искать, что есть воля Твоя благая. Обольщаются часто в суждении чувства человеческие. Обольщаются и любители здешнего века, когда к одному видимому привязываются. И разве лучше станет от того человек, что другой человек почитает его больше себя? Лживый лживого, суетный суетного, слепой слепого, больной больного обманывает, когда друг друга превозносят. И кто кого по-пустому выхваляет, тот тому по правде еще более наносит стыда. И не более того, всяк человек, чем в очах твоих,

Вы слушаете женскую программу «Христианка». Мы основали нашу программу на одном стихе из притч Соломона, из 31 главы, на 10 стихе. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Первая серия будет касаться преимущественно библейских женщин, и первые 2-3 беседы будут посвящены прародительнице Еве. Прежде чем мы начнем говорить о Еве, я хочу поделиться с вами одной мыслью, высказанной одним весьма умным и глубоко духовным человеком. Вот что говорит он об Адаме и Еве. «Неправда в самооправдании. Она ведет к обвинению другого человека. Обвинение другого ведет к обвинению Бога. Легчайшее же обвинение Бога ведет к демоническому восстанию на Него. Первый грешник прошел эмбрионально все фазы греха, возложив ответственность за свое зло на другого и на Бога. Жена, которую ты дал мне, она дала мне от древа». Бытия 3.12. А первая грешница не впала среди своего жалкого самооправдания в Бога обвинения. Она тоже не покаялась Богу, и ответственность за свой грех тоже возложила на другого. «Змей обольстил меня». Но она не сказала: «Змей, которого ты сотворил». И, может быть, от этого сохранился во всех женщинах тот особый, присущий только им дух смирения, который дает им силу более чем мужчинам прибегать к Богу всем существом своим, всем сердцем, и через семя жены, не мужа, пришел Искупитель. Сегодня мы начнем беседовать о прародительнице Еве. Это наша вступительная первая программа. До того, как Ева вступила в свой знаменитый разговор с Искусителем в тот памятный день в истории людей, первые на земле мужчина и женщина были в состоянии полной гармонии с небесными ритмами. Ночью они спали рядышком тихим, спокойным сном, ощущая любовь и близость друг друга. Дни проходили в интересных занятиях тем, что их окружало, наслаждении друг другом и Богом. Когда дневная жара спадала и наступал вечер, они не чувствовали ни усталости, ни скуки. Они радовались, потому что по вечерам сам Бог посещал их, и они имели общение с Ним в тех идеальных условиях, которые Он создал для них. Они ожидали Его, прислушиваясь к первым звукам Его голоса. У них всегда было много новостей, а Бог охотно и внимательно выслушивал их. До тех пор, пока Ева не вступила в разговор с Искусителем, в Едемском саду не было никаких несчастий и бед, так же, как и по всему лицу земли. Все несчастья для всех людей были начаты женщиной по имени Ева. Бог сотворил сначала Адама, но это не возложило на него большей ответственности, чем на его жену. Как от человека, Бог не ожидал от Адама больше, чем от Евы. Они оба были сотворены по образу Божьему и по его подобию, и всего получили поровну. Оба получили идеальную атмосферу и окружающие условия, нужные для полной, творческой, счастливой жизни на земле. Оба получили чистый воздух для легких, вкусную пищу для питания тела и красоту природы для наслаждения взора. Кроме того, оба имели полную свободу и постоянную возможность личного, непосредственного общения с Богом. Бог возложил на них одинаковую ответственность — послушание Ему как Творцу и Отцу. Он позволил им есть плоды всех деревьев, кроме одного, в плоде которого они не нуждались. Это было дерево познания добра и зла. И так как Бог знал все, им нужно было только полностью полагаться на Него, чтобы навсегда сохранить сладость совершенного общения с Творцом. Он запретил им прикасаться к плодам этого дерева, потому что только Он умел отличать добро от зла. Всем своим любящим сердцем Бог старался оградить жизнь людей от напряжения и борьбы и сохранить ее такой, какой она тогда была, мирной, беспечной и тихой. Он хотел, чтобы их семейный очаг знал только покой и радость. Воля Божия в том, чтобы отношения людей были гармоничными, и жизнь была настоящей, творческой. Бог сознавал это, как никто другой, потому что только Он — Бог. Он запретил первым людям прикасаться к дереву познания добра и зла не потому, что хотел испортить им настроение и лишить чего-то, но сделал это для того, чтобы обеспечить на все времена душевный мир и гармонию, которыми Он одарил их вначале.
Господь Бог не ожидал от одного больше, чем от другого. Оба не были марионетками, соединенными невидимыми нитями с рукою Бога. Они были созданы Богом и узами любви, были привязаны к Его сердцу, но им был дан опасный и в то же время славный дар свободы выбора. Бог сделал со своей стороны все для них, и тогда предоставил им свободу выбирать послушание или непослушание. Эту свободу они получили оба, и Бог не приказывал Адаму властвовать над Евой и не советовал Еве командовать ее мужем. Бог сказал: «Не прикасайтесь к плоду вот этого дерева», и эти слова относились в одинаковой мере к мужу и жене. Когда Ева поддалась ловким уговорам искусителя, Адам доказал раз и навсегда, что женщина имеет исключительную силу влияния. Он доказал это тем, что сам поддался искусителю вместе с нею. Он мог этого не делать, ведь у него была свободная воля, но факт остается налицо и приводит нас к другому неоспоримому факту, что, несмотря на то, что каждый человек морально ответственен перед Богом только за себя, на женщинах лежит специальная ответственность за то, чтобы их жизнь влияла на окружающих угодным Богу образом. Трудно объяснить влиятельную природу женщины. Она не делает ее более важной, чем мужчину, но говорит о том, что есть разница, и такая большая, что искуситель решил подойти к Еве, а не к ее мужу. Основана ли эта разница на слабости или силе, не имеет отношения к делу. Важен тот факт, что все беды на земле начались роковым разговором женщины по имени Ева с хитрейшим из всех зверей полевых, ее искусителем. Через тысячелетия прогресса и страданий, слез и радости, падения и восстания культур, до ужасающей непосредственности данного момента докатываются непрерывные волны последствий этого рокового, единственного разговора. Помолимся. Дорогой Господь, мы славим и благодарим Тебя за эту возможность приготовлять и передавать программы для женщин России, для женщин всех стран, где люди понимают русский язык. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Божие, которое Ты дал нам, и за дивные примеры в нем для женщин. Благодарим Тебя за сегодняшнюю программу. Благодарим Тебя за пример Евы. Помоги нам на последующих передачах учиться с этого примера, усваивая его для своей жизни и применяя его на деле. Мы знаем, что Ты руководишь этой программой, и предаем все предстоящие нам передачи в Твои руки и просим Твоего благословения. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Народ, надейтесь на Него всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Псалом 61:9.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании разведителей, но в законе Господа воле его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дети, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, взрослые дети, большие и маленькие.
2: Тетушка Кэрол, что ты подготовила для нас сегодня?
3: Сегодня, дядушка Дэн, я хочу закончить мой биографический рассказ о митрополите Несторе.
2: В наших предыдущих передачах мы рассказали вам о Колле Анисимове.
3: О том, как он принял священный сан с именем отца Нестора, о том, как он поехал миссионером на Камчатку и о тех трудностях, которые пришлось ему там испытать.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Отец Нестор трудился неутомимо, но скоро понял, что один, без средств, он может сделать очень мало. Жалование он получал небольшое, и все оно уходило на оплату его поездок. А для того, чтобы существенно облегчить жизнь туземцев, нужны были средства, и средства очень большие. Отец Нестор решил отправиться во Владивосток к архиепископу Евсевию.
4: Владыка Евсевий, нужны средства. И средства очень большие.
5: Да, конечно, конечно. Но где их взять?
4: Ну, вот в Петербурге, в Москве, да и в других городах есть люди богатые, им ничего не стоило бы пожертвовать несколько рублей. Да и вообще, если бы русские люди узнали о безысходной нужде несчастных туземцев, ну, неужели бы они не пришли на помощь?
5: Конечно, конечно.
4: Да что же я не верю, разве я в щедрость русского сердца? Надо крикнуть клич, и многие отзовутся.
5: Да, да, конечно, конечно.
4: У меня, владыка, ведь какая идея? Я думаю основать Камчатское братство. Я даже разработал проект устава.
5: Что ж, неплохо. Очень даже неплохо.
4: Я также придумал значок для членов братства. Ну, я художник-то никудышный, говоря по совести. Значок должен иметь вид креста, а в центре образочек Спаса Нерукотворного, а вокруг него надпись из Евангелия: «Убеди прийти, чтобы наполнился дом мой».
5: Очень хорошая идея, отец Нестор. Ну, что я могу сказать? Езжайте. Вот вам мое благословение. Одного только я опасаюсь. Захотят ли богачи поступить со своими средствами?
4: А я к ним не как к богачам обращусь, а как к православным христианам.
5: Бог вам в помощь, отец Нестор.
3: Дорога из Владивостока до Санкт-Петербурга долгая, как-никак 10 тысяч километров по недавно открытой Транссибирской железнодорожной магистрали. Петербургский митрополит Антоний принял отца Нестора очень сердечно.
6: Очень рад нашему знакомству, отец Нестор. К сожалению, с Камчатским братством я ничем не могу помочь. Вам нужно обратиться в Святейший Синод за разрешением.
4: Это значит, к обер-прокурору господину Лукьянову?
6: Я могу похлопотать у господина Лукьянова об аудиенции для вас.
4: Спасибо, батюшка.
6: А знаете что, отец Нестор, поезжайте-ка вы в Александро-Невскую лавру, отдохните с дороги, а я тем временем узнаю, когда обер-прокурор сможет вас принять.
4: Премного вам благодарен, владыка Антоний.
3: В лавре отцу Нестору отвели келью для работы, а несколько дней спустя его принял обер-прокурор Синода Лукьянов. Прием этот не был особенно теплым.
4: Все, что я прошу, это дать мне разрешение на создание добровольного общества «Камчатское братство». Проект устава уже мною разработан.
7: Синод этим заниматься не будет.
4: Я имел честь обсуждать мою идею с высокопреосвященным архиепископом Владивостокским, отцом Евсевием, и высокопреосвященным митрополитом Петербургским Антонием, и оба они поддерживают мое начинание.
7: У меня нет времени на дискуссию, отец Нестор. Повторяю вам еще раз, синод заниматься этим не будет. А вам я посоветую возвращаться туда, откуда вы приехали.
4: С Камчатки, ваше превосходительство. С Камчатки. А на Камчатке мы привыкли бороться с трудностями и не сдаваться сразу.
3: Вернулся он в Лавру чрезвычайно огорченным.
4: Не знаю, владыка Антоний, с какого конца и приступить. Заявление господина обер-прокурора было очень резким и недвусмысленным.
6: Да, да, да, нелегкое положение. Говоря по правде, я небольшой специалист во всех этих бюрократических заковырках.
4: О, а я и подавно.
6: Я вот так думаю. Сами-то мы не специалисты в бюрократических интригах. Но, может, кто-нибудь из специалистов может нам помочь?
4: А кого вы имеете в виду?
6: Я вот думаю о некоем Харузине. Он занимается в синоде делами инославных исповеданий. Добрейший души человек, добрейший. Может, он подбросит какую идейку, а?
4: А что ж, попытка не пытка.
3: Харузин с глубочайшим вниманием выслушал отца Нестора.
4: И все дело теперь стало за учреждением Камчатского братства.
8: Чрезвычайно трудное положение. Ни лично я, ни учреждение, которое я возглавляю, ничем вам помочь не в состоянии, отец Нестор. Да, к сожалению. Но я вот что думаю. Я составлю для вас список влиятельных лиц, разумеется, дам вам и их адреса. Обратитесь к ним с просьбой дать свои подписи.
4: Ага.
8: Не просите никаких пожертвований, только подписи. Имея эти подписи, у вас будет целая группа лиц, учредителей братства.
4: Ага, понимаю.
8: И с этим уже легче будет приступить к хлопотам об его учреждении.
3: Отец Нестор исполнил этот совет. Всюду его принимали сочувственно, и он собрал много подписей. Некоторые члены Государственной Думы заинтересовались его делом и обещали свою поддержку. Наконец, отцу Нестору было предложено сделать доклад в зале епархиального совета.
4: Брат Федор, ты принес мне газет, что я просил?
9: Да, батюшка. Вот они.
4: А?
9: Все те, которые поместили объявление о вашем завтрашнем выступлении.
4: Так, так. Так, интересно. Ага. А это что за чушь? Камчатский миссионер иеромонах Нестор на лодке совершает рейс из Камчатки на Ямайку, не умеет говорить по-русски, будет делать доклад о Камчатке. Да что же это за чушь такая? И портрет какого-то негра. Да что же это такое?
3: Возмущенный подобной нелепостью, отец Нестор позвонил в редакцию.
4: Что вы сделали со мной? Я такой же негр, как и вы. И, как слышите, прекрасно говорю по-русски.
10: Извините, ваше преподобие, вышла ошибка по вине неопытного корреспондента. Я послал его в Лавру с тем, чтобы он повидал вас и сделал более подробное объявление.
4: Я с вашим корреспондентом не имел удовольствия разговаривать.
10: Да я знаю. Дело в том, что у входа в Лавру корреспондент встретил негра и, вообразив, что это и есть иеромонах Нестор, попытался с ним говорить.
4: Да, и что же?
10: Но негр русского языка не знал. И когда корреспондент говорил ему «Камчатка», тот отвечал «Ямайка». Тогда корреспондент зарисовал его и придумал все то, о чем сказано в объявлении.
5: Да что же это за балаган такой?
10: Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ваше преподобие. Я откомандирую немедленного опытного корреспондента. Пожалуйста, примите его. В котором часу вам будет удобнее?
5: Нет уж, спасибо. Сегодня я принять его не могу. Я очень занят подготовкой к докладу. Пошлите его завтра в епархиальный совет на мой доклад. Какой-то фарс. Какой же я негр. Ямайка.
3: Этот нелишенный комизма случай привлек на доклад множество народа, пожелавшего поглядеть на удивительного негра-миссионера. Так что, когда отец Нестор приехал на доклад, он едва смог пробраться сквозь толпу. Добравшись до своего места, он увидел, как сидевшие впереди епископы передавали друг другу газету и улыбались. Отец Нестор говорил горячо, и его слушатели были глубоко тронуты его докладом.
5: Кажется, ничто в мире не может принести человеческому духу больше радости, большего удовлетворения, чем работа миссионера. Когда с лучом света евангельского входишь в мрачную, темную жизнь язычника, когда как садовник бросаешь живые семена в живую человеческую душу, видишь, как под благодатным теплом и светом Христовым наливаются и зреют эти семена, как полудикий язычник вдруг открывает свои духовные очи и ослепленный светом Божией любви постигает, что во вселенной царит не злой, а добрый Бог, Бог, любящий Отец, который любит и его, жалкого, забытого тунгуса, чукчу и коряка.
3: На докладе присутствовали корреспонденты многих газет. И, между прочим, корреспондент газеты «Новое время», которую читал государь-император. Прочитав заметку о докладе, он захотел сам увидеть миссионера, и отец Нестор получил приглашение явиться в царско-сельский дворец.
11: Отец Нестор?
5: Да.
11: Его императорское величество, царь Николай II, примет вас сейчас. Прошу вас следовать за мной.
5: Да, да. Спасибо.
11: Ваше Величество, вот отец Нестор.
12: Здравствуйте, батюшка. Надеюсь, вы не возражаете, что я вас так запросто зову батюшкой?
11: О, нет, нет.
12: Знаете, я с большим интересом прочел заметку о вашем докладе и захотел услышать побольше подробностей. Вот, присаживайтесь, пожалуйста.
5: Спасибо.
12: А как вас звали в миру, батюшка?
5: Окрестили меня в честь святого Николая.
12: О, мы, значит, тезки.
5: Да, некоторым образом.
3: Государь с большим вниманием выслушал отца Нестора и даже сделал кое-какие поправки к модели значка, а именно исправил его так, чтобы он менее походил на обыкновенные ордена. Тут отцу Нестору пришла замечательная идея – попросить себе покровителя Камчатского братства.
5: Я осмелюсь попросить вас, если это возможно.
12: Да. В чем ваша просьба?
5: Если это, конечно, возможно, чтобы наследник, цесаревич Алексей, согласился быть покровителем Камчатского братства.
12: Ну что ж, вполне возможно. Я поговорю со своей семьей, и я уверен, что все будет как надо. Вот что. Приезжайте-ка опять на следующий год. Цесаревичу исполнится 7 лет, и он сможет сам дать свою подпись.
3: Окрыленный успехом, отец Нестора вернулся в Лавру.
13: Я теперь совершенно уверен в успехе, владыка Антоний. Государь принял меня очень ласково и обещал покровителя братства в лице наследника цесаревича.
14: Похоже, что вы произвели настоящую сенсацию во дворце. Императрица-мать тоже желает вас послушать. Мы получили телефонный звонок из дворца, и вас приглашают завтра туда явиться. Сразу же после заседания синода.
3: Наступил, наконец, день, когда синод должен был рассматривать дело о создании Камчатского братства. С волнением, но полной надежды ожидал отец Нестор в коридоре синода окончания заседания.
8: Отец Нестор?
13: Да, это я.
8: Святейший синод закончил рассмотрение вопроса о создании Камчатского братства.
13: Да. И какое же он принял решение?
8: Не знаю. Вам следует и спросить об этом его высокопреосвященство, митрополита Антония. А вот он и он сам.
13: Владыка Антоний, ну что?
14: Батюшка.
13: Да.
14: Не знаю, как и сказать. Ничего не вышло.
13: Не вышло?
14: Батюшка Нестор, что с вами? На вас лица нет? Ох, да что с ним? Помогите мне! Он, похоже, потерял сознание.
3: Позвольте мне воспользоваться этим коротким перерывом с тем, чтобы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что дядюшка Дэн и я всегда рады получать от вас письма. Особенно, если вы хотели бы получать наши занимательные уроки Библии.
2: Буквально 1000 семей уже получили наши бесплатные уроки и с благодарностью прочли их, ответив на вопросы, которые включены с каждым уроком.
3: Для того, чтобы получить наши уроки, напишите нам по адресу
15: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
3: А теперь давайте вернемся к нашей увлекательной истории под названием «Камчатский миссионер». Отец Нестор потерял сознание и упал на пол. Очнулся он в кровати. Около него был доктор, а у ног сидел обер-прокурор Лукьянов.
13: Что это?
7: Ну, вот и хорошо, и слава Богу. Вот отец Нестор и приходит в себя.
13: Что случилось? Где я?
7: Доктор, доктор, вы смотрите за ним. Никуда его не выпускайте, а я должен бежать. У меня заседание.
13: Который сейчас час, доктор?
4: 1:15.
13: А, тогда мне пора. Нет у меня времени лежать да прохлаждаться.
4: Постойте, постойте, да куда же вы? Куда же вы вскочили?
13: Мне к 2 часам надо в царское село. У меня прием во дворце.
4: Да куда же вы в таком состоянии? У вас такая шишка на голове, даже клобук не держится прямо.
13: Ах, да? Но что же делать, доктор? Надлежит отдать кесарю кесарева.
3: Хоть отец Нестор все еще чувствовал себя слабым, он в назначенное время прибыл во дворец, где его приняла вдовствующая императрица.
16: Мой сын был в таком восторге от вашего доклада, что мне тоже захотелось выслушать вас.
13: А, Ваш сын? А кто он, ваш сын?
16: Мой сын Николай II, царь. Да что с вами, отец Нестор? Вы больны?
3: Когда отец Нестор рассказал обо всем случившемся, императрица попросила его подождать, а сама вышла поговорить по телефону со своим сыном.
16: Да вы сидите, сидите, батюшка, сидите. Я поговорила со своим сыном. Это с государем, императором Николаем II.
13: Да, да, я понимаю.
16: Все, все устроится. И Камчатское братство будет утверждено.
13: Не знаю. Не знаю, как и благодарить вас. Я буду молиться за вас. Да благословит вас Бог.
16: Могу ли я лично что-нибудь сделать для вас?
13: Было бы очень хорошо, если бы вы откомандировали 10 сестер милосердия для работы на Камчатке.
16: О, какая хорошая идея. Я лично займусь.
13: Только вот что, могу ли я посоветовать не брать столичных, а из Сибири? Сибирячки лучше могут вынести трудности работы на Камчатке.
3: Вскоре после визита отца Нестора к вдовствующей императрице Камчатское братство было утверждено синодом. А в следующем, 1911 году, когда отец Нестор вновь прибыл в Петербург, его вторично принял государь, и цесаревич Алексей стал покровителем братства. Кроме того, Камчатское братство получило множество подарков. Самым ценным подарком был храм. Он был изготовлен из частей. Надо было только привезти его на место и там собрать. Вернувшись на Камчатку, отец Нестор с любовью принялся за устройство этого храма. Место для него он выбрал не в Петропавловске, а вне города, на берегу моря, на той площади, где был так называемый Анапель. Идольское капище, куда туземцы приносили свои жертвы злому богу.
13: Все идет гладко, как по писанному. Милостью Божией столько сделано, а? Одно огорчение. Нужно освещать храм, а я один. Нет у меня помощников, ни чтеца, ни певца. Получится освещение не таким благолепным, как хотелось бы.
3: В раздумье стоял он на берегу моря и смотрел вдаль. Вдруг на горизонте он заметил какую-то точку. Всматривается, видит, приближается судно, все яснее и яснее его очертания. Через некоторое время к берегу пристал пароход, русский военный корабль, охранявший границы.
17: А мы увидели церковь на том месте, где ничего не было, вот и пристали, чтобы узнать, откуда она взялась.
13: Очень вовремя вы прибыли. Я готовлюсь освещать храм, и мне нужны помощники.
17: А мы все придем на торжество.
18: Конечно, придем.
19: Обязательно придем.
20: У нас есть свой церковный хор.
17: Да, из матросов.
21: Мы споем для вас отменную службу, батюшка.
3: Так неожиданно Господь послал утешение своему верному рабу. Со всех концов Камчатки съехались камчедалы. Кто на собаках, кто на оленях. Наехало много народа. Непонятно, как разнеслась весть без почты, телефона и телеграфа. Съехались крещенные и язычники. Приехала на оленях и сама корякская царица. Началась всенощная. Отец Нестор с кадилом в руках обходит храм. И вдруг раздается неистовый крик.
22: Снимите его! Снимите!
13: Братцы, нам придется остановить богослужение.
3: А Отец Нестор сразу все понял.
5: Здесь происходит великое Божие дело.
3: Взоры всех обратились к тому месту, откуда исходил крик. Видимо, озаренная Божьей благодатью, корякская царица увидела распятого Спасителя живым и сжатыми кулаками бросилась к Царице Небесной.
22: Что ты сделал? Зачем вы его мучаете? Снимите его сейчас же, снимите!
5: Тише, тише, успокойся. Она его мать. Она ни в чем не виновата. Она сама страдает от его мук.
22: Кто он?
5: Он Господь наш, Иисус Христос, распятый за грехи наши.
22: Значит, он так на кресте и умрет?
5: Но через 3 дня воскреснет и в крови Бога Небесного водворится. Через его страдания мы обрели спасение наше и вечную жизнь. И этой верою мы живы.
22: О, я хочу твою веру. Дай мне твою веру. Дай мне сейчас же.
5: Если ты так горячо хочешь принять веру, то ты ее уже имеешь в сердце твоем.
22: Да, батюшка, имею.
5: А завтра я совершу над тобой таинство святого крещения. Сейчас же давайте продолжим прерванную службу.
3: С каждым днем прибывали овечки в паству отца Нестора. Им понадобился уже не один храм. На средства камчатского братства строились храмы, больницы, школы, приюты. А когда была создана Камчатская епархия, архиепископ Евсевий заявил, что свой титул «Камчатский» он может передать одному только отцу Нестору. К этому времени отец Нестор уже был возведен в сан архимандрита, но недолго пришлось ему побыть в новом сане. В 1917 году он был вызван на выборы святейшего патриарха и по условиям тогдашнего времени не мог больше вернуться на Камчатку к своей пастве. Но он по-прежнему горячо любил данных ему Господом детей и всегда вспоминал о них с нежностью. При этом лицо его озарялось теплой улыбкой, и он произносил:
5: «Моя Камчатка!

0: Я прочитал, тетушка Кэрол, что в 1913 году отец Нестор был посвящен в сан игумена за свою работу по переводу на языки народов Камчатки Святого Писания и Божественной Литургии.
1: И это было только началом его деятельности. Он горячо служил своей стране во время обеих мировых войн, проведя много лет в Харбине и оказывая помощь детям-сиротам из России.
0: Он был епископом в течение многих лет.
1: А в 1957 году был награжден правом ношения двух панагий.
0: Он был необыкновенным человеком.
1: Но не следует забывать, что, несмотря на все эти почести, он был в первую очередь человеком высоко самоотверженным. Что ж, наше время в эфире истекло.
0: Тетушка Кэрол, какая чудесная эта история!
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

семь раз упадет и поднимется, а падаю часто не семь. Но Божья рука еще милует, и не разбиваюсь совсем. Он рядом, когда спотыкаемся, о камень тот самый не раз. Когда упадем, много каемся, он не негодует на нас. А терпит и любит и милует, и снова за руку ведет. Семь раз упадет и поднимется, кто в жизни за Богом идет. Лишь тот в жизни не осыпается, кто камнем тяжелым лежит. Кто движется, тот спотыкается, живет тот, кто в жизни не спит. Да, падает Богом оправданный, пока еще здесь, на земле. Его поднимает Бог праведный с терновым венцом на челе. Прошедший земные страдания, и живший здесь как человек, он в наших людских испытаниях не даст нам погибнуть вовек. Он видит в нас, когда падаем, просящему руку подаст, и нашего Господа радуют старания снова, чтоб встать. Семь раз упадет и поднимется, так слово Господне гласит, но даже в падении сильными дай, Господи, силы нам быть. Аминь.

0: Оля и Надя живут в одном доме, учатся в одном классе и сидят за одной партой. Они подружки. Надя растет в христианской семье, поэтому в свои 9 лет уже знает и любит Господа. Родители Оли совсем не знают и не хотят знать Иисуса. А вот Оля... Оля часто приходит после школы к своей подруге. Они вместе читают детскую Библию. Оля очень любит рассматривать красочные картинки в этой чудесной книге. Больше всего ей врезалась в память картинка, где нарисовано распятие Иисуса Христа. И в школу, и из школы подружки всегда ходят вместе. Часто по дороге Надя рассказывает Оле о воскресных богослужениях, что там такие же, как они, дети, читают христианские стихи и поют радостные песни. Оле с Надей всегда хорошо. Она и в учебе всегда просит совета у своей верующей подружки. Это случилось весной. Надя и Оля после занятий в школе вместе читали детскую Библию. Потом Надюшка предложила: «Оля, давай вместе помолимся». С трепетом и страхом прошептала Оля свою первую в жизни молитву. Но потом у нее на душе стало легко и радостно. Как тут не поделиться пережитым с мамой? Вечером, когда вся семья собралась за ужином, Оля рассказала маме, какую чудесную книгу они читают у Нади. Рассказала о своей молитве, о радости в сердце. Ох, что тут началось! Мама почему-то вдруг стала ругать свою бедненькую, глупенькую дочку, которую опутывают сектанты. Она настрого запретила Оле дружить с Надей, а утром вместе с ней пошла в школу и потребовала, чтобы ее дочь посадили как можно дальше от Нади. Учительница очень удивилась. «Напрасно вы так волнуетесь. Надя очень примерная, послушная девочка. Оле с ней должно быть хорошо». Но мама была непримирима. И вот Оля сидит с озорным мальчишкой Петей, а не со своей дорогой подружкой Надей. Петя оказался неуживчивым соседом. Он часто обижал Олю. Наверное, поэтому девочка полюбила Надю еще сильнее и очень сильно скучала по ней. Хорошо, хоть из школы они возвращались по-прежнему вместе, ведь Олиных родителей не было в это время дома. А однажды Олечка осмелела и забежала на минутку к Наде домой. «Надя, давай сейчас помолимся, как тогда, помнишь?» Девочки встали на колени и стали молиться. В этот миг Иисус коснулся сердечка Оли, и она попросила у него прощения. Детям тоже есть в чем каяться перед Богом, им тоже нужен Спаситель. Домой Оля вернулась с другой девочкой. Она была очень счастлива, однако на этот раз делиться радостью с родителями не стала, боялась, что ее опять не поймут. Но вот ее домашние сами заметили в дочке перемену. Мама Нина радуется, видя, как ее девочка прилежно учит уроки, помогает по дому. И все сама, безо всяких напоминаний. «Ах, доченька, как вовремя я тебе запретила дружить с этой девчонкой! Она плохо на тебя влияла. Раньше ты у меня не была такой умницей. Как я рада, доченька!»
1: «Нет, мама, ты ошибаешься. Ведь сейчас я еще больше дружу с Надей. Но главное, я теперь тоже люблю Иисуса. Это Он сделал меня такой, понимаешь? Это Иисус учит всех детей быть послушными и добрыми. Он есть, мама!»
0: Девочке так хотелось, чтобы мама все поняла и поверила ей, что она даже заплакала. Как вы думаете, чем закончилась эта история? Нет, не сразу, но все же пришло время, когда родители Оли начали ходить на богослужение и стали счастливыми христианами.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В прошлое воскресное утро я старался разъяснить, что учение о Божьей благодати – это смысл и суть подлинного Евангелия. И если вы удаляете из Евангелия благодать Божью, то вы фактически обескравливаете его, и не остается в нем ничего, что стоит проповедовать, во что стоит верить и за что стоит бороться. Благодать – это душа Евангелия, без нее оно мертво. Благодать – это музыка Евангелия, и без нее оно беззвучно и безутешно. Я также постарался кратко изложить учение о благодати и показать, что Бог строит свои отношения с грешниками исключительно на основании милости. Виновным и проклятым грешникам Он дарует бесплатное прощение независимо от их характера или предвиденных в них каких-то добрых дел. Движим исключительно жалостью. Он создает план их спасения от греха и его последствий, план, в котором главенствующая роль отводится благодати. По бесплатной милости, которую Он дал через смерть Его дорогого Сына, мы получили искупление, благодаря которому Его милость получила все законные права. Он принимает всех тех, кто полагает свою надежду на это искупление, выбрав веру как путь спасения. Так, чтобы оно было только по благодати. Во всем этом Он действует, исходя из своего собственного внутреннего побуждения, а не по причине, связанной с прошлым, настоящим и будущим поведением грешника. Я старался показать, что благодать Божия нисходит на грешника издревле и начинает трудиться над ним тогда, когда нет в нем ничего доброго. Она сотворяет в нем доброе и благоугодное и продолжает таким образом действовать в нем до тех пор, пока не будет завершено дело благодати, и верующий не будет принят в славу, для которой он уготавливался. Благодать начинает спасение и не прекращает своего действия, пока не совершит всего. От первого до последнего. От «А» до «Я» небесного алфавита. Все в спасении по благодати и только по благодати. Все по дарованной милости и ничего от заслуг. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Итак, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего». Как только это учение показывается в ясном свете, люди начинают выискивать необоснованные возражения. Оно – мишень, по которой стреляет вся плотская логика. Оно никогда не нравилось и никогда не понравится необновленному уму. Ведь им так принижается человеческая гордыня и достоинство человеческой природы. Они не могут принять, что человек спасается божественной милостью, что он, как презренный преступник, получает прощение из рук царя, а иначе ему смерть. В суверенности Божьей благодати превозносится один Бог, а грешнику лишь позволено робко коснуться серебряного скипетра и принять незаслуженную милость просто.